начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 22. О божественной литургии и божественном причащении. Что за величие божественной литургии? Когда Бог обратит взор на своего смиренного служителя, как тогда тот чувствует все великолепие этого таинства, а какую великую пользу получает поминаемые за ней? Сколь высоко Бог почитает человека, что на каждой литургии снисходит вместе с ангельскими чинами и питает его своими всесвятыми телом и кровью. «Вся бо воздал еси нам». И если какая еще вещь телесная или духовная, тленная или нетленная, которой бы Он лишил нас, никакой. Если ежедневно Он дает нам свое святое тело и кровь, то что может быть выше этого? Конечно же, ничто. Каким таинством Бог сподобил служить перстного человека? О, бесценная небесная любовь! Одна капля божественной любви – превосходит всякую любовь земную, телесную, мирскую. В малом скиту святой Анны жил один иеромонах Савва, тот самый, что был известен под именем Папа Савва. Он был духовником отца Иоакима Специериса. Он литургисал каждый день и был духоносным человеком, с даром прозорливости наставлял в умной молитве. Однажды его спросили, что вдохновляет его к тому, что он поминает на Проскомидии так много имен. Он ответил: когда я был помоложе, как-то мы пригласили епископа на освящение храма, что над монастырем святого Дионисия. Там папа Савва раньше безмолвствовал со своим старцем-отцом Иларионом, который тоже был известным духовником. После освящения епископ говорит моему старцу: можно дать отцу Савве несколько имен, чтобы он поминал их, ведь он служит каждый день. Старец отвечает ему: конечно, дайте ему столько имен, сколько хотите. И он дал мне 69 имен о здравии. Когда я совершил 39 литургий и должен был служить 40-ю, со мной произошел такой случай. Я облокотился на анало и ждал, когда придет старец, чтобы взять его благословение и начать читать входные молитвы литургии. Незаметно я заснул и вижу себя во сне, одетым в святое облачение и стоящим перед святым престолом. На святом престоле был святой литургийный дискос и потир, полный крови Христовой. Затем я вижу, как приходит отец Стефан, берет проскомедийную записку и лжицу, подходит к святому престолу и кладет на него записку рядом с дискосом. Потом он погружает лжицу в святую кровь Христову и стирает одно имя. Потом он погружает ее снова и стирает другое имя. И так далее, пока не проделал это со всеми именами, и записка не стала чистой. Тогда я проснулся, и вскоре пришел мой старец. Я тут же рассказал ему о происшедшем. Старец ответил мне: «Разве я тебе не говорил не верить в сны?» После литургии он снова обратился ко мне: «Хоть ты и не достоин того, чтобы по твоей молитве им простились грехи, однако по их вере они получили прощение. Вот это и является причиной того, что я поминаю так много имен». Величайшая польза от поминовения на божественной литургии. И особенно, несомненно, это польза для тех, кто покаялся и у кого была малая закваска добродетелей, но кто по причине нерадения, лени и откладывания на потом не успел замесить хлеб добрых дел. Таким людям этот недостаток по богатству милости Божией восполняют молитвы церкви и личные молитвы других людей за них, милостыня, дела человеколюбия и прочее. И святой Кирилл Иерусалимский говорит, что во время литургии огромную пользу получают все поминаемые, о которых творится молитва. Преподобная Фатинья, новопрославленная святая из Малой Азии, как-то в выступлении увидела священнолепного мужа, наподобие Иерея, который говорил ей: «Дочь моя, подавай имена священнику, чтобы он потрудился в поминовении их, ибо великую пользу получают души умерших. Смотри, не забывай подавать священнику имена». Величайшая милостыня, величайшее добро, более всего приносящее облегчение каждой душе, находящейся в мире ином, это заколание божественного Агнца на святом жертвеннике во время святой литургии. В Ветхом Завете сказано, что кровь козлов и тельцов и пепел телицы очищали грешников от преступления заповедей закона. Не тем ли более кровь Христова, говорит апостол Павел, очистит нас от всякого греха? И так огромна польза, ибо в жертву приносится беззлобный Агнец Божий, дабы очистить людей от грехов и разрешить от множества пленивших их страстей. И яко же Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому. И как укушенный змеями взирал на висевшего медного змея и исцелялся, так и каждый христианин, верующий во Христа и притекающий к его живоносным язвам, едущий его плоть и пьющий его всесвятую кровь, исцеляется от укусов мысленного греховного змея и оживотворяется сей святейшей пищей к обновлению и рождению в новую жизнь, согласную с его живоподательными заповедями. Поскольку необходимо нам при всяком случае приступать к этому небесному пиру, который устраивает нам это преестественное таинство Святого Престола. Ангелы невидимо предстоят пред ним, а почтенные паче ангелов священники в момент этого таинства в величайшем благоговении приносят в жертву непорочного Агнца. Агнцы только служат Христу, а верные приступают, чтобы вкусить самого тела и испить крови Христовых. «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите, дабы через это таинство жить во Христе и не умирать во грехе. Да искушает же человек себе, и так от хлеба да ест, и от чаши да пьет. Согласно божественному апостолу, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Когда какой-либо человек желает предстать царю, то готовится к этому заблаговременно. Он приводит себя в порядок, готовит речь, продумывает свое поведение и манеры, чтобы привлечь к себе царскую милость и быть услышанным в желанном прошении. Насколько Царь Небесный превосходнее земного, настолько же усерднее всякий христианин должен готовиться к божественному причащению, чтобы сподобиться милости и прощения. Приходящий к земному царю зачастую вооружается лукавством, лестью, лицемерием и ложью, чтобы получить желаемое, в то время как верного христианина, приходящего к царю царей, который взирает на внутреннего человека, должны украшать святость, смиренный образ мыслей и простой нрав души, который для Бога драгоценнее любого тленного золота. Приготовимся и мы, очистив помыслы и умертвив чувства, да совнидем в чистоте со святыми апостолами на тайную вечерю, и да причастимся сладчайшего Иисуса, дабы Он пребывал с нами в нескончаемые веки веков. Аминь. Буди. Стой в церкви со страхом и благоговением, ибо здесь невидимо присутствует Христос со святыми ангелами. Внимательных и благоговейных Он насыщает благодатью и благословениями. Невнимательных же подвергает осуждению, как недостойных. Постарайся причащаться как можно чаще. У тебя есть на это благословение, потому что божественное причащение – наилучшая помощь подвязающимся против греха. К божественному таинству приступай с великим умилением, сокрушением и чувством своей греховности. Велика милость Бога, который соглашается войти в тебя, не гнушаясь множеством твоих грехов. По своей безграничной любви Он приходит осветить тебя, удостаивая тебя стать Его чадом и сонаследником Его царства. Недостойно я служу моему Богу. Служение это святое и страшное. Каждый день я приношу Богу жертву, благоугодную Агнца Божия непорочного, непорочному Отцу и Богу, дабы Он был снисходителен ко всему тому, чем мы огорчаем Его, благого нашего Бога, который ради нас принес в жертву Своего Сына. О Боже мой, возлюбленного Сына Твоего за нас! Кто мы такие, что стоило приносить ради нас такую высочайшую жертву? Врази бывший примирихомся Богу смертью Сына Его. Образ блудного сына, расточившего богатство отца, явно указывает нам на то, ради чего умер Христос. Грех прародителей, начало и корень всех скорбных событий, как бывших до ныне, так и тех, что имеют быть до скончания века. Одно прислушание, подобно семени во утробе Евы, произрастило и передало телесную и душевную смерть, происшедшему от нее, всему человеческому роду. И могла ли представить себе бедная Ева, что малое вкушение плода приведет к такой катастрофе и муке, что принудит Святую Троицу к совету, чтобы одно из лиц живоначальной Троицы было послано в мир и претерпело от творения своих рук человека заушение, пощечины, бичевание, оплевание и всякий позор, было повешено на кресте, как проклятое, проклят всяк, вися и на древе. На каждой божественной литургии воспоминается крестное страдание Иисуса, нашего сладчайшего Искупителя, света наших помраченных душ, и Его живоносное воскресение, через что получает искупление каждая грешная душа. И если в Ветхом Законе, который был лишь тенью, кровь тельцов и козлов и пепел телицы очищали от грехов, то не тем ли более всесвятая кровь Христова, которой мы приобщаемся во святых жертвенниках, святых Божиих церквей, очистит нас от всякого греха и согреет наши души божественной любовью нашего сладчайшего Иисуса. Любовь рождается от благоразумия, ибо если все мы, и в частности каждый из нас лично, не осознаем, кто мы есть со всеми нашими грехами, и что даровал нам Бог, сотворивший нам столь великую милость познать Его и самих себя, то мы не сможем пригвоздить свои души Его страхом и не возрадоваться красоте Его любви. Апостол Павел, чтобы пробудить в христианах еще большую любовь и благодарение Богу, говорил им: «Какой же плод вы имели тогда в язычестве? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь». Ибо возмездие за грех – смерть. Если бы Бог не призвал нас, чтобы мы последовали Его святому пути познания самих себя и осознали нашу прежнюю греховную жизнь, если бы не было божественного просвещения, то мы никогда бы не увидели пути света и истины. Он призвал всех нас, одних с детства, других в зрелом возрасте, третьих в старости. Он принял нас всех, как птица, под свои крылья, чтобы сотворить причастниками своего божественного царства. Он ничего не возгнушался, ни наших язв, ни ран, ни болезней, ни духовно обезображенного облика наших душ. Но Он принял нас, как отец, скормил, как мать, и, подобно безмездному врачу, исцелил и облачил в прежнюю одежду усыновления, благодати, презрев многие долги и грехи каждого из нас. Потому мы должны питать к Нему безграничную любовь и поклонение. Пусть любовь ко Господу струится в сердце, подобно живому роднику, источая потоки божественного эроса. Не так, как древний Израиль, только устами почитавший Бога, а сердцем далеко отстоявший от Христа, но как пылающий огонь, призывающий к Отцу. Как спортсмен испытывается на беговой дорожке и на спортивной площадке, Так испытывается и христианин на поприще борьбы, истинно ли он любит Бога. Терпение в борьбе против разностороннего греха, мужество в стремлении исполнять божественные заповеди отличают теплого служителя Иисусова. Не будем огорчать преступлением заповедей, ропотом, непослушанием, разными грехами того, кто явил к нам такую безграничную любовь, но как благодарные служители постараемся упокоить его сердце, дабы утешился он, как говорит Псалом, и о рабах своих утешится.

Глава 23. Об умерших. Мы получили радостно-печальную весть об отшествии ко Господу вашего чада. Мы скорбели и плакали вместе с вами. Однако не этого заслуживает его душа, ибо мы уповаем, что Христос принял ее и избавил от мучений жизни, чтобы упокоить в вечных обителях. Эта душа, подобно светлейшему и священнейшему украшению, будет украшать ваш благородный дом и впредь станет не вечерним светочем предстательства о нас ко Господу. Его девство, многолетние болезни, терпение, второе крещение, ангельский образ, уведомляют нас о том, что сладчайший наш Иисус принял его как благоуханный фимиам. Молю вас, не скорбите, но радуйтесь, потому что вы внесли в сокровищницу Божию великую драгоценность. Смерть — это кратковременная разлука, потому что Христос, придя на землю, своим светом рассеял таинственный мрак смерти. Аза есть воскрешение и живот, веруя в мя, аще умрет, оживет. Желаю вам от всего сердца, чтобы святой Бог дал вам терпение, утешение и священные мысли, утверждающие в духовном. Но ты же знаешь, как просят о помощи усопшие, потому что после смерти нет покаяния, а они остались со своими скверными и пороками. И теперь, видя, что помощь живых весьма содействует улучшению их участи, они желают, просят и жаждут, чтобы их поминали. Также они жаждут и того, чтобы в их роду нашелся какой-либо священник или добродетельный христианин, который позаботился бы и о них. Я напишу тебе об одном видении, слышанном мной из уст епископа, которым я сослужил много лет тому назад. Он рассказывал нам, что был один священник, которого поработило вино, и он часто напивался. Так было много лет. В остальном он был добродетелен и благочестив. Однажды, как обычно, он выпил вина, захмелел и прежде своего отрезвления пошел служить литургию. По попущению Божию во время службы он уронил святые тело и кровь Господню. Бедняга похолодел от страха, помышляя о строгой епитимии от своего епископа. Когда он поисповедовался, епископ говорит ему: «Ступай, я скажу тебе, когда снова прийти, я дам тебе епитимию». И вот епископ, оставшись наедине, раздумывал и размышлял об этом священнике. И когда взял уже было в свою руку перо, чтобы написать указ о запрещении священника в священнослужении, вдруг он видит, как перед ним проходит, будто на экране, бесчисленное множество всякого народа, и все разного возраста и положения. Епископ пришел от этого в изумление и страх. Тогда все эти люди вместе говорят ему: «Преосвященнейший, не накладывайте епитимии на священника, не запрещайте его». Потом один за другим они стали невидимы. Епископ зовет священника к себе. В страхе бедный священник уже ожидает приговора о своем запрещении. Епископ спрашивает его: «Скажи мне, много ли имен ты поминаешь на литургии?» Священник отвечает: «Да, владыка, на проскомидии я долго поминаю царей, императоров и всех даже, до последнего нищего». Епископ говорит ему: «Хорошо, ступай, когда служишь литургию, поминай столько, сколько можешь, но смотри, впредь не напивайся, Бог тебя простит». Впоследствии священник с помощью Божией избавился от страсти пьянства. Мы получили телеграмму об отшествии нашей возлюбленной сестры и по-человечески поскорбели. Были и слезы, свидетельствовавшие о единении душ неизреченными узами любви во Христе. Но должно нам и радоваться о великом счастье, выпавшем на ее долю. Во-первых, она сохранила себя в девстве. Это великое украшение для ее чистой души. Во-вторых, она годами терпела посещение Господне, свою болезнь,
и несла свой крест до самой священной Голгофы, до смерти, показав себя подлинной ученицей Иисусовой. В-третьих, ей дан был ангельский образ, который она не осквернила новыми грехами и который святые отцы почитают вторым крещением. И так она отошла, будучи уже чистой, благодаря крещению покаяния. Сладчайший Иисус призвал ее к себе, дабы она к своему высшему наслаждению видела его богомужний лик. Там она будет вечно молиться о своих родителях и сродниках, а также и о всем мире. Великий Антоний, придя однажды в выступление, видел себя возносимым ангелами на небо, словно он отходил ко Господу. На пути ему препятствовали враждебные духи, демоны, мытарство и осуждали его за сотворенные им грехи. А святые ангелы противоречили им и говорили: грехи, сотворенные им до монашества, Бог простил в ту минуту, когда он облачился в схиму. Вы можете указывать лишь на те грехи, которые он совершил после принятия схимы. Когда ангелы сказали это, демоны не нашли никакой вины, и путь на небо стал свободен.

В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 9 по 11 октября в Челябинске прошли торжества, посвященные Собору святых Челябинской митрополии. В программе архиерейские богослужения, общегородской крестный ход, просветительские встречи, выставки и концерты. Празднование началось божественной литургии в Свято-Троицком храме. В этот день в рамках проходящего в Челябинске экспертно-дискуссионного форума «Код российской государственности» в Южноуральском государственном университете состоялся открытый диалог «Код российской государственности. Историческая ретроспектива и новые горизонты» и Всероссийский форум «Код российской государственности. Прошлое, настоящее, будущее». В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открылась фотовыставка «Жизнь в служении», посвященная 80-летию святейшего патриарха Кирилла. Завершила день всеночное бдение в Кафедральном соборе Рождества Христова. 10 октября в Законодательном собрании Челябинской области прошел форум «Церковь, власть и бизнес в укреплении духовного суверенитета России», а в Челябинском епархиальном управлении семинар по реализации на приходах патриаршей программы «Изучение священного писания. Исследуйте писание». Для молодежи в Центре наследия при храме преподобного Сергия Радонежского состоялся брейн-ринг. Вечером 10 октября в Кафедральном соборе Рождества Христова встретили ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. После этого началось всеночное бдение праздника Собора святых Челябинской митрополии. Главным событием 11 октября стал общегородской крестный ход от мемориала «Золотая гора» к Кафедральному собору Рождества Христова. В дни празднования Челябинск также принял международную православную книжную выставку «Форум «Радость слова», которую организует издательский совет Русской православной церкви. Форум объединил церковных деятелей, писателей, миссионеров и читателей. 11 октября в соборе Рождества Христова состоялось торжественное открытие выставки форума и фотовыставки первосвятителей земли Московской. Праздничную программу завершили вечерня с акафистом святому праведному Симеону Верхотурскому в Свято-Симеоновском кафедральном соборе и концерт архиерейского мужского хора Казанской епархии в концертном зале «Родина». В эфире новости. В стенах Казанской православной духовной семинарии состоялись третьи бердниковские чтения, проходившие под председательством ректора Казанской духовной семинарии иерея Никиты Кузнецова в формате Всероссийской научно-практической конференции на тему «Межправославные отношения, актуальные проблемы и возможные канонические пути решений». В семинарском храме святого праведного Иоанна Кронштадтского перед началом конференции была совершена панихида по профессору Казанской духовной академии Бердникову, выдающемуся русскому богослову и канонисту, чьей памяти посвящены чтения, ежегодно проводимые Казанской духовной семинарии, и его ученикам, потрудившимся в развитии русской церковной науки. Внимание участников и гостей мероприятия были представлены выставка книг, фотографии личных документов Бердникова и его учеников, а также коллективная монография «Церковное право. Теория. История. Практика», вышедшая под общей редакцией заведующего кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии протоиерея Александра Задорнова и заведующего кафедрой теории истории государства и права юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Ерохиной. Форум открыл ректор Казанской православной духовной семинарии иерей Никита Кузнецов, огласивший приветственное слово митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. И последняя информация выпуска. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 27 по 30 октября в Екатеринбурге пройдет межрегиональная конференция по церковному социальному служению. Форум соберет участников со всего Уральского федерального округа. Организаторами конференции выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности Русской Православной Церкви и Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии. Техническую подготовку к этому крупному мероприятию включили и сотрудников центра «Колыбель», ведь одна из его секций посвящена поддержке семьи на всех ее этапах, сохранению и продвижению традиционных семейных ценностей в обществе. Масштабная подготовка к предстоящему форуму уже началась в ожидании важных гостей, приглашенных спикеров, слушателей, единомышленников и всех, кто работает во благо людей, прежде всего совершили выезды на площадку в конгресс-отель «Екатеринбург», где будет проходить мероприятие. На месте небольшая команда сотрудников Православной службы милосердия и собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе ознакомилась с залами конгрессной части. Там же участники выездов обсудили технические вопросы и основные организационные моменты. Подробная программа конференции будет опубликована в ближайшее время на сайте Центра защиты семейных ценностей «Колыбель». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснимай отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слития сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 октября по новому стилю или 30 сентября по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святых начала IV века священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, преподобно-мучениц Репсимии, Гаянии и с ними 35 святых дев, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всей России чудотворца X века, преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца XV века, священномучеников XX века, пресвитеров Прокопия Попова, Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, протодиакона Серафима Василенко, преподобно-мученицы Александры Червяковой, мучеников Алексея Серебренникова и Матфея Соловьева, мученицы Аполлинарии Тупицыной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова обратимся к памяти новомучеников российских XX века. Священномученик Петр Соловьев родился в 1871 году в селе Подлесная Слобода Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье псаломщика. Петр Тимофеевич окончил Рязанскую духовную семинарию и женился на Александре Степановне, дочери священника Стефана Кедрова, служившего в храме во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Карташово. Впоследствии у Петра Тимофеевича и Александры Степановны родилось 5 детей. В июле 1896 года Петр Тимофеевич был рукоположен в сан священника ко храму, где служил его тесть. В этом храме отец Петр прослужил настоятелем всю свою жизнь. Здесь он был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным округа. Семья отца Петра была дружная. Священник воспитал детей в любви к храму и к сельскому труду. Так что все крестьянские работы дети производили вместе с отцом. Сами пахали, косили сено для скотины. До тех пор, пока власти не отобрали хозяйство и часть дома. Среди жителей села отец Петр пользовался любовью и авторитетом. Во второй половине 1937 года усилились гонения на Русскую Православную Церковь. 8 сентября 1937 года НКВД выписал ордер на арест священника на основании доносов председателя колхоза. В 1936 году председатель колхоза будто бы пришел в дом к священнику, чтобы просить его подписаться на государственный заем. Священник отказался подписываться и сказал, что он советской власти помогать не будет, так как она преследует священнослужителей и отняла у них все гражданские права. «Советская власть привыкла нас грабить и до сих пор не перестает делать это. Законно или незаконно, а вам все подавай. Нам вы воспрещаете ходить с молебнами по приходу, а мы только на это и живем. Между тем, согласно новой конституции, мы вправе это делать». Вы от народа утаиваете, что в новой конституции написано относительно религии. Сотрудники НКВД приехали к нему домой в село Останкино, но не застали его. Арестован отец Петр был в гостях у своей дочери на именинах внучки 8 сентября. На следствии протоиерей Петр держался мужественно и с большим достоинством. 10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Петр Соловьев был расстрелян 13 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Дорогие братья и сестры, мы видим, что отец Петр подчеркивает в своих словах финансовую зависимость духовенства от возможности служить молебны на приходе. Эта ситуация очень распространенная в дореволюционном священстве, потому как образование получалось согласно сословию. И абсолютное большинство священников, кроме духовного образования, не имели другого. Поэтому и советская власть, отбирая у священника возможность служить, лишала его средств к существованию. Знаем, что многие священнослужители, уехавшие в период гонений за границу, были вынуждены трудиться в роли самых неквалифицированных работников. Очевидно, такая зависимость возникла в первую очередь от полного единства Церкви с государством. В Новом Завете мы читаем, что сам апостол Павел иногда ручным трудом зарабатывал на жизнь, чтобы не обременять молодых общин. Да и сейчас за границей очень часто православные священники вынуждены работать на дополнительных работах, потому что малое количество прихожан не может обеспечить необходимую финансовую базу для существования храма и поддержания священника. Слава Богу, промыслом Божиим у нас в России сейчас сформировалось духовенство, очень часто имеющее не только духовное, но и светское образование. Это образование помогает священникам особенно усердно проповедовать Слово Божие в среде специалистов своего светского профиля, но и не только. Оно дает возможность организовывать церковные структуры, которые дают возможность священнику зарабатывать своими светскими навыками и при этом не отходить от церковной деятельности. Можно привести такие примеры, как приходские священники-юристы, социальные работники, бухгалтеры, священники-редакторы или журналисты. Даже священники-автомеханики могут пригодиться в крупных соборах или епархиальных управлениях. Церковь развивается и учится сохранять независимость от внешних факторов мирской жизни. И нет ничего предосудительного в том, что духовенство не забывает и не забрасывает навыки, полученные до принятия сана. Но и наши прихожане не должны забывать поддерживать свои приходы, чтобы священнику не пришлось оставлять пастырские труды для зарабатывания себе на пропитание. Священномученичи Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 6 октября по благословению епископа Серовского и Краснотуринского Феогноста руководитель направления «Историческое просвещение» Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора, заведующий кафедрой гуманитарного образования СУНЦ УРФУ, кандидат исторических наук Алексей Леонидович Соловьев принял участие в епархиальном этапе 35-х международных рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» в городе Серове. В начале дня историк провел лекцию для студентов Северного педагогического колледжа на тему «Год единства народов России», а затем выступил на пленарном заседании с докладом «Историческая память как фактор сохранения единства народов России». Докладчик показал слушателям ретроспективу истории России от крещения Руси до специальной военной операции и привел примеры зримого присутствия Божия в отечественной истории. После окончания пленарного заседания Алексей Леонидович стал сопредседателем совместно с руководителем молодежного и миссионерского отделов Серовской епархии иереем Симеоном Шестаковым секции «Актуальные вопросы патриотического воспитания школьников и студентов в контексте времени». Во время работы секции Алексей Леонидович Соловьев поделился своим опытом работы с детьми, подростками и молодежью на приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи ключах в городе Екатеринбурге, на котором он возглавляет детский просветительский центр. Особое внимание было уделено деятельности приходского поискового отряда «Орленок» и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в поисковом движении. Важным событием рождественских чтений стал доклад Преосвященнейшего Феогноста, епископа Серовского и Краснотуринского, на тему искусственного интеллекта и традиционных ценностей. С интересными докладами также выступили руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятель Александр Невского собора города Новосибирска, протоиерей Александр Новопашин на тему «Информационные войны и национальная безопасность» и член Синодальной комиссии по биоэтике. Клирик храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках, город Москва, иерей Дмитрий Федоров, раскрывший в своем выступлении тему «Искусственный интеллект. Реальность. Риск. Возможности». Далее в этом выпуске. Благотворительный Иоанновской столовой в Челябинске исполнилось 5 лет. 4 октября 2021 года ее осветил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Столовая появилась после того, как на уличные кормления, которые проводили православные добровольцы, стали приходить не только бездомные, но и пожилые люди. После оплаты жилья и покупки лекарств у многих из них не оставалось денег на продукты. Благотворители помогли найти помещение, жертвователи предоставили оборудование, а ремонт сделали прихожане храма святого мученика Иоанна Воина. Сегодня здесь ежедневно получают горячие обеды более 140 человек. Одинокие и малоимущие пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. С понедельника по субботу с 12 до 15 часов посетителям подают первое блюдо – горячее, гарнир и компот. Столовая продолжает работать благодаря помощи добровольцев и благотворителей, которые закупают продукты и помогают на кухне. И в завершение выпуска. В день памяти преподобного Сергия Радонежского прошел автомобильный крестный ход вокруг Омска. Крестный ход начался с молебна в Сергиево-Явленском храме епархиального управления, где крестоходцев благословил митрополит Дионисий. Участники везли с собой святыни, ковчег с частицей животворящего креста Господня, икону явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию, образ священномученика Сильвестра Омского и другие иконы, молясь о защите города, омского претышья и всего нашего Отечества. По ходу движения пелись акафисты Кресту Господню, преподобному Сергию Радонежскому, святому Александру Невскому, покрову Богородицы, совершались молебны во время остановок у поклонных крестов на Сыропятском, Черлакском, Исилькульском и Тюкаринском трактах. По прибытии на берег Иртыша крестоходцы переправились на другую сторону реки и добрались до финальной точки – поклонного креста на территории предприятия НПО «Мир» подле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Там настоятель Успенского собора протоиерей Василий Вивчар вознес молитву о Святой Руси, слова которой по благословению святейшего патриарха Кирилла ежедневно звучат в храмах Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимай отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себезвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ повсхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий и воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Луки, 5 глава, с 12 по 16 стих. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся традиционно к словам поучения свидетеля Феофана Затворника. «Припал прокаженный к Господу, молясь: Господи, аще хочешь и можешь и мя очистите. Господь сказал: хочу, очистися, и абе проказа, отыди от него». Так и всякая нравственная проказа тотчас отходит, как только припадает кто Господу с верой, покаянием и исповедью, истина отходит и теряет силу всякую над ним. Отчего же проказа иногда опять возвращается? От того же, отчего и возвращаются и телесные болезни. Говорят выздоровевшему: того не ешь, этого не пей, туда не ходи, не послушает и раздражит опять болезнь. Так и в духовной жизни надо трезвиться, бодрствовать, молиться. Болезнь греховная и не воротится. Не станешь внимать себе, все без разбору позволишь себе и видеть, и слышать, и говорить, и действовать, как тут не раздражиться греху и не взять силу снова. Господь велел прокаженному все исполнить по закону. Это вот что: по исповеди надо брать епитимию и верно ее исполнять. В ней сокрыта великая предохранительная сила. Но чего иной говорит: одолела меня греховная привычка, не могу с собой сладить. От того, что или покаяние и исповедь были неполны, или после предосторожности слабо держится, или блажь на себя напускает, хочет без труда и самопринуждения все сделать, и посмеваем бывает от врага. Решись стоять до смерти и делом это покажи, увидишь, какая в этом сила. Правда, что во всякой непреодолимо являющейся страсти враг овладевает душой, но это не оправдание, ибо он тотчас отбежит, как только произведешь с Божьей помощью поворот внутри».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 19 октября в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном

0: В университете стартует двухнедельный курс «Новая жизнь. Путь к истинному себе». Ко мне часто подходят люди и говорят о том, что я устал. Устал от своих срывов, устал от того, что меня никто не понимает. Устал сам самому себе обещать и не исполнять, говорит ведущий курсов, настоятель храма протоиерей Игорь Бочинин, кандидат педагогических наук, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии, председатель Иоанна Предтеченского братства трезвления. А кто тебе сказал, что ты должен один решать свои проблемы? Начинается новый курс «Начни новую жизнь». Приходи, мы тебе поможем. Расскажем, где обрести эту помощь вместе с опытными людьми, с теми, кто уже решил свои проблемы. Живой молитвой и упованием на Бога мы обязательно решим твои проблемы. Мы опираемся на церковный опыт борьбы с пороками, который копился веками. Это не теория, это практические инструменты, которые работают. И самое главное, здесь действует божественная благодать. Сила Божья совершается в человеческой немощи, говорят организаторы. Эффективность занятий подтверждается 40 годами практики, более чем 4000 человек, которые изменили свою жизнь, сотнями благодарных отзывов. Далее в этом выпуске. По благословению патриаршего экзарха Африки, митрополита Каирского и североафриканского Константина, председатель миссионерского отдела патриаршего экзархата Африки, иерей Георгий Максимов посетил Гану. 4 октября иерей Георгий Максимов совершил первую в истории Русской Православной Церкви божественную литургию в Гане. На богослужении присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Гане Андрей Эдуардович Ордаш, чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Гане Милутин Станоевич, сотрудники российского диппредставительства, а также соотечественники. По окончании божественной литургии были отслужены водосвятный молебен и заупокойная лития. Желающие смогли исповедоваться и причаститься святых христовых тайн, помянуть близких, а также получить святую воду. Накануне священнослужитель совершил таинство крещения соотечественницы. Визит священника из России состоялся в ответ на просьбу проживающих в стране чад Русской Православной Церкви. После службы иерей Георгий призвал Божие благословение на собравшихся и заверил, что духовное окормление местных верующих будет продолжено. Также он выразил благодарность главе русского дома в Аккре, любезно предоставивший помещение для совершения службы. В тот же день отец Георгий совершил чин освящения русского дома. Посол Андрей Эдуардович Ордаш отметил, что служение литургии может стать первым шагом к созданию постоянного прихода Русской Православной Церкви в стране. Это первая в истории страны божественная литургия, совершенная священником Русской Православной Церкви. Краеугольный камень, который в перспективе может стать основанием русского православного прихода здесь, на территории Ганы, сказал российский дипломат. Посол подчеркнул, что появление православной общины позволит объединить соотечественников, проживающих в Гане и придерживающихся православной веры. Кроме того, он отметил гуманитарное значение развития православной общины. По его словам, это еще один мост, связывающий народы Ганы и России, ведь большинство жителей обеих стран – христиане. Значение первого богослужения отметил и посол Сербии, посетивший службу вместе со своей супругой и представителем сербской общины. «Я надеюсь, что это событие станет постоянным и, вероятно, приведет к созданию церкви, потому что здесь есть община, и ей нужно Слово Божие», – сказал посол. И в завершении выпуска. В студенческом научном обществе автономной некоммерческой организации высшего образования Восточноевропейский институт психоанализа прошел круглый стол о браке и любви. Председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко и семейный психолог, преподаватель Восточноевропейского института психоанализа Анна Викторовна Войнова участвовали в качестве спикеров. Отец Николай рассказал о христианском понимании любви и брака. Значительная часть выступления была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди. В завершение студенты вместе с гостями обсудили, где пересекаются православный взгляд на семью и современная психология. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие. Подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой. Если тебя...

В рамках программы «Школа семейного чтения» мы поговорим сегодня о жизни и творчестве известного иеромонаха и поэта Романа Матюшина, недавно почившего. В 80-х-90-х годах вдруг неожиданно зазвучали песни иеромонаха Романа, такие как «Родник», «Гора Голгофа», «Радость моя», «Отойди, грусть, тоска». Особенно полюбились такие песни, как «Колокольный звон» и такая песня, как «Туман». 80-е, 90-е годы – это года переломные, потому что рухнула, казалось бы, вечной идеология построения коммунизма, аналога рая земного. Взамен осталась пустота, но именно в это время на месте пустоты стала возрождаться вера русского человека, вера православная. Народ потянулся в храмы, пока еще интуитивно, по-неофитски. Но движение началось, и оно, слава Богу, не прекращается. Как чистый родник, песни иеромонаха Романа омывали человеческие души. Они зазвучали вовремя, и он дарил их бесплатно, не называя себя. Они, эти песни, как молитвы, исцеляли, просвещали духовно и укрепляли силы служителей. Возьмем некоторые из этих песен. Например, «Туман». В духовной поэзии эта песня считается даже как шедевр пейзажно-философской лирики. Вот строки из этого стихотворения, положенные затем на музыку и ставшие песню. Туман, туман, туман меня окутал, да только не дано ему согреть. Туман, туман, туман все перепутал, и без тебя дорог не рассмотреть. Туман, туман, туман, плыву по полю, рукою раздвигая облака, и трава тихо кланяется в пояс, когда к ним прикасается рука. Туман покрыл просторы, с лица земли стер отчий старый дом, и на кресте могильном старый ворон глядится благородным сизарем. Туман, и ты не вечен, еще чуть-чуть растаешь, отдымишь, не потому ль благодатный вечер росой живую на листах дрожит. Когда человек только вступает на тропу спасения и обращается к Богу, всегда начинаются некие искушения. И то, что казалось истиной, на самом деле оказывается злом. Но этот туман рассеется, уверяет автор, и обернется росой живую. Еще другая песня «Родник». Эта песня говорит о том, что как важно, чтобы в жизни человека жил и бил ключом родник, родина, родители, дом Божий. То, что нас не только согревает, но и спасает. «Радость моя, наступает пора покаянная», тоже положены стихи на музыку и стали песней. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанной гибели ждут лишь золотые кресты православные. «Радость моя, нас бессмертия зовут». Немного о том, какие жизненные вехи были уготовлены отцу Роману, будущему отцу Роману, когда он поселился в скиту Ветрова, а до этого принял монашеский чин. Его духовным пастырем стал известный всем отец Николай Гурьянов. Итак, биография будущего отца Романа. Он родился 16 ноября 1954 года в миру Александр Иванович Матюшин Правдин в селе Рябчевск Брянской области. С детства знал, что такое деревня, труд. Глубинная связь с родной землей всегда в нем пребывала. Мама его, сельская учительница, в дальнейшем разделит духовный путь сына и примет монашеский постриг. Путь к Богу был у будущего отца Романа непростым. Он изобиловал резкими изломами, даже бунтом. Обучаясь на филфаке университета, он сознательно отказался сдавать выпускные экзамены.
не желая встраиваться в советскую академическую систему. Работал плотником, трудился на заводе, увлекался карате. Но вот все эти изломы закончились, и начался перелом. Изменение кардинальное, потому что в 1983 году он находит свое место в жизни, принимает постриг в Псково-Печерской лавре, а с 1994 года уединяется в скиту Ветрова, труднодоступной обители среди псковских болот. Далее отец Роман берет на себя подвиг безмолвного затвора. 8 лет он полностью молчит, общаясь с редкими посетителями, и то только с помощью записок. Главная ответственность писателя, по мнению отца Романа, это быть правдивым перед вечностью. Его стихи развиваются на стыке трех мощных пластов – древней традиции православного псалмопения, фольклорной песенной культуры и русской классической лирики от Державина и Тютчева до позднего Пастернака. Валентин Распутин, известный писатель, подчеркивал, что это не просто отстраненный монашеский голос, а крик израненного сердца, в котором живут боль, скорбь и бесшалостное к себе покаяние. Творчество иеромонаха Романа – это уникальное ответвление русской авторской песни XX века. При этом отец Роман никогда не ставил свое имя под своими произведениями, не требовал гонорара. Его песни даже многие, не зная автора, считали народными. Одно из самых мощных, драматичных и бескомпромиссных произведений отца Романа, написанное в скиту Ветрова, было стихотворение, которое било наотмашь. И ритм тоже был жесткий, военнообразный. «Как мы жили?» Себя похабили, не искали другого метода. Воровали, будили, грабили, хлебанули мы больше некуда. Лагеря не считали карою, на этапах по-разному тешились. Кто картишками, кто гитарою, шумно дрались и тихо вешались. Стаю волчью винили и хаяли в том, что сами были по волчьему. Волю вольную с пьяну отдали, измеряли в карцерах метрами. Согласились и стали уродами, несогласные стали жертвами. Но заканчивается стихотворение совершенно противоположной мыслью, которая и есть та самая свобода, независимо от того, где человек находится, даже если в неволе. Вот эта концовка, кульминация. Не гимн безнадежности, как было до этого, я читала, а далее автор выводит формулу подлинной внутренней свободы, которую невозможно отобрать никакими лагерями и никакими режимами. И пускай лизоблюда безродные, распинатели Родины славили, и в неволе мы были свободные, потому как мы не лукавили. Бог лукавых не терпит, слышали? Кто продался, уже не выстоял. Ну а мы не случайно выжили, веру в высшую правду выстрадав. И подтверждение этому, конечно, целый нескончаемый перечень, целая армия тех, кто остался свободным в неволе, положив жизнь за веру, никого не предав, никого не оболгав. Это и священство, и верующие миряне, и многим из них мы возносим молитвы. Имена их нам известны. Передо мной сборник произведения отца Романа. Он приобретен очень давно, в начале 2000-х годов. В нем собраны стихи 80-х, 90-х и начала 2000-го года. И название у этого сборника «И горько слово». Почему такое название? Объясняет его сам автор в послесловии в этом сборнике. Он пишет: «Мы живем в поразительное время. Время великих открытий и великого вырождения, великой лжи – последнее время. Пир у края пропасти захватил всех и вся. Жажда чести, власти, богатства завладела умами и сердцами». Не забываем, что это пишется как раз в переломные вот эти годы. «Злыдни от искусства выплескивают в мир продукты разложения своих душонок, заливая пошлостью и развратом все, что можно залить.
Низкое возвышается, гнусное воспевается, святое оплевывается. Люди не хотят быть людьми. Чистоту, целомудрие, стыдливость, честность относят к изжившим себя ценностям. Неужели человечество, заканчивает автор послесловие свое, неужели человечество и у края пропасти не свернет с гибельного широкого пути? Не свернет. Как свернуть влачимому грехом невольнику? Как свернуть падающему в пропасть? И потому горько слово. Скит Ветрова. Вот так объясняет сам автор название сборника своих стихов, в который входят произведения 80-х-начала 2000-х годов. Я поделила бы все произведения в этом сборнике на три части. Стихи обличения, не только человеческих грехов, жадности, гордыни, лжи, пошлости. Причем это стихи жесткие, без иносказаний, как говорится, невзирая на лица, но и стихи, в которых обличает себя сам автор. Вторая часть произведений – это стихи, в которых автор говорит о своей вере, спасительной вере, о любви к Спасителю, о покаянии, о радости жизни со Христом. То есть это светлые стихи. А третья часть – это стихи пейзажной лирики, но, конечно, с духовным наполнением. Они близки, как и предыдущая вторая часть, к жанру псалмов царя Давида. Сам сборник богато иллюстрирован цветными фото природы. Почему обличение стоит рядом с красотой, я поняла только потом. Так автор противопоставляет мерзость человеческой греховной жизни красоте Божьего творения, где нет ничего грязного и пошлого, но только красота, которая и в малом, скромном образе все равно прекрасна, потому что это творение Божие. Первый подснежник, пчелка, надо сказать, что все иллюстрации цветные, ветка ивы, облака – все это утешает нас в нашей такой непростой жизни и лечит нас минуты печали. Итак, давайте откроем сборник «Иеромонаха Романа» и «Горько слово». И начну я со стихотворения «Люди забыли Бога». «Люди забыли Бога, вот что смертельнее яда. Люди забыли Бога, вот что страшнее ада. Войско ничто без орудий, пусто село без храма. Люди без духа не люди, карикатуры Адама. Хвалятся общим домом, сами живут с охраной, пахнущие Содомом поводыри баранов. Грех призывает горе, твари творец мешает, пар, порожденный морем, море уничтожает. Ненависть между всеми, люди забыли Бога, правит растленное семя, люди забыли Бога. И вопиет природа, люди забыли Бога, всюду бунтуют воды. Люди забыли Бога. Где-то леса сгорают, люди забыли Бога. Льды вековые тают, люди забыли Бога. Небо спешит свернуться, люди забыли Бога. Звезды вот-вот сорвутся, люди забыли Бога. Стихи страшные, предупреждающие, указывающие на то, что все, что мы творим, это не что иное, как самоуничтожение. Другое стихотворение говорит о том, что без Божьего Духа все мертво. И автор сравнивает эти дела с трупом. Стихотворение называется «Игроки». Игрок, болельщик или зритель, или наворованного мод, ужели на страстях хотите образовать страну, народ? Что Божий глаз лишенным слуха? Что Божий дар тому, кто глуп? Образование без Духа есть разлагающийся труп. Таков приговор, таково сравнение. Как исцеляющий эти греховные раны, жизнь, построенная на материальных только благах и на страстях, звучит стихотворение, где автор говорит о полноте счастья в общении с Творцом. В алтаре аромат фимиама, свечи ризы узорят в окне,
В совершенном безмолвии храма песня новая льется во мне. Чудный Господи, дивный Господи, посещение Божия милость, неожидан желанный приход. Чует сердце, душа обновилась и поет, благодарно поет. Чудный Господи, дивный Господи, умиленный волной охвачен, замирая восторгом объят, а душа не насытится плачем, и на браке от счастья слезят. Чудный Господи, дивный Господи. И опять прерываются эти светлые стихи, где радость сообщения с Богом – это чудо и диво. Опять возвращается автор к безбожному миру. Мирское общество – дурдом с порядками публичного. Никто не помнит о святом. В ходу дела клубничные. И нравы бабочкам подстать, и слава подзаборная. Себя Мадонной может звать любая тварь позорная. Гоморский шефствует парад, веселье бесовское. Пришла пора и радиат. Ликуй, звезда содомская. Страшно? Да. Но эти вещи страшные автор называет напрямую, не прикрываясь ни метафорами, ни другими какими-то художественными средствами. Зло должно быть освещено светом, чтобы оно было видно. Не обходит в обличение слабостей и грехов, и страстей автор и самого себя в первую очередь. Стихотворение, по сути дела, звучит как исповедь. То вниз лечу, то в небо рвусь, живу, как на войне. Когда же к берегу прибьюсь, к желанной стороне? Хочу быть с правдой, не могу, боренье без конца. Хочу быть с Богом и бегу от Божьего лица. Отсюда зов, оттуда зов, и ненадежен тыл. Но есть ли польза от часов, коль маятник застыл? Не оправдаться ни за что, к чему напрасный труд? Не верен маятник, зато часы вперед идут. Это при всем при том, что живет отец Роман в скиту. Добраться до него по земле невозможно. Люди плывут на лодках, по воде. Это несмотря на то, что 8 лет у него затвор молчания, и все-таки он строго взыскует себя за свои слабости, за свои уклонения. Иногда стихи отца Романа приобретают очень краткую форму. По сути дела так. Называется какое-то явление и приговор. Явление и приговор. То есть они становятся аналогом таких подобных поэтических форм в мировой художественной литературе. Ну, например, такое стихотворение. «Закон свободы человеку дан. Тот любит красоту, а тот изъяны. Кто верует, что он от обезьян, тот, несомненно, станет обезьяной». Но как глоток свежего воздуха звучат стихи пейзажной лирики. Начало весны, ее первые робкие шаги. Зима была как понарошку, а ныне в чутком полусне орешник распустил сережки и ловит падающий снег. Чуть замечтался, и метели, и заморозки тут как тут. Сережки миг заледенели, вот-вот на саван отпадут. Но пусть метель следы заносит, снежинками играет вихрь. Весна сережки разморозит. Нельзя невеститься без них. Отца Романа очень много прекрасных стихов в жанре пейзажа. Вопрос выбора – это вопрос спасения. Его задает автор в следующем стихотворении. «Как легко от истины отпасть, уклоняясь от стези тернистой. Сыне, дашь мне сердце, все нечасть, царство Божье для максималистов. Не дивитесь непростым словам, внеблющее небо отворили. Разве Богу нужно, а не нам, чтобы целым сердце сохранили? Разрывая душу на куски, не ищите поврежденной ценности. Диво ли, что бесится с тоски, растерявший с отрочества целость? Время собирать и врачевать, время исцелять себя псалмами. Кесарю ли сердце отдавать, или тому, кто нас зовет сынами? Меняется мода,
прогресс не стоит на месте. Но, как и во времена Христа, все те же Иуды. И все так же распинается Спаситель. Стихотворение без названия. Когда бы Иисус явился на землю грешную опять, мир также бы не изменился, безумца ли себя менять. И книжники, и фарисеи, и праведный Синедрион, и просто толпы ротозеев теснили бы со всех сторон. Первосвященники бы искали, как бы погубить на этот раз. Его, конечно, бы распяли, и мораторий бы не спас. Зачем ходить по кругу права? Конец известен или не так? И из истории кровавой творить обыденный спектакль? Не как вселенский искупитель и обновитель бытия, не как смиреннейший учитель Христос придет, как судья, чтоб даром словеса не множить и мертвецов не вразумлять. Царю царей совсем не гуже одно и то же повторять. И опять хлестко, жестко, напрямую обличает ложь и подмену настоящих ценностей автор в стихотворении, называя мир такой безумным. Безумен мир, его законы вздор, неисцелим марань лицемерный. Украл копейку, ты презренный вор, а миллионы – гражданин почтенный. Ни логики, ни смысла не сыскать, над смыслом и над логикой смеется. Убил кого-то – душегуб пытать, а тысячи объявят полководцем. Дела его – обыкновенный блуд, окрашенный фальшивостью риторик. За ссор в углу неряхой обзовут, а пишешь ссор, и ты уже историк. Деяний низких бесконечен ряд, позор и славный нечестивых манит. Тайком блудит, узнает, осрамят. Блудит при всех, кинозвездою станет. Ни совести, ни чести, ни на грош. Большую кривду осыпает златом. Жене соврешь, обманщиком слывешь. Соврешь народу, можешь стать депутатом. Вот так, невзирая на лица, пишет о лжи, жадности и лицемерии иеромонах Роман Матюшин. Образ дороги всегда был очень дорог отцу Роману. Дорог он многим из нас, потому что мы понимаем, дорога, путь, она всегда ведет к какой-то встрече. И дай Бог, чтобы это была встреча именно с ним, с нашим Творцом. «Тайна дорог» – стихотворение, которое можно назвать даже автобиографичным. «Перед дорогой встревожен, хотя нет повода грустить. У всех ли так, сказать не можем, за всех не станем говорить. Откуда странное томление от расставания с собой? Живу в таком уединении, что хутор кажется Москвой. Понятно, прежде в доме отчим, когда с крыльца крестила мать, я выбирал стезю короче, чтоб слез родимой не видать. Как не хотелось расставаться, но все же знал наверняка, что снова буду в дверь стучаться, видать, забыла про сынка. Придет пора, когда обратно уже не сможем повернуть. Не все ли дороги говорят нам, что недалек последний путь? И потому душа в тревоге пред тем, как надобно уйти. Ведь все дороги ведут к последнему пути. Дорога манит своей неизвестностью, но и дорога может отдалить тебя от родительского дома. Истинная правда, утверждает отец Роман в другом стихотворении, всегда правда небесная. И проявление этой правды мы видим в природе, как творение Божие. Когда снежинки завихрятся, не о зиме ли говорим? Когда дождинки заискрятся, мы солнышко благодарим. Нам похвалиться также нечем благословенные часы. Добро и правда человечье, как темной ночью свет росы. Живит небесная отрада, и все вещает под луной. Любая истинная правда есть отражение неземной. И как продолжение еще одно стихотворение пейзажной лирики, ну, конечно же, с духовным наполнением.
Весна резвится, в самом деле, творит природа чудеса. Гроза не в мае, а в апреле, под Благовещение гроза. Как обложила, затемнила, птиц не видать и не слыхать, затишье грома пробудила, зигзаги молнии оглашать. А дух не ведает угрозы, и радость говорит во мне, что эти капли словно росы на Гедеоновом руне. А вот, любимое мое, на природе. Жить на вольной природе, да у чистой реки. Нет, не барина вроде, и не как мужики, а веселую сойкой. Вон сидит на ветру, не печалясь нисколько, что клевать поутру. Для хозяйства негоден, так отвык от забот, что в моем огороде только зелье живет. Ну, всем известно наше порой мытарство из одной канцелярии в другую, где чиновник отправляют другому чиновнику, где лица порой этих чиновников не выражают никакого сочувствия. Об этом следующее стихотворение. «Когда бы розам не морозы, зимой бы у куста стоял, когда бы не официозы, ничей бы организм не вял. У церкви ли, у государства чиновник, разложение ось, скитаться по земным мытарствам, наверное, многим довелось. Читал же, буква убивает». И тем не менее, увы, чиновник букву поставляет превыше бедной головы. Позолотил, не смотрит букой, поступит миг наоборот, и вознесенную им букву к ногам дающего кладет. И опять обращение к чуду природы. Небесная красота, облака, звездное небо. Как часто ли мы смотрим, устремляя свой взор ввысь? А ведь это так необходимо, потому что там, в небесах, мы видим того, кто создал всю эту красоту. Какие нынче облака собою синь засеребрили, и хоть не слышно ветерка, плывут светящиеся крылья. А если крылья, нет, не вздор, высокое всегда врачует, ключевая фраза, высокое всегда врачует, как будто ангельский собор с луной в полуночи кочует, и все вещает о любви, сходящей в тишине на землю. Душа моя, благослови того, кто и тебя приемлет. Не нужно словеса искать. Чем может нищий поделиться? Смотри на чудо облака и плачь. Здесь некого стыдиться. Закончить хотелось бы мне стихотворением, которое бы я... Оно не имеет названия, но я бы назвала его «Посвящение». «Посвящение и обращение к нам». Речь идет о самом авторе. Он говорит о самом себе. «Жил с красотой в своем углу, звал к покаянию». Но заслужил не похвалу, а бичевание. Он со страстями воевал, чтоб мир стал лучше, но лишь ленивый не пинал на всякий случай. Изведал океан хулы в своем болоте. Не жди от плоти похвалы, воюя с плотью. Сражение – это всегда раны, это боль, это нападки. Но если рядом Господь, то кто против нас? Тема дороги. Я уже говорила о том, что это была одна из любимых тем в творчестве и в жизни иеромонаха Романа Матюшина. Она воплотилась, по сути дела, и в последние годы его жизни. Он тяжело болел, но не оставлял своего молитвенного подвига. Он принимал по-прежнему тех, кто... приезжал к нему, в ней приплывал на лодочке для совета. Как мог, утешал, хотя сам страдал очень. Он всегда говорил, не надо жалеть того, кто страдает, потому что наши болезни есть не что иное, как очищение от грехов. Я сразу вспомнила свою очень хорошую знакомую, прихожанку, ныне ушедшую к Господу, отошедшую Марину, которая, оказавшись в больнице и много пострадав, сказала мне, не надо меня жалеть. Господь счищает с меня ржавчину. Это очень даже полезно. Какая же крепкая вера, какая сила духа
И чтобы сказать такие слова, претерпевая боли, претерпевая свои страдания. Вот в этом отец Роман и Марина были очень схожи. Поэтому я не могла не вспомнить и об этом человеке. Ну, поскольку дорога сопровождала его часто, он выезжал из обители и часто говорил, что я плохой монах, потому что я иногда выезжаю, чтобы встречаться с людьми, то и последние дни, как я сказала выше, будучи уже совсем больным, он отправился в свою любимую Сербию для встречи с верующими. По дороге обратно он и почил. Это был его последний путь. Это случилось, я сказала, по пути домой 19 мая, в день памяти святого Иова Многострадального. Он очень любил Сербию, надо сказать вам, потому туда и последние дни поехал. И в Сербии очень любили его. Почему-то вспомнила, и не просто так вспомнила, что ведь и святой благоверный князь Александр Невский тоже, будучи уже больным, скончался по дороге домой в Россию. Есть в этом что-то очень значимое. Его стихи, по сути дела, реализовались, последние стихи. «Хотел бы странником пойти, куда и сам не знаю, но не в больнице ж помирать под взглядом санитарок. Благослови, предвечный странник, пойти в последний путь. Чем больше слов, тем меньше правды в них. Молитв прошу, прошу молитв одних». Это последняя просьба к нам. И я думаю, что никто, конечно, не оставит, исполнит эту просьбу, помолиться о душе почившего иеромонаха Романа Матюшина, который подарил нам столько прекрасных стихов, который обличал и в то же время болел душой, обличая эти грехи наши земные, и который воспел прекрасную природу как творение Божье, и который хотел умереть в дороге, и Господь это желание его исполнил. Читайте, слушайте, читайте стихи, слушайте песни на стихи иеромонаха Романа. Они действительно иногда хлесткие, как тот бич, который взял Иисус Христос, изгоняя из храма продавцов. Вот, но очень много стихов светлых, исцеляющих, обнадеживающих. А в сборнике «Горько слово» те фото, которые там присутствуют, они как раз говорят о том, все, что от Бога, прекрасно, все, что против Него, губительно. Вот так, невзирая на лица, пишет о лжи, жадности и лицемерии иеромонах Роман Матюшин.

Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».

Доброе утро, дорогие друзья! Свою работу в прямом круглосуточном эфире продолжает православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пинигина. Сегодня вторник, 13

октября. 30 сентября по старому церковному календарю идет 20-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня в Православной Церкви мы совершаем память священномученика Григория Епископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Пелешемского Вологодского Чудотворца, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, мучениц Репсимии, Гаянии и с ними 35 святых дев, пострадавших в начале IV века. Память священномученика Прокопия Попова-пресвитера, священномучеников Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Семена Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова-пресвитеров, Серафима Василенко, протодиакона, преподобно-мученица Александры Червякова из Химонахини, мучеников Алексея Серебренникова, Матфея Соловьева и мученицы Аполлинарии Тупицыной, пострадавших в 1937 году. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Дорогие друзья, предлагаю вам открыть мысли святителя Феофана Затворника. «Припал прокаженный Господу, молясь, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Господь сказал: «Хочу, очистись», и тотчас проказа сошла с него. Так и всякая нравственная проказа тотчас отходит, как только припадает кто к Господу с верой, покаянием и исповедью. Истина отходит и теряет силу всякую над ним. Отчего же проказа иногда опять возвращается? От того, от чего возвращаются и телесные болезни. Говорят выздоровевшему: «Того не ешь, этого не пей, туда не ходи». Не послушает и раздражит опять болезнь. Так и в духовной жизни. Надо трезвиться, бодрствовать, молиться. Болезнь греховная и не воротится. Не станешь внимать себе, все без разбору позволишь себе и видеть, и слышать, и говорить, и действовать. Как тут не раздражиться греху и не взять силу снова? Господь велел прокаженному все исполнить по закону. Это вот что. По исповеди надо брать епитимью и верно ее исполнять. В ней сокрыта великая предохранительная сила. Но отчего иной говорит: «Одолела меня греховная привычка, не могу с собою сладить». От того, что или покаяние и исповедь были неполны, или после предосторожности слабо держится, или блажь на себя напускает. Хочет без труда и самопринуждения все сделать, и посмеваем бывает от врага. Решись стоять до смерти и делом это покажи, увидишь, какая в этом сила. Правда, что во всякой непреодолимо являющейся страсти враг овладевает душой, но это не оправдание, ибо он тотчас отбежит, как только произведешь с Божьей помощью поворот внутри». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам доброго мирного дня, помощи Божьей в ваших благих делах. Время познакомить вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни со священником Захарием Савельевым из московской студии православного телеканала «Союз», «Православие и художественный мир». В 11 часов 10 минут главы книги Дмитрия Емца «Заступники земли русской», глава «Владимир Красносолнышко». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения» читает Алексей Богдасаров. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга. Рассказы и повести» Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» мы продолжаем слушать библейские рассказы из детской Библии. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14 часов 20 минут беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Серафим Кадура. Поговорим о том, какой распорядок дня человека угоден Господу, как находить время для молитвы и духовной литературы. 15 часов 15 минут цикл «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Речь пойдет про церковь. 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Композиция «Святой караван».
В 16:10 православный календарь, в 16:25 программа «Медицинский городок» с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым, в 17:20 передача «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18:10 приглашаем самых юных слушателей. Для вас прозвучит сказка «Теремок». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня новый цикл с Анной Кондрашиной о музыке и поэзии. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19:30 цикл «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В сентябре 2026 года архиерейская детская певческая капелла «Актоих» отметила свой 26-й день рождения. Традиционно всем коллективам по завершении божественной литургии в храме на крови, за который пели также и воспитанники капеллы, совершили осенний выезд на природу. У каждого такого выезда есть познавательная задача, которая является важнейшим элементом воспитания и обучения детей, направленным на развитие их мышления и любознательности, отмечают в коллективе. Эти традиции и делают коллектив настоящей семьей. Напомним, капелла базируется в культурно-просветительском центре «Царский» по адресу город Екатеринбург, улица Царская, 8. Архиерейская детская певческая капелла «Актоих» существует с 2000 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Коллектив – лауреат патриаршего конкурса, лауреат международных конкурсов, дипломант всероссийских конкурсов и фестивалей детского творчества. По воскресным дням хор поет за богослужениями. Неся свое миссионерское служение, «Актоих» выступает на различных площадках, в том числе в школах не только Екатеринбурга, но и других городов России. В сентябре 26 года голоса воспитанников архиерейской детской певческой капеллы «Актоих» звучали в составе сводного хора из 700 юных екатеринбуржцев на торжественной церемонии закрытия Международного фестиваля молодежи, который проходил в уральской столице на территории выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Форум был организован по указу президента России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и собрал около 10 тысяч молодых лидеров, студентов, предпринимателей, ученых и деятелей культуры из 191 страны. За время существования коллектив принимал участие и во многих крупных епархиальных мероприятиях. Празднование памяти праведного Симеона Верхотурского, памяти царственных страстотерпцев, пасхальных и рождественских торжествах, многочисленных архиерейских богослужениях. Далее в этом выпуске. 3 октября гостей храма памятника на крови и культурно-просветительского центра «Царский» стала чрезвычайный и полномочный посол Республики Намибия в Российской Федерации госпожа Моника Нашанди. Визит посла был приурочен к проведению в Екатеринбурге международного товарищеского матча по футболу между национальными сборными командами России и Республики Намибия, который состоялся в уральской столице на стадионе «Екатеринбург-Арена». Госпожа Нашанди посетила место мученической кончины государя-императора Николая II и его семьи и верных слуг, а затем музей святой царской семьи. В дар от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения госпоже Монике Нашанди преподнесли икону небесных покровителей России и Урала, святых царственных страстотерпцев, украшенную уральскими самоцветами. И в завершении выпуска. Лекция настоятеля храма апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, основателя мастерской «Русский ладан» и автора книги «Вдыхая богослужение» игумена Силуана Туманова, «Зачем в церкви Ладан» состоялась 8 октября на приходе апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете. Она сопровождалась переводом на русский жестовый язык для неслышащих прихожан храма. В качестве эпиграфа отец Силуан привел высказывание немецкого богослова Романо Гаордини «Годы жизни 1885-1968». «Приношение ладана – щедрый и красивый обряд. Яркие зерна ладана возлагают на раскаленные угли, кадило раскачивается, и ароматный дым поднимается облаками. В этом ритме и сладости есть нечто музыкальное, и, как и в музыке, есть полное отсутствие практической пользы. Это расточительная трата драгоценных материалов, это излияние неудержимой любви». Отец Силуан отметил, что до IV века благовония не использовались за христианскими богослужениями, поскольку ассоциировались с языческим культом. В то время при совершении шествий было в обычае воскурять ладан и возжигать свечи. И когда христианство было легализовано, постепенно из уличных шествий свечи и ладан переместились в храмы. Святитель Иоанн Златоуст уже упоминает использование ладана при богослужениях. В качестве примеров демонстрировались разные виды благовоний. Эта тема особенно важна для людей, которые не могут слышать церковное пение. На вопрос о сроке годности ладана отец Тиулан ответил, что он не ограничен, но со временем ладан может высыхать и терять насыщенность аромата. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 октября по новому стилю или 30 сентября по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святых начала IV века священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, преподобно-мучениц Репсимии, Гаянии и с ними 35 святых дев, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всей России чудотворца X века, преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца XV века, священномучеников XX века, пресвитеров Прокопия Попова, Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, протодиакона Серафима Василенко, преподобно-мученицы Александры Червяковой, мучеников Алексея Серебренникова и Матфея Соловьева, мученицы Аполлинарии Тупицыной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня мы снова обратимся к памяти новомучеников российских XX века. Священномученик Петр Соловьев родился в 1871 году в селе Подлесная Слобода Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье псаломщика. Петр Тимофеевич окончил Рязанскую духовную семинарию и женился на Александре Степановне, дочери священника Стефана Кедрова, служившего в храме во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Карташова. Впоследствии у Петра Тимофеевича и Александры Степановны родилось 5 детей. В июле 1896 года Петр Тимофеевич был рукоположен в сан священника ко храму, где служил его тесть. В этом храме отец Петр прослужил настоятелем всю свою жизнь. Здесь он был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным округа. Семья отца Петра была дружная. Священник воспитал детей в любви к храму и к сельскому труду. Так что все крестьянские работы дети производили вместе с отцом. Сами пахали, косили сено для скотины. До тех пор, пока власти не отобрали хозяйство и часть дома. Среди жителей села отец Петр пользовался любовью и авторитетом. Во второй половине 1937 года усилились гонения на Русскую Православную Церковь. 8 сентября 1937 года НКВД выписал ордер на арест священника на основании доносов председателя колхоза. В 1936 году председатель колхоза будто бы пришел в дом к священнику, чтобы просить его подписаться на государственный заем. Священник отказался подписываться и сказал, что он советской власти помогать не будет, так как она преследует священнослужителей и отняла у них все гражданские права. «Советская власть привыкла нас грабить и до сих пор не перестает делать это. Законно или незаконно, а вам все подавай. Нам вы воспрещаете ходить с молебнами по приходу, а мы только на это и живем. Между тем, согласно новой конституции, мы вправе это делать». Вы от народа утаиваете, что в новой конституции написано относительно религии. Сотрудники НКВД приехали к нему домой в село Останкино, но не застали его. Арестован отец Петр был в гостях у своей дочери на именинах внучки 8 сентября. Наследствие протоиерей Петр держался мужественно и с большим достоинством. 10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Петр Соловьев был расстрелян 13 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Дорогие братья и сестры, мы видим, что отец Петр подчеркивает в своих словах финансовую зависимость духовенства от возможности служить молебны на приходе. Эта ситуация очень распространенная в дореволюционном священстве, потому как образование получалось согласно сословию. И абсолютное большинство священников, кроме духовного образования, не имели другого. Поэтому и советская власть, отбирая у священника возможность служить, лишала его средств к существованию. Знаем, что многие священнослужители, уехавшие в период гонений за границу, были вынуждены трудиться в роли самых неквалифицированных работников. Очевидно, такая зависимость возникла в первую очередь от полного единства церкви с государством. В Новом Завете мы читаем, что сам апостол Павел иногда ручным трудом зарабатывал на жизнь, чтобы не обременять молодых общин. Да и сейчас за границей очень часто православные священники вынуждены работать на дополнительных работах, потому что малое количество прихожан не может обеспечить необходимую финансовую базу для существования храма и поддержания священника. Слава Богу, промыслом Божьим у нас в России сейчас сформировалось духовенство, очень часто имеющее не только духовное, но и светское образование. Это образование помогает священникам особенно усердно проповедовать Слово Божие в среде специалистов своего светского профиля, но и не только. Оно дает возможность организовывать церковные структуры, которые дают возможность священнику зарабатывать своими светскими навыками и при этом не отходить от церковной деятельности. Можно привести такие примеры, как приходские священники-юристы, социальные работники, бухгалтеры, священники-редакторы или журналисты. Даже священники-автомеханики могут пригодиться в крупных соборах или епархиальных управлениях. Церковь развивается и учится сохранять независимость от внешних факторов мирской жизни. И нет ничего предосудительного в том, что духовенство не забывает и не забрасывает навыки, полученные до принятия сана. Но и наши прихожане не должны забывать поддерживать свои приходы, чтобы священнику не пришлось оставлять пастырские труды для зарабатывания себе на пропитание. Священномученичи Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милости Его, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покрыва даст ужающие им, ни един от них избысть, и веровавши словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожре Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хариве, и поклонишеся истуканному, и изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море черне, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Ельфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны Господи Боже наш, и собери ны от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его! Дерекут избавление Господем, их же избави из руки врага! И от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоши и небе помогай, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сене смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и вереи железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушася душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и не сходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя! Восстань, псалтирию и гусли, восстану рано! Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах! Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя! Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя! Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя! Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюсь и к Ему, и юдоль селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манаси, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за ниже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выну опоясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавое на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися ей ради, и аз бых поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими». Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и доразумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко представ десною убогого, еже спасти от гонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согрешив Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси,

Славы Твоей я сподобит их, от нья же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 1 по 4 октября творческий коллектив Воскресной школы и прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского совершили паломническую поездку по святым местам Пермского края. Поездка стала центральным этапом проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского», реализуемого благодаря грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива». Именно грант позволил вывести многолетнюю приходскую работу на качественно новый уровень и представить авторский миссионерский спектакль сразу в трех городах, связанных с проповедью святителя. Спектакль был представлен в Пермской православной классической гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского, который собрал 170 учащихся. В Черденском Иоанна Богословском мужском монастыре и на сцене Центра развития творчества детей и юношества «Звездный» в Соликамске. Здесь его посмотрели около 120 зрителей. Каждое выступление сопровождалось обширной просветительской программой, подготовленной в рамках гранта. Выставка детских рисунков, отражающих сцены из жития святителя Стефана Великопермского. Презентация о святителе Стефане, рассказывающая о его миссионерском пути и значении для Пермской земли. Буклеты о святителе.

0: светителей, которые раздавали зрителям перед началом спектакля. Викторина по итогам показа, победители которой получили фирменные календари от храма. По завершении программы организаторам и руководителям воскресных школ были подарены брошюры «Сказ о святителе Стефане Великопермском и прогудливой березе», изданные в рамках проекта. Напомним, спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступила Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола «Прокудливую березу», на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии XIV века, небесному покровителю Уральской земли. Далее в этом выпуске. 2 октября в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный гала-концерт «Мурманск в сердце каждого», посвященный 110-летию со дня основания города-героя, сообщает Мурманская епархия. В начале торжественного заседания было зачитано поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованное мурманчанам. Также прозвучали поздравления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, главы региона Андрея Чибиса, главы города-героя Мурманска Ивана Лебедева. В приветственном слове митрополит Митрофан поздравил северян с праздником и подчеркнул исключительную значимость строящегося небывалого храма Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора как символа исторической памяти о городе Романов на Мурмане и о всех бесчисленно погибших на Кольской земле. После официальной части состоялся праздничный концерт, в котором, в частности, принял участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. И завершение выпуска. 6 октября в паллиативном отделении филиала областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха состоялся молебен. В молебной комнате отделения сестры милосердия социального отдела Алапаевской епархии совершили молебен преподобно-мученице великой княгине Елизавете. Молитва, вознесенная соборно, стала выражением общей просьбы о даровании силы, терпения и облегчения страданий всем, кто нынче проходит через тяжелые испытания. После молебна они посетили подопечных в палатах. Особую радость подопечным отделения принесли подарки от неравнодушного благотворителя, ортопедическая подушка и спелые фрукты. Ортопедическая подушка – это возможность подарить лежачему больному физический комфорт и покой. Лейтмотивом дня прозвучали слова святой Елизаветы. «Мы должны служить Богу в лице страдающих братьев наших. Именно в этом суть служения сестер милосердия». Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Луки, 5 глава, с 12 по 16 стих. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся традиционно к словам поучения свидетеля Феофана Затворника. «Припал прокаженный к Господу, молясь: Господи, аще хочешь и можешь и мя очистите. Господь сказал: хочу, очистися, и абе проказа отыди от него». Так и всякая нравственная проказа тотчас отходит, как только припадает кто Господу с верой, покаянием и исповедью, истина отходит и теряет силу всякую над ним. Отчего же проказа иногда опять возвращается? Оттого же, отчего и возвращаются и телесные болезни. Говорят выздоровевшему: того не ешь, этого не пей, туда не ходи, не послушает и раздражит опять болезнь. Так и в духовной жизни надо трезвиться, бодрствовать, молиться. Болезнь греховная и не воротится. Не станешь внимать себе, все без разбору позволишь себе и видеть, и слышать, и говорить, и действовать, как тут не раздражиться греху и не взять силу снова. Господь велел прокаженному все исполнить по закону. Это вот что: по исповеди надо брать епитимию и верно ее исполнять. В ней сокрыта великая предохранительная сила. Но чего иной говорит: одолела меня греховная привычка, не могу с собой сладить. От того, что или покаяние и исповедь были неполны, или после предосторожности слабо держится, или блажь на себя напускает, хочет без труда и самопринуждения все сделать, и посмеваем бывает от врага. Решись стоять до смерти и делом это покажи, увидишь, какая в этом сила. Правда, что во всякой непреодолимо являющейся страсти враг овладевает душой, но это не оправдание, ибо он тотчас отбежит, как только произведешь с Божьей помощью поворот внутри.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию беседу из московской студии православного телеканала «Союз» со священником Захарием Савельевым. Тема беседы «Православие и художественный мир».
2: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире православного телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Георгий Дербуш. Сегодня у нас в гостях клирик храма Сретения Господня города Переславля-Залесского, ведущий специалист издательского совета Русской Православной Церкви по взаимодействию с епархиями, иерей Захарий Савельев. Батюшка, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
3: Помощи Божьей, дорогие братья и сестры.
2: Спасибо, Господи. Дорогой отец Захарий, тема нашей сегодняшней беседы – православие и художественная литература. Батюшка, а вот какие образы, может быть, сюжеты, персонажи из художественной литературы особенно близки вам?
3: Ну, это князь Мышкин из произведения Достоевского «Идиот». Это действительно такое уникальное событие в мире литературы. Мне особенно очень нравится, знаете, эпизод, когда он рассматривает картину, где изображен погребенный спаситель.
2: Да.
3: И вот он, да, вот он такой человек очень открытый, чистый, он говорит, что так можно и веру потерять, да, то есть
2: Христос, мертвый Христос,
3: мертвый Христос,
2: картина, да?
3: Да, как мы с вами знаем из текста Священного Писания, Христос истлению явился чужд, да, не из текста Священного Писания, из текста богослужения,
2: да,
3: пасхального,
2: да.
3: И вот этот образ человека, который всем сердцем открыт перед окружающими его людьми, образ человека. Это же образ князя Мышкина, это образ спасителя, и он, конечно, чужд некоторым современникам Достоевского.
2: Это да.
3: И вот здесь происходит такой стык, вот когда бытность, реальность и такая злоба, и когда простота, святость и поиск истины. Ну и, наверное, вот... Федот Евграфович, вот как раз это старшина из «Зори здесь тихие». Ну, все, наверное, кто не читал это произведение, смотрел, безусловно, либо старую экранизацию советского периода, она, конечно, такая восхитительная, либо вот не так, несколько лет назад, там лет 10 назад, вышла,
2: да,
3: новая экранизация.
2: Да.
3: Вот образ такого... Ну, вот когда вот эта вот сцена завораживающая, это я даже, наверное, так вот расскажу, почему так мне этот образ понравился и почему я решил перечитать это произведение. У нас конкурс «Разумное, доброе, вечное», который вот реализует издательский совет Русской Православной Церкви совместно с Российской Академией Образования. У нас победителем стал один из вот участников этой конкурсной программы, который продекламировал отрывок, финальную вот эту сцену, где старшина вбегает в эту избушку, где фашисты, и начинает кричать «легайте, легайте», и начинает стрелять из последних сил. Вот этот образ русского мужика такого, который вот, ну, может быть, он был бы хорошим работником, может быть, он был бы хорошим там...
2: Отцом, в конце концов.
3: Отцом. Он мог бы прожить мирную жизнь. Но пришла война, и вот этот весь ужас, и вот ужас от того, что война сжирает молодых девушек, когда пришли захватчики, немцы, фашисты, и для них нету понятия человечности, да, они всех уничтожили. Вот этот образ, он очень сильный. И, наверное, это вот такой вот, если можно выразиться, вот, наверное, образ праведного гнева, если так можно даже сказать.
2: Ну, да. Гневайтесь, но не согрешайте.
3: Да.
2: Говорит Священное Писание. Батюшка, а вот также среди православных христиан есть люди, которые любят читать любовные романы, ужасы, там, произведения, в которых описывается безвыходность, пороки, такое-то мрачное, темное. Для произведений такого рода даже, кстати говоря, особый термин придумали. Что бы вы сказали для христиан, которые читают нечто подобное?
3: Ну, наверное, знаете, если честно, фэнтези, может быть, какие-то любовные романы, они, да, в общем-то, они проецируют, ну, знаете, как вот мировые бестселлеры, которые мы все прекрасно знаем, но о которых не будем сегодня говорить, они основаны, в общем-то, в основном на том, что, во-первых, популярно. Некоторые даже фэнтези основаны на истории своих наций, своих стран, даже определенных исторических эпох. И, в общем-то, экранизируется то, что и пишется о том, что близко человеку. И в большинстве случаев ничего нового авторы такого жанра, как фэнтези, не придумали. В некоторых даже изданиях прослеживаются глубоко христианские черты. Но, опять же, там есть, ну, определенная примесь какой-то, именно что-то воображаемого, что-то выдуманного. И это, ну, как сказать, это, наверное, молодежь и привлекает. Но вместе с этим молодые люди, приобщаясь к, вот, к таким вот бестселлером, как правило, запоминают все-таки определенные части своей истории, части своей, определенные идеалы поведения. И мне кажется, то, что нам, вот именно нашему молодому человеку нужно на самом деле больше уделять внимание не фэнтези, а истории своей страны. Нужно уделять внимание, опять же, вот в семинарии мы проходили произведение Клайва Льюиса, да, то есть фэнтези, да, да, вот, но там он, в общем-то, взял сюжет Евангелия, да, вот Хроники Нарнии, то есть когда главный герой – это образ Спасителя, образ Воскресения, хотя это, ну, то есть, опять же, вот не все, наверное, наши современники знают, что там вложены главные такие евангельские образы, при этом они очень популярны среди простых людей, да, среди обывателя.
2: Да.
3: А ужасы, наверное, это что-то все-таки, ну, не может быть созидательное, все-таки ужас это определенный жанр, который уже, вот он как бы, ну, сложно что-то придумать.
2: А любовные романы?
3: Любовные романы, ну, вы знаете, любовные романы, это, наверное, если там нету ничего запретного, то, наверное, о великой любви какой-то можно и почитать. Ведь когда сегодня издания, которые ограничены, они продают по возрастному цензору, они продаются в запечатанных, продаются запечатанными, да, в специальных упаковках. Мне кажется, не стоит себя искушать и прибегать к чтению такой литературы. А в общем-то, и в романе «Война и мир» тоже есть любовь. И, в общем-то, и у Достоевского можно увидеть какие-то определенные черты влюбленности или любви человека к человеку. Да? То есть даже вот особыми чувствами Раскольников проникается к Сонечке Мармеладовой. Чувства Богом человеку даны для того, чтобы он их направлял в нужное русло.
2: Да.
3: У нас иногда бывает такое, знаете, вот как-то один батюшка, нам с вами обоим известный, рассказал такой пример, что вот одна прихожанка у него, она ему постоянно исповедовалась в том, что она очень любила апельсины. Вот человеку очень нравился вкус именно фрукта. И она исповедовалась в этом. Он говорит, так в этом же не надо исповедоваться. Надо исповедоваться в том, что если вы без благодарности Богу употребляете в пищу апельсин, да, да. Или чревоугодничаете. Но если вы, как сказать, просто вот поблагодарили Бога за то, что вкусили эту пищу, которая вам нравится, в этом нет ничего плохого. Задача человека не отрезать себе все нервные окончания, ничего вообще не чувствовать, а вот этот потенциал, который которым Господь одарил каждого человека, умение чувствовать, умение любить.
4: И в правильное русло направлять.
3: Да. А вот как вот правильно в правильное русло направлять? Для этого есть текст Священного Писания. Для этого, в общем-то, и наши классики. Да, вот, допустим, даже Федор Михайлович, которого мы уже неоднократно сегодня упоминали, показывали образы неправильного, да, вот когда человек идет неправильно, не в ту сторону он пошел, и к чему это его привело.
4: Да. Батюшка, что вы можете сказать об ответственности писателя за то, что он пишет? Ведь Господь говорит, что за каждое праздное слово, которое произносит человек, он даст ответ в день суда. Праздное. А тут может быть какое-то и вводящее в искушение, в грех, в соблазн. А что вы можете сказать об ответственности писателя? Наверное, это что-то должно быть высоконравственная личность, наверное.
3: Вы знаете, Георгий, я бы хотел вам ответить словами одного нашего тоже очень известного литературного критика, тоже вот лауреата Патриаршей литературной премии, протоиерея Владимира Вигелянского. Как-то я услышал от него такую замечательную фразу. Вот она не относится, правда, к детям. Для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше. И вот, наверное, для каждого вообще писателя должна быть такая определенная, если можно так сказать, ну, заповедь, или должно быть такое четкое правило, что он действительно несет ответственность перед своими читателями. Он должен, он должен воспитывать в читателе вкус к правильной литературе. Он должен воспитывать в читателе вкус к правильной жизни. Наверное, когда человек берется за книгу, он испытывает в большинстве случаев действительно такой порыв, вдохновение. И вот этот порыв должен быть... Знаете, есть замечательная фраза «труд может уйти в песок», да? То есть когда вот ничего не остается, когда песок поглощает абсолютно все, что в него попадает. И вот то дело, за которое берется писатель, оно должно каждого человека приводить... каждое произведение должно по-своему приводить человека к Евангелию.
4: Да, да.
3: Оно должно по-своему приводить человека ко Христу. Вот я, наверное, не согрешу тем, что воспользуюсь добрыми воспоминаниями. У нас уже в Московской духовной академии преподавал Хенрик Хансен, преподаватель немецкого языка. Вот он рассказывал мне, как он воцерковился благодаря Достоевскому. И я думаю, то, что большинство студентов тоже в курсе этих определенных событий в жизни человека, который жил в Германии, который просто вот открыл для себя «Преступление и наказание» братьев Карамазовых, и настолько вот он проникся духом православия, который Достоевский заложил в этих произведениях, что воцерковился.
4: Батюшка, нам поступил вопрос в мессенджер Telegram. Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, русских классиков, подчеркивает именно русских автор, или современников для прочтения молодежи. Просит конкретные имена. Не Достоевского и Толстого. Это не всем осилить детям. Что-то менее масштабное. Может быть, какие-то рассказы. Прочитать и обсудить с детьми. Например, рассказы Якимова. А еще какие? То есть для кружка литературного, чтобы это можно было использовать. Прочитать, чтобы и обсудить. Как вы думаете, может быть, кого-то все-таки из нынешних православных авторов, которые пишут прозу, поэзию, В ней, наверное, точно не ошибешься.
3: Вы знаете, ну, во-первых, наверное, лучший критик любого писателя – это время. Потому что что не так значимо, оно уходит.
4: Да.
3: А великое, даже если оно было во времена, вот с, в, то, что оно было во времена жизни писателя незамечено, оно потом обязательно по-новому заиграет. Наверное, из современников я бы... ну, вообще вопрос был касающийся детских писателей. Да,
4: то есть... Ну, в принципе, не то чтобы детских, и вообще можно и классиков, да, и современников.
3: Ну вот, знаете, не хочу никого, безусловно, обделить или как-то обидеть, но вот мне в память очень запала книжка одной матушки, которая является супругом клирика Никола Морского собора города Санкт-Петербурга, про путешествие Филина. Да, то есть как вот он путешествует по Санкт-Петербургу и через такой слог для ребенка все очень доступно и интересно описывается.
4: Вот мне кажется, еще вот замечательно было, наверное, посоветовать. Вот Лидия Чарская, да, дореволюционная, вот у нее очень много рассказов замечательных. Вот,
3: да.
4: А вот Владимир Малягин, драматург, у него есть.
3: Владимир Юрьевич Малягин – это очень близкий для меня человек. Владимир Юрьевич – лауреат Патриаршей литературной премии, да. Драматург, автор ряда сценариев. Безусловно, человек, который заслуживает внимания. Даже более того скажу, что некоторые его произведения, которые он написал в ранние годы, я в процессе наших совместных поездок, мы с ним обсуждали, я их прочитывал после каждой поездки. Я бы посоветовал еще обратить внимание, конечно, на ряд авторов, которые... На Юрия Михайловича Кублановского, на Виктора Николаевича Николаева. Но это человек, который пишет о тяжелых событиях в жизни человека.
4: А Владимир Крупин тоже.
3: Владимир Крупин.
4: Тоже замечательный.
3: Владимир Николаевич – это человек, который в советские годы, в общем-то, был одним из инициаторов того, чтобы Союз писателей принял участие в праздновании тысячелетия крещения Руси. Андрей Венедиктович Воронцов, преподаватель литературного института, человек, который тоже всю свою жизнь посвятил книгам.
4: Юлия Вознесенская,
3: конечно, да. Да.
4: Вот. Еще один автор, вот, да. Честно говоря, я забыл, вот очень сейчас хотел упомянуть, в Сергиевом Посаде она как раз живет. Вот, ну, ладно, ничего страшного.
3: Мне кажется, что у нас хороший такой
4: список уже
3: достаточный прочтению.
4: Вот, батюшка, такой вопрос. Вот вы как сотрудник издательского отдела Русской Православной Церкви, вот, который может немножечко оценить нынешнее время и прошедшее. Вот как вы думаете, вот сейчас намного больше выходит православной прозы, поэзии, чем это было до революции 1917 года? Или все-таки тогда было больше? Потому что сейчас заходишь в большие церковные лавки, там очень много книг.
3: Вы знаете, наверное, это сложно сказать, потому что у каждого времени свои писатели, свои герои. Ну, конечно, сегодня, наверное, в силу такого духовного возрождения у нас очень много разных авторов. И, наверное, сегодня можно читать, и, значит, конечно, нужно читать дореволюционных писателей, дореволюционных церковных авторов. Сегодня у нас большое разнообразие. И опять же, вот издательский сайт Русской Православной Церкви, главная наша задача – это давать гриф для тех или иных изданий, которые у нас продаются в церковных лавках. Mm-hmm. Да. И вот, дорогие братья и сестры, хочется сказать, что телеканал «Союз» существует на добровольные благотворительные пожертвования зрителей, прихожан наших храмов. Поэтому вот такая просьба поддержать этот телеканал, чтобы и дальше сотрудники этого замечательного канала радовали вас и нас своей работой, своей деятельностью.
4: Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, подлинная русская литература и искусство зиждется на православном христианстве и его ценностях. Когда мы что-то читаем, слушаем, смотрим, мы должны всегда задавать себе один и тот же вопрос. А не уводит ли меня это от спасения души? Получить ответ нам поможет совесть. Это была программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях был клирик храма Сретения Господня города Переславля-Залесского, ведущий специалист издательского совета Русской Православной Церкви по взаимодействию с епархиями иерей Захария Савельев. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
1: В программе из цикла «Беседы о вере и жизни» принимал участие священник Захарий Савельев в передаче из московской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По приглашению Екатеринбургской епархии Уральскую столицу посетили гости из Ярославля, учащиеся 10 и 11 классов Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брячининова. Поездка проходила с 4 по 7 октября. Сопровождали юных паломников педагоги и благочинный приходов Вятского округа Ярославской митрополии, духовник гимназии иерей Иоанн Недвецкий. Знакомство с Екатеринбургом началось прямо с перрона. Во время обзорной экскурсии школьникам показали архитектурные контрасты Екатеринбурга от исторических зданий до современных, а также рассказали о подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны, меценатах и добродетелях, которые занимались строительством монастырей и устройством мастерских и училищ. Завершился первый день посещением Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Второй день оказался не менее насыщенным. Ребята побывали в гимназии имени святейшего патриарха Алексея II. Им вручили подарки от правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После обеда состоялись экскурсии по памятным местам, связанным с последними днями святой царской семьи. Школьники побывали в храме на Крови и в царской обители на Ганиной Яме. Кульминацией второго дня стало участие юных паломников и педагогов в ночной божественной литургии, которая была совершена духовником группы иереем Иоанном Недвецким в надвратном храме Иверской иконы Божией Матери в мужском монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Третий день паломничества продолжился знакомством с Екатеринбургской духовной семинарией. Гости Уральской столицы посетили новый учебный комплекс в Верхней Пышме, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, учебный корпус

корпус духовной семинарии, библиотеку, актовый и спортивные залы. Вечером школьники побывали в музейном комплексе гражданской и военной техники в медной столице Урала. Четвертый, заключительный день поездки был посвящен знакомству с культурным наследием региона. Юные паломники побывали у памятника на границе Европы и Азии, посетили литературный квартал и музей изобразительных искусств. Организаторами поездки выступили Ярославская епархия и паломническая служба Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 12 октября в Омской духовной семинарии состоялась 10-я Всероссийская богословская научно-практическая конференция «Русская православная церковь в условиях социальных катаклизмов». В рамках конференции запланирована работа двух секций, посвященных значимым событиям жизни Русской православной церкви и общества. Секции будут затрагивать следующие темы. Политика советского государства в отношении Русской православной церкви. Образование, духовная и светская, история и современность. Монашеская жизнь на территории СССР. Опаленные судьбы, новомученики, новоисповедники. Культурологические, социальные, политические, мировоззренческие последствия политики секуляризма. В работе конференции примут участие представители Шуйской епархии, Екатеринбургской, Ставропольской, Вологодской, Новосибирской семинарии, преподаватели и обучающиеся вузов города Омска, научные работники музеев. 12 октября в 9 часов утра был совершен молебен в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, после чего началась регистрация участников. В 10 часов состоялось открытие конференции и пленарные заседания. И в завершение выпуска. С 35-летием детский садик «Рябинка» поздравил приход Яковлевского Благовещенского храма Ярославля. В поздравлении приняли участие детский приходской хор и клирик храма иерей Никандр Колодезный. Юные хористы подарили своим друзьям из детского садика добрые песни, а отец Никандр поздравил воспитателей, сотрудников и ветеранов с памятным событием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Владимир Красносолнышко. Приняв крещение, Владимир переменился. Просветлел лицом, смягчился нравом, обуздал былую вспыльчивость. Многие, знавших его прежде, особенно в молодые языческие годы, теперь поражались. «Воистину пребывает на нем благодать Божия», — умиленно говорил епископ Михаил. Несколько раз в год бросал князь клич, чтобы являлись к нему на двор нищие странствующие, и раздавал им по нужде муки и холщовых рубах, чтобы было чем прикрыть наготу. На случай же, если кто-то из больных или увечных не в силах будет явиться к нему на двор, приказывал Владимир грузить хлебы на телеги и развозить их по городу. «Спрашивайте, нет ли где нуждающихся, и давайте им», — приказывал он. Добрее стал князь и к преступникам. Если прежде за многие преступления на Руси наказывали казнью, то ныне казни были отменены по княжьей милости. «Искореняя языческие предрассудки, столь сильные на Руси, приказывал Владимир повсеместно уничтожать капища древним истуканам и прогонять волхвов. Вслед за Киевом приняли крещение Новгород и иные города русские. Будучи милосерден, не забывал Владимир и о гостеприимстве. Многие из перов его и до ныне сохранили наши былины, именующие князя Владимиром Красным Солнышком. Пиры эти проходили в княжьем тереме очень часто, как по случаю церковных праздников, так и вообще в каждый день воскресный. В огромном тереме накрывались длинные дубовые столы, на которых по старшинству рассаживалась княжеская дружина, а затем десятские, сотские, тысяцкие и иные выборные мужи от города. Княжеский стол всегда ломился от яств, а остатки пиршеств отдавались нищим и странникам, всегда толпившимся во множестве на дворе у хлебосольного русского князя. После крещения единственной мечтой Владимира было повесить меч на стену, чтобы не проливать больше крови на поле бранном. Но вышло иначе. Насаждая веру Христову и приращивая землю русскую, Святославич много занимался ратным делом. Не раз дружина его удачно ходила на дунайских болгар, оказывая помощь греческим царям Василию и Константину. «Нужны нам люди разумные для просвещения паствы и служения. Мало еще таких людей на Руси», — нередко говорил князю епископ Михаил. «Знаю, что нужны. Учить будем тому отроков с малых лет», — отвечал князь. 300 отроков из разных семейств по повелению князя взяты были в обучение книжное. Хотел Владимир, чтобы, выучившись, могли читать они книги церковные, разуметь грамоте и перенимать у греков служение в храмах. С великой неохотой, с причитанием отдавали матери своих детей, не ведая, зачем берут их. Ворожбе их учить будут, вестимое ли дело, из черточек слова складывать. Волхвы и те на такое не замахивались, шептали из темных углов дремучие повивальные бабки. Взят был в учебу и мальчик Яшка, ставший одним из любимых учеников епископа Михаила. Нет иной веры лучшей, чем наша чистая, светлая православная вера, говорил не раз ему Михаил. Если тебе нужно будет даже умереть за эту веру, с дерзновением иди на смерть. Так и святые умирали за веру, а ныне живут во Христе. Не подобает хвалить чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот все равно, что свою хулит. Если же кто будет хвалить свою и чужую, то он двоеверец, близок к ереси. Берегись кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Берегись их и всегда стой за свою веру. Не братайся с ними, но бегай от них и подвязайся в своей вере добрыми делами. Твори милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь нагого или голодного, или в беду попавшего, будет ли то жид или турок или латининин, ко всякому будь милостив. Избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога. Западали эти слова в сердце Яшки. Прошли годы, и, освоив грамоту, просветившись учением книжным, стал он одним из священников в Десятинной церкви, что выстроена была на том месте, где убиты были варяги-христиане. Долгие годы правил Владимир землей русской, держа славный престол свой в городе Киеве. Скончался он в селе Берестовом, близ Киева. Произошло это 15 июля 1015 года. Прознав о смерти его, великое множество народа стеклось к Десятинной церкви Святой Богородицы, где лежало тело их князя. Плакали все. И дружина, и бояре, и простые холопы. Любовь народная к своему князю была единодушной. Православная церковь причислила благочестивого князя Владимира к лику святых, дав ему наименование равноапостольного, так как, подобно тому, как апостолы несли слово Христово странам, и он крестил народ русский. Почти тысячи лет пролетело со времени кончины святого равноапостольного князя Владимира. Много утекло воды, много поколений сменилось, но также непоколебимо стоит Русь, как и прежде стояла. Нет мертвых у Бога. И ныне присутствует незримо с нами князь Владимир, оберегая и защищая нашу землю, страдая от всякой ее боли и радуясь всякой ее радости.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

Богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого. Это должно считать мерою бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех. И с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы не назовем здоровым, одержимого непрестанной жаждой, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках, ибо что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде? Так будем относиться и к богатым, непрестанно желающих и жаждущих чужого. Никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех. Как будет когда-либо в избытке? А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должны считать благоденствующими более всех. Ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется своим.

божественных писаний. Невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачеством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачеством, то какая нам надежда на спасение? Не видишь ли, как медных, золотых и серебряных дел мастера или занимающиеся каким бы то ни было ремеслом берегут в целости все орудия своего ремесла, и хотя бы принуждал голод или угнетала бедность, лучше решаются потерпеть все, нежели продать для своего пропитания какое-нибудь из орудий своего ремесла. Многие часто решались скорее войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшее из орудий своего ремесла. И весьма справедливо. Они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно, и уничтожится всякая возможность благоприобретения. А когда орудия целы, то, упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут в состоянии найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны настраивать себя. Как для них орудиями ремесла служат молот, наковальня и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги и все Писание, богодухновенное и полезное. И как они теми орудиями обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы этими пособиями устрояем душу нашу, исправляем расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как в устройстве внешнего вида вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только изменяют формы их. А ты не так. Ты можешь сделать больше их. Взяв деревянный сосуд, можешь когда-нибудь сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так: «В большом доме есть сосуды, и не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Итак, не будем пренебрегать приобретением священных книг, чтобы нам не получить смертельных ран. Не будем зарывать золото в землю, но станем собирать себе сокровища духовных книг. Золото, когда умножается, тогда особенно и вредит приобретшим его. А эти книги приносят великую пользу имеющим их у себя. Как хранящееся где-нибудь царское оружие, хотя бы и никто не пользовался им, доставляет великую защиту живущим в том месте, потому что ни разбойники, ни подкапыватели стен
ни другие какие-либо злодеи не осмеливаются напасть на этот дом, так, где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила дьявольская, и живущим там бывает великое назидание в добродетели. Даже один вид таких книг делает нас более воздержанными от греха. Если мы и дерзаем на что-нибудь запрещенное и сделаем себя нечистыми, то, возвратившись домой и взглянув на эти книги, мы более осуждаем себя в совести и делаемся менее склонными к повторению тех же грехов. А если, напротив, будем жить благочестиво, то получим оттуда еще большую пользу. Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшею, так как с нею беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбари, скинотворцы, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале

Бог, созидая человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны. Откуда же произошло рабство? Род человеческий уклонился от правого пути и, приступив меру в желаниях, дошел до развращения. А как это, послушай, настал потоп, общее крушение вселенной. Отворились окна небесные и разверзлись бездны. Все стало водой. Все видимое разложилось на стихии и разлилось. Земли не видно было, но все стало морем, и на основании гнева Божия повсюду были волны, повсюду моря. Высоко поднимались горы, но море и их покрыло. И было только море и небо. Род человеческий погиб, и осталась лишь искра рода нашего, Ной. Искра посреди моря, однако не погасшая, заключавшая в себе начатки рода нашего, жену и детей, с голубем и вороном и всеми прочими существами. И были все внутри ковчега, а ковчег носился поверх воды среди бури и не подвергся крушению, потому что кормчим его был владыка всего. Не доски спасли, а крепкая десница Божия. И посмотри на чудо. Когда омылась земля, когда потреблены были делавшие зло, когда укротилась буря, явились верхи гор, ковчег сел. Ной выпустил голубя. Но в изложенном событии заключались тайны. Прошедшее было прообразом будущего. Именно. Ковчег, церковь. Ной, Христос. Голубь, Дух Святый. Масличная ветвь. Человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега. Но то образ, а ныне истина. Посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри него, так и церковь спасает всех блуждающих. Но ковчег только спасал, а церковь делает нечто большее. Например, ковчег принял в себя бессловесных и спас их бессловесными. Церковь приняла неразумных людей и не только спасает их, но и преобразует. Ковчег принял ворона и выпустил ворона. Церковь принимает ворона, а выпускает его голубем. Принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый, и послушает вещаний божественного учения, то переменит образ мыслей и из волка делается овцой.
волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть. Ковчег остановился, и отворились его двери. Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел землю опустошенную, увидел гробницу, образовавшуюся из грязи, общую гробницу для скотов и людей, в которой все тела лошадей и людей и всякого бессловесного скота вместе были зарыты. Посмотрел он на это печальное зрелище, посмотрел на землю, преисполненную бедствий, и впал в великое уныние. Все погибли. Ни человек, ни скот, ни другое какое-либо из существ, оставшихся вне ковчега, не спаслись. Он видел только небо. Мучимый унынием и удручаемый скорбью, он выпил вина и предался сну, чтобы облегчилась рана уныния. Лежал он на ложе, предавшись сну как врачу, чтобы произвести в уме забвение о случившемся, как это бывает с состарившимся, пьющим вино и предающимся сну. Надобно сказать в оправдании праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства и страсти, но он просто врачевал свою рану. Так и Соломон говорил: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Посему многие из людей, особенно во время похорон, когда кто лишится сына или жены, когда скорбь терзает и уныние одолевает, и сознание этого оказывает свою силу, берут друзей в дом свой, устраивают обильный пир, и подается вино опечаленному, чтоб облегчилась рана его. То же случилось тогда и с этим старцем. Мучимый унынием, он употребил вино как лекарство и от вина склонился ко сну. Но вам надобно узнать, откуда произошло рабство. Спустя немного времени взошел проклятый сын его по природе, а не сын по нраву, опять называю благородством незнатность предков, но добродетельный нрав. Войдя, сын увидел наготу отца. Следовало бы прикрыть ее, накрыть платьем ради старости, ради горя, ради несчастья, ради того, что это отец его. А он, выйдя, разгласил и сделал из того печальное зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем тот разглашал, и прикрыли отца. Отец, встав, узнал все и начал говорить: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Смысл слов его такой: ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего. Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство. Хочешь ли, я покажу тебе освобождение от рабства? Был некто Анисим, раб
презренный беглец. Он убежал и пришел к Павлу, принял крещение, омыл грехи и остался у ног апостола. Павел пишет к господину его: «Анисим был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Прими его, как мое сердце». Что же произошло? «Анисима родил я в узах моих. Видишь ли благородство? Видишь ли, что нрав доставляет свободу? Раб и свободный — суть простые названия. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят подле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? Раба ли служащего человеку или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Говорю это и не перестану говорить, чтобы вы имели понятие о вещах, соответствующие природе их, и не увлекались заблуждением толпы, но знали, что такое раб, что бедный, что неблагородный, что блаженный, что страсть. Если вы научитесь различать это, то не подвергнетесь никакому смятению. Впрочем, чтобы слово, слишком распространяясь, не уклонилось к постороннему, обратимся к предмету. Итак, этот богач, наконец, стал бедным. Или лучше, он был беден и тогда, когда был богат. Ибо что пользы человеку, если он имеет чужое, а своего не имеет? Что пользы человеку приобрести деньги и не приобрести добродетели? Для чего ты берешь чужое, а свое теряешь? Я имею, скажешь ты, землю плодоносную. Что же такое? Но не имеешь души плодоносной. Имею рабов, но не имеешь добродетели. Имею одежды, но ты не приобрел благочестия. Чужое имеешь, а своего не имеешь. Если бы кто верил тебе залог, разве я мог бы назвать тебя богатым? Никак. Почему? Потому что ты владеешь чужим.

0: твоему наказанию.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя трех святителей, город Нижняя Тура, по инициативе прихожан из благословения настоятеля храма иерея Сергия Клевекина реализуется проект, направленный на сплочение и воцерковление новых семей в жизни прихода. Семья здесь понимается как колыбель любви, внимания, поддержки и милосердия, а потому особенно важно, чтобы она развивалась в русле духовной грамотности, осмысленности и созидательного движения вперед. В минувшие выходные в рамках действующего семейного объединения состоялась беседа-встреча с иереем Константином Столовым, клириком Свято-Троицкого собора Нижнетагильской епархии. Темой разговора стали типы семей, причины деформации, условия устранения. В мероприятии приняли участие более 20 человек. Участники встречи смогли увидеть, как библейские сюжеты и евангельское слово раскрывают суть семейных взаимоотношений. Особую ценность беседы составило глубокое осмысление истории и психологии рода, а также понимание причинно-следственных связей, приводящих к проблемам в современной семье. Разговор помог взглянуть на привычные трудности сквозь призму вечных духовных истин. Организаторы выражают надежду, что в ближайшее время удастся провести квест-игру «Семья», которая станет еще одной площадкой для осмысления семейных ценностей и укрепления связей внутри приходской общины. Далее в этом выпуске. 3 октября в экспоцентре города Уфы по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета прошел первый слет «Социальное добровольчество Башкортостанской митрополии». Он был посвящен развитию добровольческих инициатив и привлечению к социально значимой деятельности прихожан храмов. Мероприятие организовала Уфимская епархия при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан. На мероприятии выступили куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе и Луганской народной республике Синодального отдела по благотворительности, руководитель службы «Милосердие Казань» и ресурсного центра «Милосердие Поволжье» Ольга Варганова и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Их выступления касались организации добровольческого служения, работы волонтеров в зоне конфликта. Руководитель отдела развития

0: Все патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина рассказала историю организации комплексной помощи от Русской Православной Церкви пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, про работу центров помощи миссии в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Токмаке, Донецке и Скадовске, а также о бригадах добровольцев-ремонтников в волонтерских постах, в госпиталях и больницах пострадавших регионов. Организованные группы Уфимской епархии уже дважды выезжали на Донбасс в составе добровольческих групп патриаршей гуманитарной миссии. В декабре 2025 года и в марте 2026 года. В ноябре от Уфимской епархии планируется третий выезд в зону конфликта. И в завершение выпуска. Клирик Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля протоиерей Вадим Толкунов награжден почетным знаком города Ярославля третьей степени. Этой награды он удостоен за свои многолетние труды на ниве духовного просвещения и весомый вклад в жизнь общества. 4 октября после Божественной литургии знак отличия отцу Вадиму вручила заместитель мэра города Ярославля Елена Владимировна Гудкевич. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 13 октября. И мы желаем вам хорошего, доброго дня, мира с Богом и ближними. И время познакомить вас с нашей дальнейшей программой. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга. Рассказы и повести» Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» мы продолжаем слушать библейские рассказы из детской Библии. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14 часов 20 минут беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Серафим Кадура. Поговорим о том, какой распорядок дня человека угоден Господу, как находить время для молитвы и духовной литературы. 15 часов 15 минут цикл «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Речь пойдет про церковь. 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Композиция «Святой караван». 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 25 минут программа «Медицинский городок» с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. 17 часов 20 минут передача «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18 часов 10 минут приглашаем самых юных слушателей. Для вас прозвучит сказка «Теремок». В 18 часов 35 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня новый цикл с Анной Кондрашиной о музыке и поэзии. В 19 часов 15 минут программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19 часов 30 минут цикл «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. В 20 часов 20 минут беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие священник Серафим Кадура. 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово» мы с вами слушаем главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждений». 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, вы услышите в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. К концу 2027 года в 5 регионах России планируют свести к нулю число детей, которые живут в социальных учреждениях. Об этом рассказала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Речь идет о Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Ямало-Ненецком округе и Севастополе. При этом здания детских домов и приютов предлагают не закрывать. По мере того, как воспитанников становится меньше, учреждения планируют перепрофилировать в центры, куда за помощью сможет обращаться вся семья. Об этом Львова-Белова рассказала в программе «Поздняков» на НТВ. По словам Львовой-Беловой, сама логика работы детских учреждений должна измениться. «Наша задача – изменить понимание детских домов на семейные дома, когда мы ребенка не одного привозим, а привозим всю семью. Освобождающиеся здания предлагают использовать для разных форм поддержки родителей и детей. В таких центрах могут появиться кризисные отделения, где мать сможет оставаться вместе с ребенком, выездные службы для помощи семьям на дому, социальные няни и группы дневного пребывания для детей с инвалидностью». Львова-Белова рассчитывает, что опыт 5 субъектов затем можно будет использовать и в других частях страны. Надеюсь, эти 5 субъектов станут регионами-маяками и покажут на практике, что такой результат достижим, отметила омбудсмен.
0: Спешим на помощь.
2: Александр Раскин. Как папа укусил профессора. Когда папа был еще маленьким, он очень много болел. Он все время простужался. То он чихал, то кашлял, то у него болело горло, то ухо. И, наконец, его повели к врачу, у которого на двери была надпись: «Ухо, горло, нос». «Это его фамилия?» – спросил маленький папа дедушку и бабушку. «Нет», – сказали они. «Он все это лечит. И вообще, молчи». Посмотрев папино ухо, папино горло и папин нос, доктор сказал, что надо делать операцию. И папу повезли в Москву. Ему надо было вырезать аденоиды. Очень старый, очень строгий, очень седой профессор сказал ему: «Мальчик, открой рот». А когда папа открыл рот, он, не сказав даже спасибо, полез туда рукой и забрался куда-то очень глубоко и стал там возиться. Это было очень больно и неприятно. Поэтому, когда профессор сказал: «Вот они, голубчики», и нажал еще сильнее, он вдруг страшно закричал и вынул руку из папиного рта гораздо быстрее, чем всовывал ее туда. И все увидели на его большом пальце кровь. Стало очень тихо. Потом профессор сказал:
3: «Йод».
2: Ему подали йод, и он смазал свой большой палец. Потом он сказал:
3: «Бинт и вату».
2: Ему подали бинт и вату, и он сам забинтовал себе палец одной рукой. Потом профессор сказал тихим голосом:
3: «Я работаю 40 лет. Первый раз меня кусают. Пусть кто хочет, оперирует этого мальчика. Я ухожу. Я умываю руки».
2: После этого он действительно вымыл руки с мылом и ушел. Тогда дедушка очень рассердился на папу. Он сказал:
4: «Тебя везли в Москву, тебя лечат, а ты что делаешь? Имей в виду, тут рядом кабинет зубного врача, и там вырывают зубы у тех мальчиков, которые кусают врачей. Может быть, ты хочешь сначала пойти туда? А я еще обещал тебе мороженое после операции».
2: Услышав о мороженом, папа задумался. Дело в том, что мороженого ему не давали. Боялись, что он простудит себе ухо, горло, нос. А папа очень любил мороженое. И ему сказали, что после операции всем детям обязательно дают мороженое. Это очень полезно. Это останавливает кровь. Тогда действительно так делали. И, подумав о мороженом, папа сказал:
5: «Я больше не буду.
2: Но все-таки молодой врач, который делал операцию, предупредил папу. «Помни, ты обещал». И папа еще раз сказал:
3: «Я не буду».
2: Папу посадили в кресло и держали за руки и за ноги. Но это не потому, что он кусался. Так делают со всеми детьми, чтобы они не мешали врачу. Было очень больно, но папа думал о мороженом и все терпел. Потом доктор сказал: «Ну вот и все, молодец!» Даже не заплакал. Папа очень обрадовался. Но тут доктор закричал:
4: «Ах, извините, еще кусочек остался. Потерпишь еще немного?»
3: «Потерплю», —
2: сказал папа и опять стал думать о мороженом.
4: «Ну вот», — сказал доктор, — «теперь совсем все, молодец, так и не заплакал, теперь можно и мороженого. Ты какое любишь?»
3: «Сливочное», —
4: сказал папа и посмотрел на дедушку.
2: Но дедушка все еще сердился на папу.
4: «Обойдется без мороженого», — сказал он, — «пусть не кусается».
2: И тут, поняв, что мороженого не будет, папа все-таки заплакал. И все его жалели, но дедушка не уступил. Папе было так обидно, что он помнит это до сих пор. И сколько он не ел с тех пор мороженого, и сливочного, и шоколадного, и клубничного, он не может забыть того, которое было обещано ему тогда, после операции. Папа стал меньше болеть. Он меньше чихал, меньше кашлял, меньше болело горло и даже ухо. Операция очень помогла папе, и он понял тогда, что стоит немного потерпеть, чтобы потом стало лучше. И хотя разные врачи потом еще много резали и кололи его, он никого из них уже не кусал. Он знал, что это делается для его пользы. Он только каждый раз сам покупал себе мороженое. Потому что мороженое папа любит до сих пор.

Портал «Я родитель» к 18 октября, ко дню ребенка, запускает личную и трогательную акцию «Однажды папа мне сказал». Участникам предлагают поделиться тем самым уроком, который стал для ребенка жизненным ориентиром. Это короткие, но емкие фразы отцовских напутствий. «Не сдавайся, будь честным, держи слово, я в тебя верю». Даже совсем простые, жизненные, сказанные между делом слова формируют стержень, учат ответственности, любви и умению видеть суть вещей. Для участия нужно опубликовать пост на своей странице в ВК или Одноклассниках, начать его со слов «Однажды папа мне сказал», затем вставить ту самую фразу или рассказать короткую историю, связанную с папой, оставить ссылку на публикацию в комментариях под анонсными постами в официальных группах портала «Я родители». Окончание приема публикации 25 октября. 2 ноября среди всех участников случайным образом выберут по 3 счастливчиков в каждой социальной сети и вручат подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей. При этом главное в этой акции действительно участие. Каждая папина фраза – это маленькая история любви и поддержки. И важно поделиться этими воспоминаниями, сохранив мудрость для наших детей, отметили организаторы. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры-бессребреники».
2: После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них надышались малыши и, в свою очередь, показали черты, совершенно непригодные для службы, какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее надышавшихся был Николай Фермор. В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием. А младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись. И его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Дух в училище держался все тот же. Одними практиковалась система самовознаграждения, а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего царства польского началась постройка новых крепостей, система самовознаграждения, казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи. Инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они иначе не понимают, как быть инженером. Это значит купаться в золоте. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать. Но, как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать систему самовознаграждения или хотя пассивно не мешать товарищам, были беспокойные отщепенцы, надышавшиеся брянчаниновским духом. Их звали сектою, и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь придерзкая собака на сене. Таковою и вышел Николай Фермор. Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи. А с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что быть инженером значит купаться в золоте. Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребренников было нечего. Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечение честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты. Это и оправдалось. Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться. Но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы взбрызнуть свои эполеты, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству с совершенным бескорыстием, и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах. И сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию. Это не обещало ничего хорошего. Но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением. Но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде. Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться. И он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя. И тогда производилось освежение личного состава, отчего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь пребывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние. Николай Федорович Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету как способный инженерный офицер. И это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор, совершенно неожиданно для себя, получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермор не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать. Но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а напротив, хотел борьбы со злом. Он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого система самовознаграждения была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всей ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, дабы не происходило никакой путаницы. Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно при выдаче казенного жалования раздавалась прибавка или дачка, о происхождении которой известно было только, что она идет из кружки. Как составлялась эта кружка, всем было понятно. Старший брал или уэкономливал, и потом делил, как поп на причет. Словом, система самовознаграждения была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны. Тем более, что отец-настоятель был мастер собирать кружку и делил ее нескаредно. При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалование было сравнительно сущую безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение из кружки выдавалось на руки без всяких расписок, по-домашнему или по-семейному. Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел. Но вот вдруг приезжает из Петербурга молокосос Фермор и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем притче и в обществе, что от него надо было избавиться. Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время и, как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны, был принят с особливым вниманием. «Вас избрал для посылки сюда сам великий князь», — сказал Фермору его начальник части. «Очень вам рады. Нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо». Фермор благодарил. «Да, мы о вас позаботимся. У нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте». Фермор пошел отдыхать. А потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий. Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что занятия придут своим чередом, а пока ему никакого прямого назначения не было. Что же мне делать? Чем заниматься? Начальнику это рвение не понравилось. И он сразу же посмотрел на него, как на человека малодисциплинированного и с чем-то особенным в характере. Начальник ему ответил холодно и сухо: «Ходите и присматривайтесь. Мы увидим, к чему вы способны». Фермор стал ходить и присматриваться. Но ему продолжал сразу не вести во мнении начальства. Нашли, что он слишком внимательно присматривается. Что ему такое надо? О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи. Ответ пришел успокоительный. Начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему, потому что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет. И старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера. В первый же месяц, когда приспело время получать жалование, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими. Казначей своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны, и в которой они расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины, им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалование. Эту получку инженеры брали из рук казначея, не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке. Казначей был косоротый, чиновник из писарей. Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, косоротый придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег, кажется, что-то около 40 рублей, тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтую бумажную полоской. Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованием, косоротый черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру. И Фермор действительно от него ушел. Но пачки, перетянутой бумажную полоской, не тронул. «Что же вы?» – проговорил ему вслед косоротый. Фермор остановился. «Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше?» «Что такое?» – спросил, недоумевая, Фермор. «Свое, что вам следует?» «Я получил все свое, что мне следует». «И это тоже вам следует». Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку. «Что же это такое?» Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал. «Что я вам буду рассказывать? Это деньги». «Какие?» «Государственные ассигнации». «Сколько же их здесь?» «Сколько?» «Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут 400 рублей». «И они мои?» «Да, ваши». «Решительно не понимаю», – произнес, двинув плечами Фермор. «Ну, так и не понимаете», – отвечал косоротый, и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину. А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую оскорбительную штуку хотел было с ним проделать косоротый. «Я понял его», — говорил Фермор. «Он меня соблазнял, потому что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся. И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит. Ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность. И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути, без корыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла. И с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, говорит, заведено, и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды. Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем. Это его презрение к моей чести? Полноте, пожалуйста. Да он и не думает ни о чьей чести. Но тогда что же дает ему такую уверенность? И при том я ведь еще ничего не делал, а только ходил да присматривался. Ну, полно вам добираться. Ходите да присматривайтесь, тогда и поймете. А, впрочем, в гастрономии у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор. А теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей. В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего. А с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью. И он повел себя в этом почтенном сообществе, как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собой нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений. И он теперь философствовал и сжег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», – рассуждал он. И так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и присмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может. А при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого. На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермор не пил, но пили другие. А как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученное им месячное жалование ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим. Иначе невозможно. Другой месяц Фермор тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи жалования, Косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажную полоской, за истекающие

0: бумажками в руках в кабинет начальника. Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что Косоротый спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как непринятые Фермором. И действительно, дело так и было. И с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон Кихотство переходит в трагизм.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры-бессребреники». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Благотворительный фонд «Синара» объявил о старте 36-го грантового конкурса проектов. Заявки принимают с 26 октября по 20 ноября. Участвовать могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые инициативы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Полевском, Первоуральске, а также Орске, Таганроге, Волжском, Челябинске, Калуге и Людиново. Для нас грантовый конкурс – это прежде всего инструмент развития территорий. Важно не просто поддержать проект финансово, а помочь организациям найти решение конкретной задачи, объединить вокруг нее людей и создать практику, которая сможет продолжить работу после завершения грантового периода. Именно поэтому мы обращаем внимание не только на содержание инициативы, но и на ее практическую значимость, достижимость поставленной цели и перспективы дальнейшего развития, отметила президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Все инициативы проходят независимую экспертизу. По результатам первичной оценки формируется шорт-лист, из которого правление фонда определит финалистов и победителей. Итоги конкурса будут объявлены в феврале 2027 года. Напомним, благотворительный фонд «Синара» реализует грантовый конкурс проектов с 2007 года. Конкурс направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать социальные задачи и развивать местные сообщества. За время его существования поддержку получили более 554 проектов некоммерческих организаций. Среди них инициативы по созданию инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей и образовательных мероприятий, развитию народных ремесел, сохранению историко-культурного наследия, детского и технического творчества. Далее в этом выпуске. На телеканале «Спас» выходит просветительский проект «Отец и дети», ориентированный на детей самого раннего возраста и подростков. Это первый детско-просветительский проект такого формата на федеральном канале, ориентированном на взрослую аудиторию. Появление проекта – важный шаг в создании пространства для прямого диалога с детьми на глубокие духовные темы. «Отец и дети» – еженедельный проект, в котором дети говорят со священниками о Боге, православии и о самом главном. Ученики воскресных школ со всей России задают искренние, порой непростые вопросы и вместе со священнослужителями открывают для себя Христа и жизнь Церкви. В проекте участвуют 4 священника – протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Игорь Фомин, протоиерей Василий Геливан и иерей Давид Бобров. Разговор с детьми о Боге ведется на понятном им языке, живо, интересно и без нравоучений. Каждая программа начинается с притчи, которую рассказывает священник. Затем дети обсуждают со священником содержание

и смысл притчи и создают волнующие их вопросы. Помимо серьезного разговора, в программе есть место и игре. В рубрике «Азбука веры» дети через пантомиму угадывают слово, а потом подбирают другие слова на ту же букву. Изюминка игры в том, чтобы участники называли слова только из православной азбуки. В рубрике «Перекрестки» к разговору о Боге присоединяются не только дети православных школ, но и молодежь на улице. Они делятся своими мыслями о том, кто такой Бог, что для них значит вера. Священники простым, доступным для детей языком объясняют такие понятия, как правда и ложь, добро и зло, помогают разобраться в сложных ситуациях выбора, развеивают страхи и вносят ясность в трудные вопросы. Ведущим первого выпуска станет отец Давид Бобров, молодой священник из Белоруссии. Для него роль ведущего в программе станет дебютом. И в завершении выпуска. 11 октября на Преображенской площади города Серова состоялся патриотический концерт «4 года плечом к плечу», посвященный Дню воинской славы. В мероприятии принял участие епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност. По приглашению главы Серовского муниципального округа архипастырь выступил с приветственным словом к участникам и гостям концерта. В своем обращении владыка подчеркнул важность единства, взаимной поддержки и сохранения патриотических традиций, отметив особое значение духовных и нравственных ценностей в укреплении общества. Концерт стал выражением уважения к истории Отечества, благодарности к защитникам Родины и единства жителей, объединенных стремлением к миру и благополучию России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Смерть Стефана, первого мученика за веру. По предложению апостолов, церковь избрала 7 диаконов, то есть служителей, возложив на них особенное попечение о бедных и нуждающихся. Первым диаконом избрали Стефана, человека, исполненного Духа Святого, веры и силы. Он совершал великие чудеса и знамения в народе. Противники христианства ненавидели его за это и вступили с ним в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они научили кое-каких людей обвинить его, что он будто бы хулил Бога и Моисея. Возбудив народ, они схватили его и привели в Синедрион. Когда обвинители начали ложно свидетельствовать против него, то все сидевшие в Синедрионе, смотря на Стефана, увидели, что лицо его было как лицо ангела. Первосвященник выслушал все обвинения и спросил Стефана: «Так ли это?» Тогда Стефан начал говорить им из Священного Писания Слово Божие. Слушая его речь, они неистовывали и скрежетали от злости зубами. Стефан же, исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Услышав это, все закричали и, заткнув уши, чтобы не слышать слов Стефана, бросились на него. Они вывели его за город и стали побивать камнями. Стефан же молился: «Господи, не вмени им греха сего». Сказав это, он умер. Много тысяч христиан за веру в Иисуса Христа умерли мученической смертью, вознося хвалу Богу и, подобно Стефану, молясь за своих врагов. Но умирали они непобежденными. Их смерть была победой, ибо она зажигала во многих сердцах веру в живого Бога. Деяния святых апостолов, глава 6, стихи со 2 по 15, глава 7, стихи с 1 по 60. Филипп и эфиопский вельможа. Однажды ангел Господень сказал диакону Филиппу: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух, вельможа же, сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и, радуясь, продолжал путь свой. Так Господь обратил язычника из Африки, и этим подтвердилось, что Бог не взирает на лицо человека, его страну и нацию, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяния святых апостолов, глава 8, стихи с 26 по 39. Гонитель христиан Савл. Иудеи подняли великое гонение на учеников Иисуса Христа. Одним из самых жестоких гонителей Иерусалимской церкви был Савл. Когда побивали Стефана камнями, он стерег одежды побивающих. Он врывался в дома верующих христиан, хватал их, связывал и заключал в тюрьмы. Савл был фарисеем. Он получил отличное религиозное образование и очень хорошо знал Священное Писание. Он был большим ревнителем отеческих преданий, строго исполняющим все обряды и постановления. Но не зная истины, Савл не верил в Мессию Христа и считал христиан еретиками. Поэтому, дыша убийством и угрозами ученикам Господа, он пришел к первосвященнику и выпросил у него письма, чтобы идти в город Дамаск, схватить там всех последователей Христа, кого найдет, и в оковах привести их в Иерусалим. Деяния святых апостолов, глава 7, стих 58, глава 8, стих 3, глава 9, стихи 1 и 2. Явление Господа Савлу. Когда Савл приближался к Дамаску, то внезапно осветил его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В трепете и ужасе Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди, шедшие вместе с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Когда Савл с открытыми глазами встал с земли, он никого не видел, потому что, видимо, ослеп от сильного света. Бывшие с ним люди привели его за руку в Дамаск. В Дамаске был один верный последователь Христа по имени Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания, встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савл. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел по слову Господа, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Затем он принял крещение и стал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий. Деяния святых апостолов, глава 9, стихи с 3 по 20. Савл бежит из Дамаска. Все, слышавшие проповеди Савла, удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» Савл же все более и более укреплялся и приводил в недоумение иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что Иисус Христос — Спаситель. Через некоторое время иудеи договорились убить Савла. Для этого они поставили у всех городских ворот воинов, чтобы схватить Савла при его попытке покинуть Дамаск. Савл узнал об этом и оставался в городе. Христиане Дамаска решили спасти его. Они достали большую корзину и ночью по городской стене спустили в ней Савла. Таким образом, Савл покинул Дамаск и прибыл в Иерусалим. Там он старался примкнуть к ученикам Иисуса, но все боялись его, не веря, что он тоже ученик. Тогда один из апостолов по имени Варнава, взяв его, пришел к ним и рассказал, как на пути Савл видел Господа и о том, что говорил ему Господь, и как он смело проповедовал во имя Иисуса в Дамаске. Тогда апостолы и вся церковь приняли Савла как брата. Позже он стал называться апостолом Павлом. Целью жизни его стало проповедовать Христа и завоевывать для Бога языческий мир. Апостол Павел написал много посланий, писем, церквам разных городов. Эти послания помещены в Новом Завете. Он писал в одном из своих писем: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа почел я тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Так изменил Христос гордое сердце фарисея Савла, ставшего преданным Ему». Деяния святых апостолов, глава 9, стихи с 21 по 28. Послание к филиппийцам апостола Павла, глава 3, стихи с 7 по 9. Ученица Тавифа. Когда-то Иоппия была портовым городом Средиземного моря. Город существует и поныне, но называется теперь Яффой. Современная Яффа находится в 2 километрах от Тель-Авива, самого большого города Израиля. В Иоппии находилась ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Апостол Петр находился тогда в Лидде, а так как Лидда была недалеко от Иоппии, то христиане из Иопии послали к Петру двух человек с просьбой, чтобы он немедля пришел к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Слово Божие учит нас совершать добрые дела, помогать ближним, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Деяния святых апостолов, глава 9, стихи с 36 по 43. Послание к Галатам, глава 6, стих 9. Сотник Корнилий. При жизни Иисуса Христа и его апостолов не только вся израильская земля, но также и все страны Средиземноморья были захвачены Римом. Римляне имели в этих странах свои полки. Так называемый «Италийский полк» стоял в палестинском морском порту Кесарии. Сотник Корнилий, один из римских военачальников, был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. Иопия, нынешний израильский город Яффа, расположен в 60 километрах к югу от Кесарии. Когда воины пришли в Иопию, они нашли Петра. Он угостил их и на другой день пошел с ними. Следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Тогда Петр обратился к собравшимся и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Корнилий и весь дом его и друзья уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего, и крестились. Деяния святых апостолов, глава 10.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский. Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

0: Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила. И напомню, мы остановились на эпизоде, когда царь Навуходоносор сделал истукана и заставил всех ему поклониться, а три юноши поклоняться ему не стали. Вот. И на них, естественно, донесли. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы и разных музыкальных инструментов, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошена будет в печь, раскаленную огнем. И тогда какой такой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор, конечно, преисполнился ярости, великой ярости. Вот такой эпизод, как мы уже говорили, что донос понятен, и вся эта история очень похожа на провокацию, на ковы злоумышленников, как раз на действия тех людей, которые хотели таким образом либо испугать верных Богу Израилеву людей, либо чтобы они отреклись от него, либо чтобы они были уничтожены. Потому что, скажем, ну вот эти слова Навуходоносора: «Какой такой Бог сможет вас избавить?» Вообще-то он знал, какой такой Бог, вот, и видел его силу, но, очевидно, каким-то образом вот кто-то возбудил царя против верных Богу и ему слуг, и вот такое бессмысленное, жестокое действие было произведено. Но в любом случае, вот это вот слова, с которыми он обращается к юношам, эти слова, они есть не вызов им, они есть вызов Богу. Кто такой Бог? Вот, чтобы я брал его внимание, какой такой Бог вас избавит? Это вызов Богу, и Бог принял этот вызов. Вот, он мог, конечно, сокрушить и наказать Навуходоносора, но, как мы уже говорили, главная его цель не в наказании, в смысле не в истреблении, не в возмездии царю Навуходоносору, а в том, чтобы этот человек стал верующим. Не будь неверен, но верен. И эти три юноши, они вооружены верой, той самой верой, которая есть дар Божий, эта вера позволяет им не бояться, они мужественно говорят, что они верят, что Бог может избавить их от этой печи, но если не избавит, то все равно они от Бога своего не отрекутся, все равно они останутся верными ему. Вот эта вот твердость, можно сказать, непоколебимость исповедания отроков, она есть свидетельство благодатное. То есть мы привыкли, что, причем совершенно необоснованно привыкли, но мы привыкли думать, что Бог избавит нас от всех бед, от всех проблем, от всех, ну вот, что быть верующим и быть под кровом Всевышнего, это значит быть избавленным от всех проблем. что вот он только приблизилась беда, он тебя взял, от этой беды избавил. Только приблизилось искушение, скорбь или болезнь, как тут же происходит какое-то чудо, он тебя от этого избавляет. На самом деле вовсе это не так. Бог обещает нас сохранить среди этих бед и напасть, сохранить нас непоколебимыми в вере, а вовсе непоколебимыми в теле. То есть, конечно, тут мы видим чудо, что эти три отрока были пищей не опаленной. Но вообще-то никому это не гарантировано. 40 мучеников и там 7 мучеников маковейских, и многочисленные мученики от святой великомученицы Татьяны до святой великомученицы Екатерины и Георгия Пантелеимона, множество других, они были в конце концов уничтожены и подвергались насилию, но непоколебимость их веры свидетельствует о благодати Божьей. Не то, что тела их были несокрушимыми, их тела были сокрушимыми. Они страдали от огня, с них сдирали кожу, вот, на них лили все, что можно лить, и все это действовалось, но они веру от этого не теряли. Иногда у некоторых святых тела восстанавливались, но все равно подвергались вот, телесному воздействию. А благодать Божия свидетельствуется именно непоколебимостью веры. И здесь мы тоже видим эту самую непоколебимость веры. Захочешь – спасешь, не захочешь – не спасешь. Но в любом случае мы останемся верными тем путям, тем словам, тому Богу, которого мы знаем. Ну а дальше, вот, падая в печь, юноши воспевают гимн, которого вполне резонно, вполне законно в книге текста пророка Даниила в каноническом тексте нет. Здесь сразу следует указание о том, что Навуходоносор видит их неопаляемыми, а вот в, так скажем, в расширенной версии книги пророка Даниила с неканоническим местом в уста трех отроков вкладывается очень пространный текст, который используется за богослужением, и который действительно очень величественный текст. Очень величественный. Вот в Септуагинте этот текст есть, в еврейском Библии этого текста нет. «И сии три мужа упали в раскаленную огнем печь связанные и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И, став Азария, молился, открыв уста свои среди огня, возгласил: Благословен ты, Господи, Боже отцов наших, вально и прославлено имя Твое вовеки. Ибо праведен Ты во всем, что сделал с нами, и все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины. Ты совершил и истинные суды во всем, что навел на нас, и на святой город отцов наших Иерусалим, потому что поистине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши. Ибо согрешили мы, беззаконновали, отступили от Тебя, во всем согрешили, заповеди Твоих не слушали, и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты сделал с нами, сделал по истинному суду. И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников и царю неправосудному и злейшему по всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших, мы сделали стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но Ты не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего, и не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и за Израиля, святаго Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Мы умалены, Господи, ныне, паче всех народов, и унижены ныне на всей земли за грехи наши. И нет в нас ни в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты, как при всесожжении мнов и тельцов, как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред Тобою ныне, благоугодна Тебе, ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы следуем за Тобой всем сердцем, боимся Тебя и ищем лица Твоего, не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей. И избави нас силой чудес Твоих, дай славу имени Твоего, Господи, и да постыдятся все делающие зло рабом Твоим, да постыдятся со всем могуществом и силой их да сокрушится, и да познают, что Ты, Господь, Бог един и славен по всей земли. Ну и дальше еще более большой отрывок, где благословляется имя Господа за то-то и за то-то и за то-то. Вот, эти слова трех святых мужей, они очень проникновенны. Они очень глубоки, и в каком-то смысле они могут быть причислены, присоединены к словам псалмов. По содержанию они суть такие же. Они есть исповедание веры, они есть упование на Бога в невыразимых, не каких-то совершенно тягостных обстоятельствах, но все равно человек уповает на Бога и только на Него, и верит, что это упование, в этом уповании он не будет посрамлен. И вот начинается эта речь, ну и заканчивается потом эта же речь тем, что Бога благословляют. Бога благословляют безусловно в любой его ситуации, за любое, что бы Бог ни сделал. Любое его действие вызывает законное благословение, восхищение, благодарность, удивление, изумление человека. Он безусловно благословен, что бы он ни сделал. Снег ли, дождь ли, солнце ли, сушь ли, сырость ли. Все, что он делает благословенно. Он делает хорошо. Он не может не делать хорошо. И поэтому в любой ситуации, в какой бы мы сами ни оказались, в любой ситуации, которую бы мы сами не пережили, мы, безусловно, можем сказать «благословен Бог наш». И благословенно имя Его за все те действия, за те все слова, за все те состояния, которые Он вот нам проявляет, которые Он на нас являет, Он все равно, безусловно, благословен. Вот это понятно, что с одной стороны мы каждый день практически слышим слово «благословен Бог наш», как некий традиционный элемент начала того или иного богослужения. Но слова «благословен Бог наш» должны быть независимы от богослужения. Это не просто начальная формулировка начальных слов богослужения. Это состояние души, при которой человек, безусловно, одобряет, безусловно, доволен, безусловно, принимает и, безусловно, благодарит Бога за любое действие, какое Бог соблаговолит явить мне. Он, безусловно, прав, он, безусловно, щедр, он, безусловно, красив, он, безусловно, заботлив, и мы, безусловно, этим довольны, чем бы он себя не проявил. Вот эта мысль, она, в общем-то, конечно, общая мысль Священного Писания, но это мысль, которая очень тяжело на самом деле нам дается. Но постоянно приходится спрашивать у Бога как бы оправдание его собственных дел. Навсегда приходится спрашивать у Бога, скажем, объяснение того, что он делает, выражать ему вотум недоверие, сомневаться в благости тех дел, которые он осуществляет. И поэтому в нас нет той библейской веры, которая отличает псалмопевца или пророка, или вот этих трех юношей в пищи Вавилонской. Второе, что важно в их исповедании, это то, что они признают себя грешными. Грешными. Да, ты благословен, что бы ты ни сделал, все хорошо, сгорим так сгорим, не сгорим так не сгорим, и то хорошо, и другое не хуже. Все, безусловно, хорошо. Вот. А дальше мы говорим, что ну, вообще-то надеяться нам не на что, потому что мы согрешили. Мы согрешили, мы виноваты, мы беззаконовали, мы неправды творили в своей жизни. И поэтому это также безусловно. Мы, безусловно, виноваты. То есть, вообще-то, мы благословляем Твое имя, но рассчитывать нам не на что. И мы ни на что не рассчитываем. Мы готовы принять все по нашим грехам, достойно по грехам нашим приемлем, как говорил разбойник на кресте. Вот. Мы понимаем это, мы сознаем это, в депрессию не впадаем, в отчаяние не впадаем, ты все равно прав, ты все равно безусловен в своей любви, решишь, что нас надо закрушить и наказать, значит, действительно надо, решишь, что надо помиловать, значит, это удивительно, что ты решил помиловать, но, в общем-то, мы знаем, что мы согрешили. Третье движение сердца, чувства, которые здесь проявляют они, это, ну, как бы, отражение. Да, мы согрешили, но ты же обещал, ты обещал, что несмотря на грехи, будешь к нам милостив, если мы тебя позовем. Вот мы зовем. То есть, мы знаем, что любое дело твое хорошее, но рассчитывать нам не на что. Но мы зовем к тебе, потому что обещал услышать всякого, кто к тебе обращается. Это, ну, скажем, вроде бы не логическая конструкция, она духовная конструкция, но она помогает вот каждому соразмерить ту ситуацию, в которой он находится. То есть, чтобы, вот, ну, мы не в пищи Вавилонской, но какие-то скорби, какие-то трудности, какие-то напасти и нападки у нас есть. Вот любой этой напасти, в любой нападке, в любой трудности, в любой сложности мы можем начать с того, что мы благословляем все, что сделал Бог. Ну, заболели, например. Благословляю тебя, Господи. Ты молодец, что я заболел. Это здорово, это правильно, это законно. Вот, собственно, деваться нам некуда, потому что мы сволочи, негодяи, потому что мы лжецы и лицемеры, потому что мы лентяи. Вот. Но я обращаюсь к тебе, потому что ты сказал, что, там, допустим, просящему у тебя дашь, если кто попросит у отца своего хлеба, он не даст ему чего-то плохого. То есть мы обращаемся к тебе не потому, что мы хорошие, не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что ты обещал услышать всякого к тебе обращающегося человека. То есть в этом смысле у нас вот духовная логика, она никаким образом не соотносится там, с ошибкой Бога или с нашим заслугой или еще с чем-то. Он, безусловно, прав, мы, безусловно, согрешили, но ты обещал, и мы поэтому просим. Ты говорил, и мы обращаемся. Не потому, что мы на что-то надеемся, а потому, что ты дал такое слово, и мы, прислушаясь к этому слову, вот тебя зовем. И последнее, что пусть мы станем жертвой тебе благоугодной. Вот, но иного мы все равно ничего не хотим, как только следовать за тобой. Дашь ли ты нам или не дашь, мы все равно хотим следовать за тобой. Вот, и дальше после этого благословления, после этого гимна, свидетельства их веры, видит Навуходоносор, царь, изумился, посмешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен сыну Божьему. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите, подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники и все вельможи, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа и племени языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинаго, был изрублен на куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы как так спасать». Тогда царь повозвысил Сидраха, Месаха и Авдинаго, возвеличил их и удостоил их начальства над прочими иудеями по его царству. Навуходоносор, царь всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Какие знамения Его и как могущественные чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды родов». Вот заканчивается тем, что видит Навуходоносор четвертого среди них. Все видят, всегда усматривают в этом. Это ангел Иеговы, ангел Ягве, который вот, описывается нам в книге «Бытия», и мы встречаем его там часто как некое присутствие Бога в жизни верных. Они явили веру. Они засвидетельствуют свою веру, и он вот в ответ на эту веру проявил себя подобный Сыну Божьему, который и сделал так благодатью своей, что они даже не опалились от огня. И второе исповедание Навуходоносора он изрекает, вот, говорит, что это Бог истинный, что Бог великий, нет подобного тому, как этот Бог, хотя он еще не называет его своим Богом, это Бог ваш, но он признается самым могучим, самым великим, самым значимым Богом даже для своего народа. И прославляет Бога он, публикует свое исповедание веры, говорит, что надо его прославлять, потому что царство его вечное, владычество в роде и роде, и повелевает больше никакого хулы на него не произносить. А из этого опять-таки мы видим, что очевидно косвенное свидетельство того, что сама история с этим идолом и была спровоцирована какими-то злыми людьми, которые хотели под корень истребить евреев. Вот. И они подговорили царя, и вот как бы ответом на их подговор, ответом на их ковы является это замечание, что если кто-то еще попробует возносить хулу на Бога израильского народа, тот будет истреблен, чтобы такая история больше не повторилась.
1: Вы слушали главы Ветхого Завета, мы их читали и разбирали со священником Константином Корепановым.

идешь опять. Ты силы подкрепляй в молитве, иначе трудно устоять. Ты силы подкрепляй в молитве, иначе трудно устоять. Ну а когда, покинув сушу, ты по воде продолжишь путь.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском пространстве книги, кофе и другие измерения Верхней Пышмы состоялась презентация монографии «На он или на речь. Дискуссия о церковном пении у старообрядцев». Автор историко-музыкального исследования, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии, старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований УРФУ Анна Михеева. Встреча объединила исследователей истории старообрядчества, студентов и всех, кто интересуется вопросами традиционной кириллической книжности и древнерусского певческого искусства. Монография посвящена глубокому исследованию полемики о правилах произношения орфоэпической редакции богослужебных песнопений в старообрядческих согласиях. Истоки этих споров восходят к книжной справе середины XVII века, когда часть старообрядцев сохранила старую раздельно-речевую певческую традицию – пение на «он», а другие приняли последовательное произношение текстов по нормам разговорного языка – наречное пение, на речь. В ходе презентации Анна Антоновна рассказала об истории создания книги, источниковой базе исследования и структуре работы, охватывающей дискуссионные сюжеты XVIII, XIX и XX веков. В монографии не просто воссоздается хронология споров, но впервые вводится в научный оборот целый ряд источников, сочинений сторонников и противников новоистиннаречия, исследует опыт реформирования богослужебного пения, предпринятый в начале XX века известным федосеевским книгоиздателем Лукой Арефьевичем Гребневым. Участники встречи узнали и о судьбе самого научного труда. Первое издание вышло в электронном формате в 2025 году в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Однако высокая востребованность исследования со стороны научного сообщества побудила соиздателей подготовить полноценную печатную версию. Второе дополненное печатное издание появилось осенью 2026 года благодаря финансовой поддержке Екатеринбургской епархии и содействию Екатеринбургской духовной семинарии. Презентация завершилась живым диалогом. Автор ответила на многочисленные вопросы аудитории, касающиеся древнерусской крюковой нотации, современной певческой практики старообрядческих общин и особенностей работы в археографических экспедициях. Коллеги поздравляют Анну Антоновну с выходом монографии и желают ей новых исследовательских открытий. Далее в этом выпуске. 8 октября в рамках проекта «Стратег» было проведено два занятия для учеников 7 и 8 классов Курганской средней школы номер 11. Как рассказал куратор проекта Евгений Измайлов, эти занятия относятся к теоретической части проекта. Они включают лекцию и настольные игры, цель которых – научить детей выстраивать правильные алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Темы занятий распределены по месяцам. Октябрь посвящен двум темам – особый случай. На этих занятиях школьники учатся правильно определять характер чрезвычайных ситуаций и без права на ошибку, где получают навык правильно действовать во время ЧС, рассказал Евгений Амирович. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

0: И завершение выпуска. В день памяти преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы 11 октября в просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в Санкт-Петербурге настоятель протоиерей Вадим Буренин выступил с лекцией, посвященной святой княгине. Еще при жизни великую княгиню называли ангелом, и не случайно. С раннего детства принцесса училась у матери проявлять милосердие, и в России она реализовала эти навыки в полной мере. Священник показал, как цепочка событий в ее жизни, воспитание и окружение привели к тому, что русский народ стал называть ее ангелом и великой матушкой. Особый акцент отец Вадим сделал на решение Елизаветы Федоровны принять православие. Она не была женой наследника престола и могла не менять веру. Муж, великий князь Сергей Александрович, никогда не требовал от нее этого. Решение было принято самостоятельно и стало ключевым на ее пути к святости. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница инокиня Варвара, князья и преданный им помощник были заживо сброшены в шахту недалеко от Алапаевска. 11 октября, 28 сентября по старому стилю 1918 года их останки были извлечены из шахты. В 1992 году архиерейским собором великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара были канонизированы как преподобно-мученицы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаю такую тему, мы еще об этом не беседовали, если только вскользь. Как должен проводить христианин свой день? Слово «должен» не люблю, может быть, как нужно проводить свой день? Вот так будет более мягко сказано.
2: На самом деле, ответ на этот вопрос не может быть однозначным, потому что каждый из нас уникальная, удивительная личность, и жизнь каждого из нас очень отличается. И общая рекомендация, наверное, жить с Богом, стараться всегда находить место для любви, находить время для того, чтобы делать приятное близким. Но вообще в целом помнить, что наша жизнь имеет глубинный смысл и задача раскрыть свой внутренний потенциал. А как именно проходит день человека, это может быть очень по-разному, в зависимости даже от занятости, от каких-то обстоятельств. Допустим, пока маленький ребенок у семьи, один день рабочий, пока вот, допустим, люди еще не состоят в браке, у них другой распорядок дня, более ориентированный только на себя, потому что ребенок, он меняет график, так как приходится под него подстраиваться, он еще не готов подстраиваться под взрослых. Вот, когда дети вырастают, возникают проблемы, в том числе, ну, если про пожилых людей, то это какие-то проблемы со здоровьем, они тоже вносят свои коррективы, там, день может такого вот начинаться рано совсем, потому что бессонница. Вот, а вечером человек не может уснуть и так далее. То есть все очень по-разному. Но главное помнить, что обязательно нужно днем помолиться, обратиться к Богу от всего сердца. Не обязательно читать какую-то молитву известную.
1: От себя, своими словами хотя бы.
2: Да, от всего сердца. Помнить, что в молитве главное искренность. И вот с Богом продолжать всю свою жизнь. Наверное, самое главное, что должно быть в жизни христианина. Ну и самое главное, помните еще вот, да, про любовь, конечно же, что день обязательно должен пройти с каким-то делом любви. Обязательно.
1: Взять себе за правило, да, такое дело любви. А что это, что вы подразумеваете под этим делом любви? Найти собачку, купить ей сосисочку, дать бездомной собачке, помочь, допустим, бабушке на проезд, там, сказать: бабушка, можно я там за вас заплачу? Или просто прийти в храм и конфеты на канон положить? Что такое дело любви для нас, людей, которые, ну, порой вот что-то надо сделать, а ты не знаешь, что. Вот что, не попадаются ни собачка, ни кошечка, ни бабушка, которую нужно перевести или за нее там заплатить, или что-то ей купить. Вот, а как? Дело любви. Или вы про дело любви в кругу, в рамках семьи, хотя бы там не осуждать, не вспылить, не накричать, не ответить каким-то словцом очень острым. Вот дело любви для вас.
2: Ведь вот вы начали с материального, то, что обязательно для дела любви нужно там купить что-то, потратить деньги или еще что-то. На самом деле, наоборот, я говорю как раз-таки о делах любви, как в целом отношение к жизни. Например, дело любви – это сказать добрые слова близкому человеку. Дело любви – это приободрить коллегу. Дело любви – внимательно отнестись к тому человеку, который находится рядом. Просто промолчать в каких-то моментах или еще что-то такое сделать. То есть дела любви – это скорее реализация вот этой самой главной заповеди о любви. Постараться увидеть красоту мира и любовь Бога к миру в окружающей нас действительности. Это сложно, потому что мы почти всегда зацикливаемся либо только на своих задачах, либо на каких-то сложных моментах в жизни, потому что надо решать проблему. И вот эта необходимость решения, она заставляет нас больше внимания уделять такому негативному аспекту жизни. А я бы советовал всем постараться вот в мелочах разглядеть как бы следы Бога, который Он оставил здесь нам в мире, увидеть ту красоту, которая сотворена Богом, увидеть красоту в тех людях, которые находятся с нами рядом. Красоту, имею в виду, не внешнюю, а вообще в целом внутреннюю, как личность, разглядеть. Ну или почему можно и внешнюю, кстати, разглядеть, это тоже хорошо. Ну, в общем, постараться вот как-то внимательно отнестись к той действительности, которая нас окружает, потому что из этих мелочей состоит наша жизнь. И во многом люди несчастны из-за того, что перестают они видеть радость, которая их на самом деле постоянно окружает. И тогда жизнь совсем по-другому воспринимается, как такое путешествие, ну, в сказке сложно сказать, но путешествие в таком интересном мире, который постоянно открывает себя с новой стороны. Но чтобы это открытие сделать, нужно остановиться и оценить момент.
1: Отвечая на вопрос, да, как проводить день, то есть нужно сотворить дело любви, также помолиться искренне от сердца. Какое место занимает чтение духовное? Потому что я слышала много раз, и одна монахиня прямо советовала каждый день страничку из Евангелия, то есть это главу читать. То есть как найти вот эту вот корреляцию жизни светской, да, у нас работа есть, у нас есть послушание, у нас есть обязанности какие-то в семье и духовные?
2: Ну, я вообще бы не делал акцент вот именно на духовной литературе, потому что жизнь христианина имеет ценность сама по себе. Да, очень хорошо, если человек разбирается в Священном Писании, это обязательно нужно. Любому христианину нужно знать Писание, естественно. Евангелие обязательно нужно знать. Ну, очень хорошо, если у него есть такая практика, как ежедневное чтение Писания. Но, мне кажется, более важно это в соответствии с теми глубокими истинами, которые мы знаем, строить свою жизнь. Про духовную. Да, самое главное – это сама жизнь христианина, потому что сама жизнь имеет смысл, и любовь должна быть практической. Это и есть реализация Евангелия в нашей жизни. Прекрасно, если человек находит время для чтения Священного Писания, каких-то книг, которые его вдохновляют. Ну, я бы не сказал, что надо обязательно делать акцент на духовной литературе, религиозной, потому что, как говорил апологет раннехристианский Юстин Философ, что семена логоса, логос большой буквы имеется в виду слово, по-гречески слово Божие именно вот, Господа, семена логоса разбросаны по всему миру. То есть какая-то доля истины и любви есть в любом произведении литературном или в каком-то фильме, или еще в каком-то явлении культурном, где есть добро, милосердие, сострадание, вот эти вот красивые, возвышенные христианские вещи, красота есть. И вот, наверное, я призвал бы всех возможности вот эту красоту улавливать, делать ней акцент и запечатлевать ее в своем сердце.
1: Есть книга «Яко с нами Бог», она издана в 1995 году, тогда еще по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексия II. И здесь написано, что умывшись и одевшись, нужно встать в святом углу и собраться с мыслями, помолиться и уже идти по делам. И также отмечено, что если же мы занимаемся хозяйством, прежде чем готовить пищу, нужно окропить все продукты святой водой. Вот у нас так интервью строится, вы больше о внутреннем, а я больше о внешнем. Так вот. Насколько это все важно? Да, это важно утром молиться и так далее. Но вот в святом углу, да, наверное, обстановка нас настраивает. Допустим, если у нас святой угол, там иконы. То есть мы, насколько это человека, ну так, в духовном плане направляет?
2: В духовном плане человека направляет только живые отношения с Богом. А это про внутренний мир, о котором я говорю. И Евангелие говорит о благой вести, то есть о том, что Христос пришел в этот мир, и это вещь про глубину. Ну, точнее, это благовестие заключается в глубине, в том, что сам Господь открылся человеку. И это и есть самая сердцевина христианского благовестия, что теперь мы не можем игнорировать то, что Бог есть на земле. Бог жил на земле как человек, Бог воплотился ради всех нас, Бог любит каждого из нас. И у нас уже нет выбора в плане вот, «хочу, не хочу». Если мы хотим быть счастливыми, хотим жить в любви, мы выбираем Бога. Если мы хотим быть без Бога, ну, надо быть готовым к тому, что вот мы несчастны. Вот этот выбор приходится делать в любом случае. Вспоминаются слова Христа о том, что не мир я принес в этот мир, но меч. Потому что меч четко разделяет вот эти свои, эти чужие. И притом свои и чужие не потому, что Бог их разделил, а потому что человек себя не хочет причислять к своим для Бога. По разным причинам. Здесь, опять же, вопрос внутреннего мира. Просто я почему всегда делаю акцент на внутреннем мире? Потому что содержание рождает форму. Если мы будем говорить о форме, о том, что вот надо встать обязательно в углу, Это разговор порождает вопросы насчет того, а как поставить иконы, а как это все сделать, а что в первую очередь есть, просворку или попить крещенскую воду, а что первее скушать, просворку или антидор, или артос, или еще что-то, какую-то другую святыню, а как вот икону, эту вначале поцеловать, потом эту. Если человек внутренне живет с Богом, то его жизнь с Богом, его молитва, она не только находится вот в углу, вот стал человек в святом углу своем красном перед иконами.
1: Значит,
2: вот
1: все, молитва находится. Есть, да? То да. есть, получается, а молитва всегда с человеком.
2: Да, получается, а что ж, человек едет в транспорте, а когда он, допустим, выполняет какие-то обязательства в плане, ну, врачи, допустим, на смене находятся и так далее, то есть график нормированный, что ж теперь, если человек утром встал, и не помолился, ну, в смысле, вот, правила не прочитал, что же он теперь недорог для Бога, или что его служение при этом не угодно Богу. Вопрос, как человек себя позиционирует по отношению к миру, по-христиански, или он просто вот только выполняет внешние требования, которые сам себе определил, или где-то вычитал, или еще что-то такое. Задача быть христианином, а не играть в христианина. Просто очень часто, когда говоришь о каких-то конкретных вещах, возникает риск уйти только в практическое русло.
1: Фарисейство, да? То есть в оболочку, а не во внутреннюю ядро.
2: Да, и вот этот риск, о котором предупреждает нас Господь наш Иисус Христос, когда, обращаясь к фарисеям, говорит: «Вы гробы окрашенные, вы внешне вот красиво выглядите, а внутри труп». И вот этот образ, он очень четкий, он очень прямой и обличающий всех тех людей, которые вроде бы внешне соблюдают какие-то правила, но если внутри нет содержания, нет живой любви к Богу, нет живой любви к ближнему, и попыток как-то меняться в лучшую сторону, такого духовного роста внутреннего, то человек, к сожалению, он, несмотря на то, что, может быть, какие-то вещи и делает, он внешне правильные, но это не приближает его к Богу, потому что, как сказано в Писании, что «вы устами чтите меня, сердце же далеко отстоит от меня ваше». И Богу нужно сердце человека. И поэтому акцент всегда нужно делать и задавать себе вопрос, действительно ли это преображает меня, действительно ли я, когда встаю утром на молитву, я думаю о Боге, когда я что-то делаю, я стараюсь вот делать свою работу, свое служение на 100% или нет. Вот если человек вроде бы все соблюл формально, а пришел на работу и занимается ерундой, или игнорирует свои обязанности служебные, вопрос, как бы, а зачем он молился?
1: А если он нечестно поступает, тогда это все молитва, хоть она и есть формально, но она не приносит такой пользы, если человек помолился и сразу в грех.
2: Ну, вопрос это, как он молился, потому что, смотрите, ну, странно, наверное, человек идет, чтобы совершить воровство или убийство, и при этом перед этим действием молится. Ну, странно, да, звучит даже. Ну, то есть человек, когда собирает совершить какой-то поступок, он понимает, ну, если перед ним можно молиться, значит, ну, это хороший поступок. Перед плохими вещами, наверное, мы не будем молиться. Потому что знаем, что Бог такое точно не принимает, Бог такое точно не любит и не одобряет в нас. Но допускает, потому что позволяет реализовываться нашей свободе воли. И вот поэтому вопрос содержания, он первичный. Если будет правильное содержание, человек очень правильно, очень благочестиво обустроит свой красный угол, расположит иконы, кто как, у кого-то 2-3 иконы, у кого-то там одна, у кого-то вообще там 10-20 икон там и так далее. Это все не принципиально. Главное, что это способствует человеку, его внутреннему духовному миру, его хорошим, правильным отношениям с Богом, его углубленностью в Священное Писание, его акцент на добрых делах. Или наоборот, это лишь внешнее успокоение, что человек говорит себе, что все нормально, все хорошо, а при этом в реальности его поступки и его мысли, и его желания, они свидетельствуют о том, что он далеко отстоит от Бога, он вообще и христианином-то не может именовать себя. Вот это глубокий вопрос, очень серьезный. И он ставит перед человеком необходимость либо честно признать, что есть некие сложности, которые надо исправить, ну, либо так и продолжать играть. Поэтому я стараюсь намеренно уходить от каких-то и рекомендаций, и вообще обсуждения формы, потому что много важнее то содержание, которое есть. И вот если будет содержание, всегда будет правильная форма. А если проблема в содержании, то какая бы правильная форма ни была, это не принесет, к сожалению, пользы человеку.
1: А вот есть ли какой-то у вас свой метод, лайфхак, секрет, совет, как прожить день, например, в добродетели, в сплошной добродетели, в любви к ближнему, не ссорясь, не как-то не лукавя, не осуждая, не гневаясь. Вот, может быть, есть какая-то такая вот позиция, как нужно вообще жить, ну, я не знаю, ваша практика, чтобы день, особенно это Великим постом, всегда актуально, когда человек борется со своими страстями, грехами, но, увы, порой не получается.
2: Вот. Я вообще бы постарался, и советую всем, и сам стараюсь жить по такому принципу, что нет смысла стремиться к идеалу, нужно просто жить, потому что искренность и действительно попытки следовать Евангелию, следовать за Христом, это и есть христианская жизнь. Идеальная жизнь никогда не будет, и самое главное, что Бог от нас этого и не требует. Да, Бог сказал в Евангелии очень важные слова, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но это как бы перспектива, которая открывается перед каждым христианином, и никто не сказал, что в рамках земной жизни мы когда-то станем идеальными. Идеальный был только один человек, Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Его за это убили, потому что он не вписался своей идеальностью в наш глубоко неидеальный мир. И поэтому задача христиан, насколько возможно, подражать Христу в его святости, в его праведности, но при этом помнить, что мы никогда не станем вот здесь на земле святыми. Наша задача обрести эту святость не потому, что мы стали идеальными, а мы обретаем святость, когда обретаем Бога в своей жизни, когда живем по Его заповедям. То есть святость у нас обеспечивает самый святой, сам Господь. Приобщаясь к Нему, выстраивая отношения с Ним, стараясь жить по Его заповедям, мы обретаем эту самую святость. Но святость – это не равно идеальное состояние жизни. Святость есть желание и движение по вот этому пути святости, пути, который имеет свою целью достичь мира с Богом. Вот о чем речь.
1: Еще один вопрос. А люди отправляются в паломничество, в трудничестве подвизаются, то есть трудятся в посте, в молитве, проводят время. Неужели от этого, от паломничества, например, это же все равно труд, не прибавляется святости в человеке? Вот какой бы он ни был, все равно же святые места, они, наверное, как-то человека более выправляют в духовном плане.
2: Ну, я, наверное, здесь не могу ничего сказать определенного, потому что у меня нет такого устройства, которое меряет уровень святости в каждом человеке. Мне кажется, что святость выражается в желании человека стать святым, святым в смысле быть Богом. Ведь мы не случайно слышим в конце вот литургии перед причастием священнослужителей, а потом и всех людей, важный возглас «святая святым». То есть святые дары предлагаются святым людям. Святым имеется в виду христианам, которые здесь собрались. То есть церковь ведь не случайно называет все собрание верующих святыми.
1: Почему?
2: Святыми, потому что они сейчас будут соединяться с Христом. Христос сделает их святыми. Не потому что они идеальны, они не идеальны, они грешники. Но грешники, которые хотят быть святыми, которые хотят, чтобы Бог их просветил. И поэтому задача наша не искать какую-то святость где-то в специальных местах, а помнить, что святость, она дается самим Богом, а у Бога нет каких-то особых мест. Вся Вселенная есть Дом Божий, Дом, который Господь сам построил. И все свято там, где человек старается призывать Бога в свою жизнь. Бог освящает жизнь человека. Нельзя сказать, что вот в этом монастыре более святые люди, в этом менее святые. Все зависит от человека. Есть праведники, которые, о которых, может, и не знаем, но Господь знает. Господь им открывается, Господь им помогает. И вот наша задача стараться вот стать такими людьми, призывая Бога в свою жизнь, стараясь сделать все от нас зависящее, чтобы Господь был в нашей жизни, вдохновлял бы нас и делал нас святыми. То есть можно вести неправильный образ жизни, но при этом жить в каком-то святом месте. Но это не означает, что место делает человека святым. Человек делает место святым. И поэтому какие-то места у нас называются святыми, потому что когда-то в этом месте... Вот, допустим, в Троице Сергиевой лавра как появилась? Появился преподобный Сергий, просто вот человек, который захотел святости, который захотел вот отношений с Богом, который захотел жизнь свою посвятить Богу. И Господь ему открылся, и Господь осветил его, вокруг него собрались ученики, и это место мы называем Троица Сергиева Лавра. Но мы же не можем сказать, что все, кто сейчас живет в Троице Сергиевой Лавре, или кто приезжает в качестве паломника, это все святые люди. Нет, это не святые люди. Но это место стало называться святым, потому что там появился этот человек. В каком-то другом месте тоже и сейчас может появиться праведник, какой-то добрый человек, который по-настоящему является христианином, и вот он это место освещает, и это место впоследствии тоже будет почитаться как место, где когда-то был вот этот праведник, который своим присутствием осветил место. И поэтому для Бога нет предела в плане пространства, для Него есть предел, это только наша воля, которая ограничивает Его действия. То есть мы не даем Богу нас сделать святыми, мы препятствуем этому. И Он, как любящий отец, наставник, учитель, Он никогда не входит насильно в нашу жизнь, Он стучится в двери нашего сердца, и от нас зависит, откроем ли мы Ему, станем жить по-христиански, или закроемся и скажем, что нет, я буду жить сам по себе. Этот выбор, который каждый из нас делает ежедневно, и вот мы говорим про распорядок дня, возвращаясь.
1: Да, я хотела еще один момент. А дисциплина, она помогает в распорядке дня? Когда действительно человек, вот один молодой верующий, мне лет 10 тому назад сказал, вот я утром молюсь в 7 часов, вот все хорошо у меня происходит. То есть он привык в 7 часов утра. То есть дисциплина помогает или нет?
2: Ну, дисциплина, естественно, помогает. И это в любом случае это правильно, потому что и монастырь строится по принципу дисциплины. То есть четкий распорядок дня, утром встают, что делают и так далее. Ну, жизнь в мире, такая светская жизнь, она предполагает другую дисциплину. Но у нас тоже она есть, дисциплина. Человек ходит на работу, он должен выполнять свои обязательства. Потому что от него зависят другие люди. Он вызвался, он заботится о своей семье, ему нужно зарабатывать деньги там, и так далее. То есть у него свое послушание. Это тоже можно сказать послушание. И это послушание, оно дисциплинирует, потому что ну, человек молится перед работой, допустим, и так далее. Да, дисциплина помогает, но просто тут я не вижу смысла как-то говорить о том, что вот какая-то одна должна быть дисциплина. Главное, чтобы было постоянство в плане молитвы, каких-то духовных практик, аскетических практик, времени на молитву, чтение, размышлений там и так далее. Нужна регулярность. А как именно, все индивидуально. В завершение, конечно, хотелось бы призвать всех нас к тому, чтобы каждый день мы находили место для Бога, чтобы мы думали о Нем, чтобы мы соотносили свою жизнь с Его заповедями, ну и постараться сделать так, чтобы наша жизнь, она приносила пользу, и в конце каждого дня мы обязательно бы констатировали, что мы старались сделать что-то хорошее и заметили бы в себе что-то негативное для того, чтобы на следующий день это улучшить и исправить. И таким образом мы ежедневно, как маленькими шагами, будем двигаться на пути к Царству Небесному.
1: А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
2: Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из вас.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял из апостолов, призванный первым.

идешь опять. Ты силы подкрепляй в молитве, иначе трудно устоять. Ты силы подкрепляй в молитве, иначе трудно устоять. Ну а когда, покинув сушу, ты по воде продолжишь путь.

0: Петербурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 1 по 4 октября творческий коллектив Воскресной школы и прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского совершили паломническую поездку по святым местам Пермского края. Поездка стала центральным этапом проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского», реализуемого благодаря грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива». Именно грант позволил вывести многолетнюю приходскую работу на качественно новый уровень и представить авторский миссионерский спектакль сразу в трех городах, связанных с проповедью святителя. Спектакль был представлен в Пермской православной классической гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского, который собрал 170 учащихся. В Черненском Иоанна Богословском мужском монастыре и на сцене Центра развития творчества детей и юношества «Звездный» в Соликамске. Здесь его посмотрели около 120 зрителей. Каждое выступление сопровождалось обширной просветительской программой, подготовленной в рамках гранта. Выставка детских рисунков, отражающих сцены из жития святителя Стефана Великопермского. Презентация о святителе Стефане, рассказывающая о его миссионерском пути и значении для Пермской земли. Буклеты о святителе, которые раздавали зрителям перед началом спектакля. Викторина по итогам показа, победители которой получили фирменные календари от храма. По завершении программы организаторам и руководителям воскресных школ были подарены брошюры «Сказ о святителе Стефане Великопермском и прогудливой березе», изданные в рамках проекта. Напомним, спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступила Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола прокудливую березу, на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии XIV века, небесному покровителю Уральской земли. Далее в этом выпуске. 2 октября в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный гала-концерт «Мурманск в сердце каждого», посвященный 110-летию со дня основания города-героя, сообщает Мурманская епархия. В начале торжественного заседания было зачитано поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованное мурманчанам. Также прозвучали поздравления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, главы региона Андрея Чибиса, главы города-героя Мурманска Ивана Лебедева. В приветственном слове митрополит Митрофан поздравил северян с праздником и подчеркнул исключительную значимость строящегося небывалого храма Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора как символа исторической памяти о городе Романов на Мурмане и о всех бесчисленно погибших на Кольской земле. После официальной части состоялся праздничный концерт, в котором, в частности, принял участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. И завершение выпуска. 6 октября в паллиативном отделении филиала областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха состоялся молебен. В молебной комнате отделения сестры милосердия социального отдела Алапаевской епархии совершили молебен преподобно-мученице великой княгине Елизавете. Молитва, вознесенная соборно, стала выражением общей просьбы о даровании силы, терпения и облегчения страданий всем, кто нынче проходит через тяжелые испытания.

0: После молебна они посетили подопечных в палатах. Особую радость подопечным отделения принесли подарки от неравнодушного благотворителя. Ортопедическая подушка и спелые фрукты. Ортопедическая подушка – это возможность подарить лежачему больному физический комфорт и покой. Лейтмотивом дня прозвучали слова святой Елизаветы. «Мы должны служить Богу в лице страдающих братьев наших». Именно в этом суть служения сестер милосердия. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
2: Сегодня мы поговорим с вами о понятии церкви. Что такое церковь? Потому что часто люди не разделяют эти понятия, думают, что церковь – это здание, хотя это храм, церковь – это организация, церковь – это что вообще? Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Господь Иисус Христос после своего воскресения говорит ученикам, что Он пошлет Святого Духа и просит их оставаться в ожидании. И апостолы единодушно находились в Иерусалиме, находились они там в день Пятидесятницы, это 50-й день после Пасхи, тот день, который является в церковном календаре Днем Святой Троицы, день, который также является днем рождения Церкви. И Господь посылает Святого Духа на апостолов, на учеников, и апостолы, движимые этим Святым Духом, начинают заниматься миссионерской работой. Они идут ко всем людям, ко всем народам, зачастую даже в самые далекие места, выходя далеко за пределы греко-римского мира. И вот таким вот образом появляется церковь, как уникальное единство всех верующих во Христе. Поэтому если мы дадим догматический ответ на вопрос, что есть церковь, то церковь – это единство всех верующих во Христе. Главой церкви является сам Господь Иисус Христос. В церкви есть священство, в церкви есть миряне, в церкви есть все люди, которые еще живы, люди есть почившие, усопшие, есть святые, и все это вместе является Церковью Христовой. С самого первого дня существования церковь была обращена ко всем людям, ко всем народам, и исторически всегда обращается ко всем людям, которые живут на земле. И эту же картину мы наблюдаем и сейчас. Сейчас мы видим, что православная церковь есть на всех континентах нашей земли, на всех территориях, даже в самых отдаленных уголочках есть православные церкви. И нужно поговорить, конечно же, об устройстве церкви как организации. Церковь как организация – это единство многих поместных православных церквей. Это древние церкви, например, Антиохийская или Иерусалимская церкви. Это церковь русская, естественно, это церковь грузинская, Элладская и многие-многие другие церкви. И вот наличие многих православных церквей в мире, оно показывает, что Слово Божие обращено ко всему человечеству, что все люди должны это Слово услышать, и, конечно же, церковь несет свое служение, учитывая какие-то небольшие национальные, культурные особенности. То есть, например, если мы посмотрим в интернете, увидим, как часто по-разному выглядит, например, батюшка грек, батюшка болгарин или еще кто-нибудь, потому что есть какие-то определенные свои культурные особенности, есть свой национальный язык, свои традиции, и это все не столько не разрушает, но еще и, более того, подчеркивает единство Церкви Христовой, потому что она находится на всех континентах, и она обращена к каждому человеку, который живет в нашем мире. Когда мы говорим о каких-то национальных особенностях поместных православных церквей, то очень важно понимать, что в первую очередь все мы едины, мы все исповедуем один символ веры, одну и ту же веру, и в зависимости от того, на каком языке символ веры читается в храме на богослужении, на болгарском, на румынском, на китайском или на каких-то других национальных языках, мы исповедуем единую православную веру, и в данном случае оказываемся едины, вот живя здесь, в России, или же, например, живя где-нибудь в Румынии, в Болгарии или где-нибудь, будучи представителем какого-нибудь африканского племени, мы оказываемся едиными. Но какие же есть отличия? Отличия есть культурные, отличия есть связанные с разными языками. Конечно, какие-то есть внешние отличия. Ну, например, все могут узнать легко красивое греческое облачение, которое является частью греческой традиции, которая явно выделяет всех нас. Часто мы видим, как, допустим, радуются очень активно празднику Пасхи какие-нибудь православные арабы, которые всегда очень эмоционально бегают около храма гроба Господня, когда очень эмоционально радуются празднику. Или, например, мы можем легко увидеть и многие такие другие культурные особенности. Например, православия на африканском континенте. Там тоже всегда все очень эмоционально, есть ритуальные барабаны в православных храмах и многие другие такие интересные особенности, когда мы просто видим, как именно особенности культурные. Но все это не только не разделяет церковь, но и делает ее еще даже более единой в своем многообразии. Часто спрашивают, зачем вообще нужна церковь. То есть сам Господь говорит, что я создам свою церковь, говорит это апостолу Петру, он говорит, что ты Петр, и на этом камне создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Это прямое указание самого Господа, и он говорит, что я дам тебе ключи, я дам тебе власть вязать и решить, и, соответственно, так будет всегда. Поэтому о бытии церкви говорит сам Господь в Священном Писании. И, конечно же, самая главная задача церкви – это быть хранительницей истины. Церковь совершает божественную литургию, церковь совершает Евхаристию, и церковь является самым главным способом объединения Бога и человека, самым главным способом для того, чтобы человек мог находиться в общении с Богом. Часто люди рассуждают, что у них Бог в душе, что для них не нужна какая-то внешняя организация, но с самых древних времен христианской истории, самых ранних христианских авторов мы видим такие слова: кому церковь не мать, тому Бог не отец. То есть, соответственно, с самых древних времен первые христиане понимают, что без церкви они не могут жить, без церкви у них нет возможности на спасение. И вот это самая главная задача церкви. Понятно, что мы занимаемся многими другими формами деятельности миссионерской, образовательной, благотворительной и так далее, но важно понимать, что по сути по своей церкви она для того, чтобы ходить в храм, чтобы причащаться, чтобы исповедовать истинную веру, а это все сделать невозможно, если ты находишься вне церковной ограды. Словами символа веры мы исповедуем веру воедино святую, соборную и апостольскую церковь. То есть получается вот они, четыре свойства: единство, святость, соборность и апостольство. Что это означает? Единство церкви означает, что церковь является большим единым организмом, который находится во всем мире. Святая церковь, то есть это святость церковной организации, вне зависимости даже от какого-то личного недостоинства каждого его члена. Соборность – это указывает на главный принцип жизни церкви, что основные вопросы решаются соборным разумом, то есть главным в церкви у нас с вами является поместный собор, собрание всех епископов, всех представителей духовенства и мирян. Ну и апостольство – это и указание на то, что церковь возникла в результате проповеди святых апостолов, и, конечно же, также это и указание на то, что мы сохраняем веру согласно тому, как нас научили святые апостолы. Есть такая интересная традиция – это понимание апостольского преемства. Апостольское преемство получается то, что есть цепочка рукоположений от самых первых веков, от святых апостолов и до наших дней. То есть, когда мы говорим о современном каком-то епископе, то его цепочка рукоположений восходит к самим апостолам. То есть, князья, поэтому их называют князьями церкви, и поэтому вне епископа, там, где нет епископа, там и не может быть церкви. То есть епископы являются такими вот хранителями церкви, являются столпами церкви, и без епископа тоже церковь невозможна. Поэтому мы исповедуем веру воедино, святую, соборную и апостольскую церковь. Главой православной церкви является сам Господь Иисус Христос. Он глава нашей церкви и на местах является предстоятелем церкви, является патриарх. То есть, если мы говорим о Русской православной церкви, то предстоятелем ее является святейший патриарх Московский и всея Руси. И также, конечно же, в церкви огромное значение имеют епископы. У нас есть церковная иерархия, есть епископы, есть священники, есть диаконы. Это, опять же, самая древняя христианская традиция, которая имеет основание и в Священном Писании, и в жизни древней церкви. Епископы имеют апостольское преемство, епископы рукополагаются соборно, как минимум при сослужении двух-трех других епископов. И что интересно, каждый епископ может свою традицию довести до какого-то апостола. То есть получается, что это есть апостольское преемство. Эта цепочка рукоположений никогда не прерывалась. Епископы рукополагают священников. То есть священничество – это самое, наверное, известное, то есть то, с чем сталкиваются все люди. Священник совершает богослужение на местах, в каждом конкретном приходе, в монастыре. Интересно, что священник совершает свое служение не сам по себе, он совершает его от имени своего епископа, то есть владыка его благословил, назначил на этот приход, и он от имени своего епископа совершает это служение на данном приходе. И также есть служение диаконов, это служение помогающих, диакона помогают при богослужении, как правило, это люди, люди, имеющие хорошие вокальные данные, которые могут красиво петь, читать, и они являются украшением церковной службы. У нас также был выпуск про церковное образование, о том, как стать священником. Этот выпуск тоже можно посмотреть в записи проекта «Кофе с батюшкой». Главная задача священника – это, в первую очередь, совершение богослужения. Понятно, что мы делаем много других дел. Это и миссия, социальная работа, и просветительская работа, и так далее. Но вместе с тем, главная задача – это совершение богослужения. Именно для этого священника и поставляют. Он совершает божественную литургию от имени своего епископа, он исповедует, он совершает другие таинства. И тут мы должны вспомнить, что священническое служение – это не просто служение учителя или какого-то наставника, нет. То есть это как раз те благодатные дары, та харизма, которая дана самим Господом, когда Господь сказал апостолу Петру, что «я дам тебе власть вязать и решить». И вот эта вот власть вязать и решить, она почивает на каждом священнослужителе, то есть на каждом епископе, на каждом священнике, и, соответственно, они и совершают свое служение вот в этом вот апостольском ключе.
1: Вы слушали передачу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Поэтическая страница. Сегодня в нашей рубрике «Поэтическая страница» мы предлагаем вашему вниманию поэтическую подборку, которую мы назвали «Святой караван» по мотивам духовных стихов русских поэтов.
1: Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? У вод ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима, бедные сыны? И пальма та, жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной головой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольный прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай, набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез? Иль Божий рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством? Заботой тайною хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верной часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.

Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий. Кого когда-то называли люди царем в насмешку, богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди. Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом блаженных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

Он шел из Вифании в Иерусалим, заранее грустью предчувствий томим. Колючий кустарник на круче был выжжен, над хижиной ближней не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, споривший с горечью моря, он шел с небольшой толпой облаков. По пыльной дороге на чье-то подворье шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынье запахло полынью. Все стихло. Один он стоял посредине, и местность лежала пластом в забытьи. Все перемешалось. Теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет». По дереву дрожь осужденья прошла, как молнии искры по громоотводу смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы, у листьев, ветвей и корней и ствола успели б вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства от всех вещей, полученных взаймы, от всемогущества, от чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала, без конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожной ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробыл. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит: спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек.
Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного его величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.

0: Вы слушали поэтическую подборку «Святой караван» по духовным стихам русских поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака в исполнении актрисы Натальи Нечаевой. Всего вам доброго! Помогай всем Господь! Поэтическая страница.
1: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
2: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделениях связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. «Церковный октябрь» или «15 причин прийти в храм». Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, Первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение. Но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает: душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября, память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: остановись, побудь с Богом. И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов. Оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее, каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова: «Мы не одни». Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате, в молитвенном уголке. Нет, христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем. И тогда, когда никто не видит, праведный Федор Ушаков напоминает, служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. 11-я причина, когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина. Чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их. Потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие, и в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу, потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только чтобы здесь было красиво. Не только чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить. Я пришел сюда не просто поставить свечу. Я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат, пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
1: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
3: Православное радио. Радио.
4: В Екатеринбурге 16.

0: октября сопровождали юных паломников педагоги и благочинный приходов Вятского округа Ярославской митрополии, духовник гимназии иерей Иоанн Недвецкий. Знакомство с Екатеринбургом началось прямо с перрона. Во время обзорной экскурсии школьникам показали архитектурные контрасты Екатеринбурга от исторических зданий до современных, а также рассказали о подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны, меценатах и добродетелях, которые занимались строительством монастырей и устройством мастерских и училищ. Завершился первый день посещением Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Второй день оказался не менее насыщенным. Ребята побывали в гимназии имени святейшего патриарха Алексея II. Им вручили подарки от правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После обеда состоялись экскурсии по памятным местам, связанным с последними днями святой царской семьи. Школьники побывали в храме на Крови и в царской обители на Ганиной Яме. Кульминацией второго дня стало участие юных паломников и педагогов в ночной божественной литургии, которая была совершена духовником группы иереем Иоанном Недвецким в надвратном храме Иверской иконы Божией Матери в мужском монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Третий день паломничества продолжился знакомством с Екатеринбургской духовной семинарией. Гости уральской столицы посетили новый учебный комплекс в Верхней Пышме, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, учебный корпус духовной семинарии, библиотеку, актовый и спортивные залы. Вечером школьники побывали в музейном комплексе гражданской и военной техники в Медной столице Урала. Четвертый, заключительный день поездки был посвящен знакомству с культурным наследием региона. Юные паломники побывали у памятника на границе Европы и Азии, посетили литературный квартал и музей изобразительных искусств. Организаторами поездки выступили Ярославская епархия и паломническая служба Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 12 октября в Омской духовной семинарии состоялась 10-я Всероссийская богословская научно-практическая конференция «Русская православная церковь в условиях социальных катаклизмов». В рамках конференции запланирована работа двух секций, посвященных значимым событиям жизни Русской православной церкви и общества. Секции будут затрагивать следующие темы. Политика советского государства в отношении Русской православной церкви. Образование, духовная и светская, история и современность. Монашеская жизнь на территории СССР. Опаленные судьбы, новомученики, новоисповедники. Культурологические, социальные, политические, мировоззренческие последствия политики секуляризма. В работе конференции примут участие представители Шуйской епархии, Екатеринбургской, Ставропольской, Вологодской, Новосибирской семинарии, преподаватели и обучающиеся вузов города Омска, научные работники музеев. 12 октября в 9 часов утра был совершен молебен в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, после чего началась регистрация участников. В 10 часов состоялось открытие конференции и пленарные заседания. И в завершение выпуска. С 35-летием детский садик «Рябинка» поздравил приход Яковлевского Благовещенского храма Ярославля. В поздравлении приняли участие детский приходской хор и клирик храма иерей Никандр Колодезный. Юные хористы подарили своим друзьям из детского садика добрые песни, а отец Никандр поздравил воспитателей, сотрудников и ветеранов с памятным событием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 октября по новому стилю или 30 сентября по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святых начала IV века священномученика Григория,

0: епископа, просветителя Великой Армении, преподобно-мучениц Репсимии, Гаянии и с ними 35 святых дев, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всей России чудотворца X века, преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца XV века, священномучеников XX века, пресвитеров Прокопия Попова, Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, протодиакона Серафима Василенко, преподобно-мученицы Александры Червяковой, мучеников Алексея Серебренникова и Матфея Соловьева, мученицы Аполлинарии Тупицыной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова обратимся к памяти новомучеников российских XX века. Священномученик Петр Соловьев родился в 1871 году в селе Подлесная Слобода Луховицкого уезда Рязанской губернии в семье псаломщика. Петр Тимофеевич окончил Рязанскую духовную семинарию и женился на Александре Степановне, дочери священника Стефана Кедрова, служившего в храме во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Карташова. Впоследствии у Петра Тимофеевича и Александры Степановны родилось 5 детей. В июле 1896 года Петр Тимофеевич был рукоположен в сан священника ко храму, где служил его тесть. В этом храме отец Петр прослужил настоятелем всю свою жизнь. Здесь он был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным округа. Семья отца Петра была дружная. Священник воспитал детей в любви к храму и к сельскому труду. Так что все крестьянские работы дети производили вместе с отцом. Сами пахали, косили сено для скотины. До тех пор, пока власти не отобрали хозяйство и часть дома. Среди жителей села отец Петр пользовался любовью и авторитетом. Во второй половине 1937 года усилились гонения на Русскую Православную Церковь. 8 сентября 1937 года НКВД выписал ордер на арест священника на основании доносов председателя колхоза. В 1936 году председатель колхоза будто бы пришел в дом к священнику, чтобы просить его подписаться на государственный заем. Священник отказался подписываться и сказал, что он советской власти помогать не будет, так как она преследует священнослужителей и отняла у них все гражданские права. «Советская власть привыкла нас грабить и до сих пор не перестает делать это. Законно или незаконно, а вам все подавай. Нам вы воспрещаете ходить с молебнами по приходу, а мы только на это и живем. Между тем, согласно новой конституции, мы вправе это делать». Вы от народа утаиваете, что в новой конституции написано относительно религии. Сотрудники НКВД приехали к нему домой в село Останкино, но не застали его. Арестован отец Петр был в гостях у своей дочери на именинах внучки 8 сентября. На следствии протоиерей Петр держался мужественно и с большим достоинством. 10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Петр Соловьев был расстрелян 13 октября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Дорогие братья и сестры, мы видим, что отец Петр подчеркивает в своих словах финансовую зависимость духовенства от возможности служить молебны на приходе. Эта ситуация очень распространенная в дореволюционном священстве, потому как образование получалось согласно сословию. И абсолютное большинство священников, кроме духовного образования, не имели другого. Поэтому и советская власть, отбирая у священника возможность служить, лишала его средств к существованию. Знаем, что многие священнослужители, уехавшие в период гонений за границу, были вынуждены трудиться в роли самых неквалифицированных работников. Очевидно, такая зависимость возникла в первую очередь от полного единства церкви с государством. В Новом Завете мы читаем, что сам апостол Павел иногда ручным трудом зарабатывал на жизнь, чтобы не обременять молодых общин. Да и сейчас за границей очень часто православные священники вынуждены работать на дополнительных работах, потому что малое количество прихожан не может обеспечить необходимую финансовую базу для существования храма и поддержания священника. Слава Богу, промыслом Божьим у нас в России сейчас сформировалось духовенство, очень часто имеющее не только духовное, но и светское образование. Это образование помогает священникам особенно усердно проповедовать Слово Божие в среде специалистов своего светского профиля, но и не только. Оно дает возможность организовывать церковные структуры, которые дают возможность священнику зарабатывать своими светскими навыками и при этом не отходить от церковной деятельности. Можно привести такие примеры, как приходские священники-юристы, социальные работники, бухгалтеры, священники-редакторы или журналисты. Даже священники-автомеханики могут пригодиться в крупных соборах или епархиальных управлениях. Церковь развивается и учится сохранять независимость от внешних факторов мирской жизни. И нет ничего предосудительного в том, что духовенство не забывает и не забрасывает навыки, полученные до принятия сана. Но и наши прихожане не должны забывать поддерживать свои приходы, чтобы священнику не пришлось оставлять пастырские труды для зарабатывания себе на пропитание. Священномученичи Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу мы предлагаем посвятить беседе о сахарном диабете второго типа. В последнее время эта тема вновь вызывает большое количество вопросов. В теме этой много, что очень важно повторить и разобрать. К сожалению, заболеваемость сахарным диабетом второго типа, можно сказать, катастрофически растет во всем мире, в нашей стране. В последнее время многие ведущие специалисты называют сахарный диабет новой эпидемией, неинфекционной эпидемией, болезни, которая поражает современного человека. Сахарный диабет второго типа – это хроническое нарушение обмена веществ. Это не просто повышение уровня сахара, это именно нарушение обмена веществ по самым различным направлениям в организме. Правда, действительно, единственным и четким важным критерием является в первую очередь повышение уровня сахара. В отличие от диабета первого типа, при котором поджелудочная железа практически перестает вырабатывать гормон, регулирующий уровень сахара, инсулин, при диабете второго типа инсулин вырабатывается, но клетки организма перестают на него реагировать. Это состояние называется в медицине инсулинорезистентностью, переводя на более доступный язык, состояние, при котором ткани сопротивляются собственному гормону, регулирующему уровень сахара. По объективным данным Международной диабетической федерации, в 2024 году в мире насчитывалось порядка 589 миллионов человек с сахарным диабетом. Причем, к сожалению, 40% людей не знали о своем диагнозе. В России сахарный диабет составляет 90% всех случаев диабета, поэтому мы и говорим о нем как о самом распространенном состоянии заболеваний. Что происходит в организме? Чтобы понять суть болезни, представьте, как работает здоровый организм. Мы едим, пища расщепляется, белки до аминокислот, аминокислоты всасываются, жиры до составных частей, более мелких, которые всасываются, сложные сахара или просто сахар в чистом виде, сахар и глюкоза – это одно и то же, поступает непосредственно в кровь, и как только поступает из пищи сахар в кровь, подаются сигналы поджелудочной железе, она вырабатывает гормон, инсулин. Инсулин – это своего рода ключ, который открывает дверь в клетках, и глюкоза может через эту дверь проникнуть в клетку. Если инсулина не хватает, что происходит при диабете первого типа, сахар остается в крови, не поступает в ткани. Ткани не производят важные процессы обмена веществ, жизнедеятельности. Это достаточно сложная и тревожная ситуация для обмена веществ. При сахарном диабете второго типа нормальный процесс усвоения сахара, глюкозы, ломается на нескольких уровнях. Из-за того, что факторы, которые приводят к сахарному диабету, нарушается чувствительность тканей, всех различных тканей организма, в первую очередь мышечные ткани, печени, чувствительность тканей к инсулину, то есть так называемая инсулинорезистентность, сопротивляемость тканей инсулину происходит. Сахар не может проникнуть в клетку из-за того, что инсулин не работает как ключ. Мышечная ткань теряет чувствительность к инсулину, глюкоза не попадает внутрь мышцы, остается в крови, печень перестает реагировать на сигналы инсулина. И еще очень важный момент. Этот момент как правило, является и причиной сахарного диабета. Увеличение количества жировой ткани, ожирение, избыточная масса тела – это фактор, который приводит к сахарному диабету. Но дело в том, что жировая ткань при избыточной массе тела, она не просто нейтральный наблюдатель, она сама является органом, который вырабатывает по современным исследованиям огромное количество веществ, и эти вещества препятствуют нормальной работе инсулина, препятствует тому, чтобы инсулин открывал как ключик двери, через который может проникнуть сахар. В результате получается ситуация. Человек покушал, сахар попал в кровь, но он, к сожалению, не может из-за нарушенной работы ключей, то есть из-за нарушенной работы инсулина, попасть в ткани. В тканях нет сахара, происходит голодание тканей, но сахара много в крови. И, к сожалению, вот этот сбой, он приводит в том числе и к нарушению обмена веществ. И холестерина, триглицеридов – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И к нарушению других процессов в организме, в том числе иммунной системы, что дает право называть сахарный диабет системным заболеванием. Не просто заболевание, которое связано с колебанием сахара, а заболевание, которое влияет практически на все органы и системы в организме. Почему развивается диабет второго типа? Можно разделить все причины, которые приводят к этому заболеванию, на наследственные и приобретенные. То есть ряд причин связаны с тем, что есть наследственные факторы. Условно говоря, их можно назвать формированием так называемого бережливого типа метаболизма. Ученые считают, что большинство современных людей являются предками тех людей, которые смогли выжить в периоды голодания. И у них одним из факторов выживания был так называемый бережливый тип метаболизма. То есть они кушали, может быть, и мало, но этот малый объем пищи позволял им создавать запасы. Запасы, позволяющие пережить голодные периоды. В ситуации, когда доступность пищи стала больше, хуже того, к сожалению, стала большая доступность свободных сахаров, животных жиров, это привело к ситуации, когда человек, казалось бы, питается обычно, но у него избыточное накопление жировой ткани, избыточная масса тела, ожирение – и формируется сахарный диабет в ситуации, когда человек сам достаточно часто говорит: «Я питаюсь неизбыточно, кушаю немного, но у меня есть те или иные проблемы с весом, те или иные проблемы с обменом веществ». Говоря о наследственности, достаточно часто можно заметить, что сахарный диабет второго типа наблюдается у многих близких родственников. К факторам, которые невозможно изменить, относят врачи и возраст. Риск серьезным образом увеличивается после 40-45 лет, когда происходит естественное угасание гормонального фона и у мужчин, и у женщин. Естественно, уменьшается интенсивность обмена веществ, и те привычки, которые ранее могли быть сглажены активным гормональным фоном, к сожалению, с возрастом переходят уже состояние развития болезни. Но самый главный акцент современная медицина делает на факторы, которые связаны с образом жизни. Избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение, которое достаточно просто выявить у себя благодаря тому, что измерить объем талии. Еще раз хочется напомнить, что в норме у женщин объем талии в здоровом состоянии идеально должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчин меньше 94 сантиметров. Если этот показатель выше этих значений, с медицинской точки зрения, говорят об абдоминальном ожирении и жир, накопленный в области живота, вокруг внутренних органов, самый значимый медицинский фактор, который вызывает сопротивляемость тканей инсулину. Помимо избыточной массы тела, абдоминального ожирения, фактором образа жизни является низкая физическая активность, хотя, безусловно, они связаны. Чем меньше человек двигается, тем у него выше избыточная масса тела. Следующий фактор, безусловно, это современный тип избыточного калорийного питания, связанный с тем, что человек кушает очень много так называемых легких, быстрых углеводов, сахара, насыщенных жиров. Хочется еще раз напомнить драматические цифры. Порядка 100 лет назад человек употреблял в пищу в год 2 килограмма сахара. Сейчас современный человек употребляет сахара больше 36 килограммов в год. То есть за достаточно короткий период времени человечество резко увеличило потребление свободного сахара. Это одна из самых драматических нот в изменении современного питания, которая приводит к большому количеству проблем. И в первую очередь к избыточной массе тела и к ожирению и к сахарному диабету. Важными факторами образа жизни современные ученые считают курение, оно снижает чувствительность ткани к инсулину, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, то есть повышенный холестерин, повышенные триглицериды. Но самое главное в рамках обсуждения то, что наследственная предрасположенность может никогда не проявляться и приводить к сахарному диабету, даже если в окружении ближайшие родственники достаточно часто страдают сахарным диабетом. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него очень высокая гарантия избежать сахарный диабет. И ситуация может быть обратная. Даже если ни у кого из близких родственников нет сахарного диабета, но человек имеет все факторы в образе жизни, способствующие сахарному диабету, избыточная масса тела, низкая физическая активность, избыточное калорийное питание и другие состояния, он, к сожалению, имеет очень высокие риски заболеть сахарным диабетом. Дело в том, что, к сожалению, в настоящее время одна из драматических картин сахарного диабета – это его резкое омоложение. Когда молодое поколение мало двигается, имеет высокую доступность к сладким продуктам, к сахару, другим составляющим, которые определяют сахарный диабет, к сожалению, диабет может формироваться значительно раньше. И, к сожалению, многие новшества, которые мы видим в ряде случаев жизни человека, доставка продуктов, мобильность его передвижения с помощью различных транспортных средств, приводящих к низкой физической активности, косвенно также существенно влияет на распространенность сахарного диабета. Поэтому, несмотря на быстро меняющийся образ жизни человека, традиции его физической активности, здорового питания во многом являются базовыми для профилактики и этого грозного заболевания сахарного диабета второго типа. Симптомы или проявления сахарного диабета, к сожалению, отличаются большим коварством. Он может протекать абсолютно без каких-то симптомов, беспокойств со стороны человека очень длительный период времени и начать проявляться только на стадии осложнений. В этой ситуации, к сожалению, исправить течение заболевания крайне сложно, и лечение, и борьба представляются крайне трудными. Вместе с тем, в некоторых ситуациях могут быть те или иные симптомы, или мягкие, или более выраженные, которые очень важно обратить внимание. К классическим, так называемым, традиционным симптомам в первую очередь относится жажда повышенная, сухость во рту. Дело в том, что когда очень много глюкозы, сахара в крови, она увеличивает концентрацию, жидкость из ткани перетекает в кровь и создается модель обезвоживания организма, центры, которые контролируют жажду, сигнализируют о том, что в тканях очень мало жидкости, и человек пьет, много пьет. Вследствие этого у него возникает и учащенное мочеиспускание, и слабость, и утомляемость, и сонливость. К более поздним симптомам важно отнести медленно заживающие раны, медленно заживающие порезы, затуманенное зрение, когда происходит осложнение на органы зрения, те или иные неврологические симптомы, онемение или покалывание в руках и ногах, частые инфекции, грибковые поражения слизистых, кожи и ряд других состояний. Самое главное, безусловно, то, что задолго до симптомов диагноз уже в организме может быть установлен, если человек вовремя проходит обследование и достаточно простые обследования, в том числе включенные и в диспансеризацию. Диагноз сахарного диабета устанавливает, безусловно, медицинский специалист, врач, фельдшер. Диагноз опирается в том числе и на результаты лабораторных анализов, в первую очередь контролирующих уровень сахара. Если сахар при сдаче крови из вены у человека меньше 6,1 ммоль на литр, то врач утверждает, что показатели обмена сахара нормальны. Если показатели выше 7 ммоль на литр, то есть основания для утверждения диабета. В настоящее время наиболее точным методом диагностики, безусловно, является так называемый гликированный гемоглобин. Дело в том, что сахар вступает в реакцию с гемоглобином, и специалисты, лабораторные службы научились изучать именно этот показатель, гликированный гемоглобин. Особенностью является то, что он отражает не просто колебания сахара, а отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 месяца. И в отличие от разового измерения, он не зависит от того, ел человек, не ел, было ли у него колебания сахара, связанные со стрессом, с какими-то медицинскими особенностями. Это самый надежный маркер долгосрочного и контроля, и в том числе ранней диагностики сахарного диабета. Если гликированный гемоглобин меньше 6%, то врач утверждает норму. Если выше 6,5, то есть основания для, в том числе, предположения и установки диагноза сахарного диабета. Лечение сахарного диабета – это всегда комплексный подход. Он включает немедикаментозные методы. Это не просто дополнение к лечению. Диета, физическая активность, снижение веса во всем мире утверждается как основополагающие факторы лечения. Если человек просто принимает лекарственную терапию и не прислушивается к рекомендациям врача о диете, физической активности и снижении веса, то, как правило, борьба с сахарным диабетом оказывается малопродуктивной. Помимо этого, очень важно понимать, что сахарный диабет – это еще и заболевание, существенным образом влияющее на риск развития осложнения артериальной гипертензии, развитие атеросклероза, других состояний, и поэтому лечение сахарного диабета в настоящее время учитывает, безусловно, и целый комплекс мер, направленных на контроль артериального давления, контроль липидного обмена. Но главное, хочется еще раз повторить, диета, физическая активность – это не просто рекомендации по здоровому образу жизни, это самостоятельные, очень эффективные аспекты лечения. При сахарном диабете второго типа нет одной универсальной какой-либо диеты для диабетиков. Это важно понимать. Речь идет о принципах здорового питания, которые полезны вообще всем, но для человека с диабетом критически важны. Базовые принципы – регулярность питания, 3 основных приема пищи, и идеально 2-3 перекуса. Не пропускайте еду, особенно если принимаете сахароснижающие препараты. Контроль порций. Важно не только что есть, но и сколько. Достаточное количество клетчатки человек должен употреблять в сутки 25-30 грамм пищевых волокон, а это минимум 500 грамм овощей и фруктов, для того, чтобы сахара, которые поступали в организм, относились к категории сложных, формирующихся в результате работы микрофлоры. Это дает и правильный обмен веществ, и медленное поступление сахаров. И самое главное, это дает ситуацию регуляции тонуса работы кишечника и еще достаточно много важных и нужных положительных воздействий на организм человека. Ограничение соли – достаточно важный параметр, особенно когда речь идет о начальных или уже сформировавшихся состояниях, связанных с повышенным артериальным давлением. До 5 грамм, 1 чайная ложка в день – это универсальная норма в рамках контроля артериального давления. Очень важно ограничивать насыщенные жиры. Жирное мясо, колбасы, сливочное масло, сало. Заменять их на растительные масла, рыбу, птицу. Метод здоровой тарелки – самый простой способ сбалансированного питания при таких очень общих принципах контроля питания при сахарном диабете второго типа. Половина тарелки – это овощи, зелень, огурцы, помидоры, капуста, кабачки, баклажаны. Четверть тарелки – это белок, запеченная или отварная рыба, курица, индейка, яйцо, творог, бобовые. Четверть тарелки – это сложные углеводы. Гречка, овсянка, перловка. Те крупы, которые дают в организм углеводы, сахара, но в сложном виде, в том виде, который наиболее здорово и здорово может быть усвоен организмом через работу, нормальную работу микрофлоры, кишечника, ферментных систем. Очень важно выбрать именно цельнозерновой хлеб и дополнительно ложка нерафинированного оливкового масла. Что можно и важно добавить? Фрукты и ягоды, яблоки, груши, персики, все виды ягод, лучше в целом виде, а не в виде соков. Цельнозерновые продукты, еще раз хочется напомнить, не жирные источники белка, морепродукты, полезные жиры, орехи, семена. Что нужно ограничивать или исключить? Сахар. Помнить, что предложение заменить мед вместо сахара – это крайне ложное предложение для людей, страдающих сахарным диабетом. В меде достаточно большое количество фруктозы. Фруктоза усиливает инсулинорезистентность, и она достаточно плохо влияет на течение болезни печени, которые, к сожалению, при сахарном диабете встречаются очень и очень часто. Важно исключить конфеты, шоколад, мороженое, белый хлеб, булочки, печенье, манная каша, сладкие напитки, соки, колбасы, сосиски, копчености, сладкие фрукты с высоким так называемым гликемическим индексом, то есть достаточно быстро дающим поступление легких сахаров в кровь. Виноград, финики, инжир, бананы, арбуз, дыня. Важно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, которые содержат очень высококалорийные компоненты, трансжиры, много соли, много добавленного сахара. Достаточно частыми ошибками в диете является попытка применить так называемые безуглеводистые варианты диеты. Этого делать не нужно. Углеводы важны, это источник энергии. Здоровая доля углеводов в рационе должна составлять минимум 50%, полностью их исключать не нужно и достаточно вредно. Поэтому нужно именно сбалансированное питание, а углеводы получать из каш, цельнозерновых каш. Помнить, что не стоит голодать, не сидеть на монодиетах. Гречневая, кефирная, к сожалению, ограниченный набор продуктов дает достаточно быстрый, краткосрочный эффект снижения веса, но ведет к дефициту витаминов и к достаточно большому количеству срывов в диете. Важно еще раз помнить о том, что не стоит заменять сахар на фруктозу, сахар на мед. В больших количествах фруктоза снижает сама по себе чувствительность клеток к инсулину. Самостоятельный метод лечения сахарного диабета – это физическая активность. Физическая нагрузка – не дополнение к лечению, а полноправный метод терапии. И по эффективности он абсолютно сопоставим с лекарствами. Как это работает? Работающие мышцы активно поглощают сахар из крови. И причем это поглощение не зависит от гормона, от инсулина. Регулярная физическая нагрузка повышает чувствительность клеток, к тому же к инсулину, воздействует на саму причину диабета второго типа. Увеличивается к тому же расход энергии, сжигаются калории, сжигается жир, снижается вес, улучшаются показатели холестерина, артериального давления. Это необходимый фактор лечения. Сколько нужно физической активности? По общим рекомендациям, минимум 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например, по 30 минут, 5 раз в неделю. Но важно помнить, что не существует какого-то универсального временного параметра, как и не существует универсального количества шагов. Дело в том, что в свое время было предложено как стандарт 10 тысяч шагов в сутки для здорового человека. Но медицинские исследования, проводимые в отношении влияния шагов на здоровье человека, показали, что 10 тысяч – это был такой журналистский ход в свое время. И человек, который не двигался активно и начал ходить, ему вполне достаточно и 2000 шагов. Самое интересное, что рост воздействия активности шагов на здоровье человека наблюдается где-то в диапазоне до 7000 шагов в день, а дальше уже прирост существует маленький. Поэтому очень важна индивидуальная норма и принцип очень простой. Движение лучше, чем недвижение. Избыточная физическая нагрузка не нужна. Вся нагрузка должна быть индивидуальной и комфортной. Есть усредненные нормы, о которых мы говорим. Начинать можно с 5 минут, постепенно увеличивая до 40 минут за занятие. И важно помнить, что подходят обычные, простые упражнения, ходьба. Вначале умеренная, в дальнейшем более быстрое плавание, езда на велосипеде, танцы. Самой здоровой считается физической нагрузкой постоянная, распределенная в течение дня, работа по дому, работа в саду. И важно контролировать пульс, физическое самочувствие. Физическое самочувствие должно быть удовлетворительным, и пульс должен учащаться примерно в 1,5 раза. Есть более точные параметры определения частоты сердечных сокращений, их подскажет врач. И желательно добавить 1-2 силовые тренировки в неделю. Упражнения с гантелями, собственным весом, например, приседания, упражнения на гибкость, растяжка. Все это, с одной стороны, тренирует мышечную силу, а с другой стороны, и снижает риск падений и травм. И условно, если есть заболевание, важно перед физическими компонентами лечения проконсультироваться с медицинским специалистом. Не забывайте, если человек принимает сахароснижающие препараты, инсулин, таблетки, физическая активность может вызывать дополнительное снижение сахара, и это важно учитывать при начале тех или иных физических упражнений. Всегда в самом начале важно иметь при себе доступные продукты, быстрые углеводы, кусочек сахара, фруктовый сок. Если человек почувствует слабость при начале занятий, при сахарном диабете, у него нет возможности померить сахар, то необходимо принять быстрые углеводы, контролировать сахар до и после тренировки, особенно на начальных порах. Безусловно, контроль массы тела – это точка, которая показывает, насколько правильно человек соблюдает диету, насколько он ведет активный образ жизни, соблюдает физическую активность. И снижение веса – один из самых точных и важных параметров правильных упражнений, правильного соблюдения диеты. Есть параметры контроля, снижение массы тела на 5% от исходной уже значительно улучшает показатели при сахарном диабете. Если добавить к диете физической активности отказ от курения, самоконтроль, регулярно измерять уровень глюкозы глюкометром, контролировать артериальное давление, раз в 3 месяца сдавать анализ на гликированный гемоглобин, ежегодно проходить обследование, осмотр глазного дна, проверку состояния стоп, анализ мочи, другие показатели, и добавить ко всему это психологическое благополучие, борьба со стрессом, выработка стрессоустойчивости и помнить, что диагноз сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть привычки. И больше половины случаев удается при строгом соблюдении мер, которые выше были сказаны, по изменению образа жизни, при соблюдении медицинских рекомендаций, добиться ремиссии заболевания на начальном этапе. И главное, рано и вовремя поставить диагноз. А для этого помогает контроль сахара, прохождение диспансеризации, когда уровень сахара измеряется у человека. Рано поставленный диагноз, высокая эффективность предотвращения осложнений сахарного диабета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: «Ставлю уколы в поликлинике внутривенно, и в местах уколов появляется затвердение. Как избежать этого и что делать?» Уважаемые радиослушатели, уплотнение после внутривенного укола врачи чаще всего определяют как инфильтрат. Это скопление препарата или части крови в подкожной клетчатке, вне вены, вне сосуда. Происходит чаще всего это, когда игла проколола стенку вены насквозь или из-за первичной попытки пунктировать, то есть войти в вену. И чаще всего это возникает при сложных анатомических особенностях человека, когда вены залегают достаточно глубоко в подкожной клетчатке или имеют особое строение, трудно контролировать визуально или другими признаками их нахождения. И это чаще всего дает такое общее определение процедурными сестрами как сложные вены, требующие особого опыта манипуляций. Как уменьшить риск? Определить с процедурной сестрой возможность колоть в ту вену, которая не кололась в предыдущие дни, и чередовать руки. После извлечения иглы плотно прижимать место укола минимум на 5-7, а возможно и чуть дольше минут. Это снижает вероятность инфильтрата, снижает вероятность гематомы. Если это систематическое и частое осложнение, то в том числе и обсудить с врачом вероятность альтернативных методов лечения. К сожалению, у нас до сих пор достаточно часто существует убеждение о том, что внутривенные вливания, они значительно эффективнее, чем таблетированные препараты. На самом деле современная фармакология стерла эту грань между внутривенными таблетированными препаратами, да, в неотложных ситуациях, в ситуации срочной помощи. Действительно, внутривенное введение, оно быстрее обеспечивает эффект, но когда человек планово проходит лечение в дневном стационаре, в том числе, разница между инъекционными препаратами и препаратами, которые можно принимать в таблетках, достаточно мало. Поэтому в последнее время врачи настаивают, серьезно настаивают и обоснованно настаивают на том, что все процедуры внутримышечные, внутривенные должны быть очень строго регламентированы по показаниям и не включать в себя эмоциональный компонент, связанный с тем, что вот покололся, значит полечился. А если, соответственно, не было внутривенных или внутримышечных инъекций, то, соответственно, лечения нет. На самом деле здесь нужно быть очень аккуратным, взвешенным и прислушиваться к мнению врача. Что делать, если уже появился инфильтрат? Первый день, возможно, два, холодный компресс. Не греть ни в коем случае. Далее использовать мази или гели с гепарином и, безусловно, сообщить об этом осложнении врачу, и врач решит о возможности и необходимости подключения, в том числе и физиотерапевтических процедур, УВЧ, их назначает только врач. Важно помнить еще одну вещь, когда идти к врачу срочно нужно. Уплотнение краснеет, становится горячим, боль нарастает, появилась температура. Это ситуация, требующая срочного обращения к врачу, так как это уже возможные осложнения процедуры, в том числе и инфекционные, воспаление стенки сосуда, когда требуется лечение самостоятельно этого осложнения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она описывает свою ситуацию следующим образом. Что за вирус ходит? Нос заложен, голова болит, болят глаза, закладывают уши, даже корни зубов болят. Сильный кашель и долго это не проходит. Как спасаться в таком случае? Уважаемые радиослушатели, выяснить по набору симптомов, какой вирус вызвал те или иные состояния, невозможно. Точный ответ всегда только лишь за вирусологическим тестом. Но на практике это не нужно. Лечение острых респираторных вирусных инфекций всегда симптоматическое, независимо от возбудителя, за исключением ситуации гриппа. Грипп – это острое начало, высокая интоксикация, высокая температура. Это одна из наиболее характерных черт течения гриппа. В настоящее время преобладают в наборе вирусов риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, некоторые коронавирусы. В общем, если ссылаться на практический опыт, то клиническая картина, которая была описана в этом вопросе, заложенный нос, боль в голове, глазах, ушах, чаще всего типична для аденовирусной инфекции. Она как раз отличается поражением глаз, заложенностью ушей из-за отека носоглотки и течением. Температура может держаться волнами 1-2 недели. Лечение симптоматическое. Обильное теплое питье, покой, увлажненный воздух, солевые растворы для промывания носа, жаропонижающие или обезболивающие, если температура выше 38,5, не принимать ни в коем случае антибиотики без рекомендации врача. Антибиотики при остром респираторном вирусном заболевании не работают. Врач, безусловно, при тяжелом течении нужен для дополнительной симптоматической терапии, для приема препаратов от кашля, для ситуации, которая выходит за обычную симптоматику острых респираторных вирусных инфекций, Безусловно, хочется еще раз обратить внимание на меры профилактики. Подъем острых респираторных вирусных инфекций наблюдается, поэтому важно носить маску, вечером промывать нос после посещения мест общественных и заниматься укреплением иммунитета, сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, профилактика стресса, коррекция дефицита витаминов. Все это в комплексе дает неспецифическую защиту. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Талицы. Она спрашивает, какую норму витамина D нужно принимать при инсулинорезистентности? Уважаемые радиослушатели, единой нормы при инсулинорезистентности, установленной в методических рекомендациях, нет. Важно помнить, доза подбирается по анализу содержания витамина D в крови. И, соответственно, главная цель – довести уровень до адекватного. В этой ситуации несколько может быть подходов, шагов у эндокринологов, у терапевтов. Они некоторым образом отличаются, но не принципиально. Прежде чем начать лечение, важно сдать анализ крови на содержание витамина D. И помнить, что профилактическая доза – это порядка 800-1000 единиц. Она назначается, когда у человека показатели витамина D в норме. Если же у него выявляется недостаточность или дефицит, то врач может предложить дозу от 2 до 4000 единиц в день. Но еще раз хочется повторить, эта ситуация сугубо врачебная. Невозможно указать единые стандартные схемы лечения. Важно помнить, что при избыточной массе тела, при ожирении, врач может увеличить дозу, потому что витамин D депонируется в жировой ткани. Важно помнить и еще одну составляющую. Витамин D действительно участвует в обмене сахара. И дефицит связан с инсулинорезистентностью, но крупные исследования не показали, что прием сам по себе витамина D эффективно снижает сахар крови или лечит инсулинорезистентность у людей с нормальным уровнем. То есть коррекция дефицита – это правильный шаг, но основой лечения остается снижение веса, питание, физическая активность. Ну и еще раз хочется сказать, сдайте анализ и выслушайте рекомендации врача об адекватной дозе именно вам. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет, есть ли смысл ставить капельницы с железом? Последнее исследование на этот счет негативное. Американская система здравоохранения запретила вообще капельницы с железом, так как было очень много негативных последствий. Так ли это? Уважаемые радиослушатели, есть в этом отчасти информация правдивая, но не полностью совпадающая. Действительно, в сентябре 2026 года организации в Северной Америке добавили в комментарии по поводу внутривенного железа предупреждение о том, что эти препараты имеют ряд побочных эффектов, в том числе риск снижение фосфора крови, падение уровня, которое при тяжелом течении может приводить к мышечной слабости, различным другим осложнениям. Смысл для пациента такой. Внутривенное железо – это работающий и эффективный метод при правильном назначении. Но он имеет жесткие показания. Показания связаны с тем, что это первое – подтвержденный дефицит железа. Второе – который не удается восполнить таблетками. То есть это очень важный момент. Начинает лечение с таблетированных препаратов. Слабость, усталость – сами по себе не показания к капельницам. К сожалению, распространено сейчас мнение просто прокапать железо для того, чтобы поднять тонус по каким-то другим основаниям. На основании того, что анализ показал нижнюю границу норму, но это норма. на самом деле. Поэтому важно прислушиваться к мнению специалиста по показаниям и противопоказаниям. Перед курсом и во время очень важно контролировать показатели гемоглобина, ферритина, в том числе и если врач назначил внутривенное железо, обсудить и необходимость контроля уровня фосфора. Это моменты, которые снизят вероятность негативных осложнений. Но вместе с тем, правильный подход, ступенчатый подход остается золотым стандартом. Выявленный дефицит железа, подтвержденный лабораторными современными тестами, начало лечения стаблетированных препаратов. При неэффективности, доказанной неэффективности таблетированных препаратов, внутривенные формы, как и внутривенные формы в особых клинических ситуациях, тяжелое нарушение всасывания железа, тяжелая анемия, подготовка к операции, продолжающееся кровотечение. Это ситуации, которые строго регламентированы клиническими рекомендациями. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Благотворительный фонд «Синара» объявил о старте 36-го грантового конкурса проектов. Заявки принимают с 26 октября по 20 ноября. Участвовать могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые инициативы

0: но и на ее практическую значимость, достижимость поставленной цели и перспективы дальнейшего развития, отметила президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Все инициативы проходят независимую экспертизу. По результатам первичной оценки формируется шорт-лист, из которого правление фонда определит финалистов и победителей. Итоги конкурса будут объявлены в феврале 2027 года. Напомним, благотворительный фонд «Синара» реализует грантовый конкурс проектов с 2007 года. Конкурс направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать социальные задачи и развивать местные сообщества. За время его существования поддержку получили более 554 проектов некоммерческих организаций. Среди них инициативы по созданию инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей и образовательных мероприятий, развитию народных ремесел, сохранению историко-культурного наследия, детского и технического творчества. Далее в этом выпуске. На телеканале «Спас» выходит просветительский проект «Отец и дети», ориентированный на детей самого раннего возраста и подростков. Это первый детско-просветительский проект такого формата на федеральном канале, ориентированном на взрослую аудиторию. Появление проекта – важный шаг в создании пространства для прямого диалога с детьми на глубокие духовные темы. «Отец и дети» – еженедельный проект, в котором дети говорят со священниками о Боге, православии и о самом главном. Ученики воскресных школ со всей России задают искренние, порой непростые вопросы и вместе со священнослужителями открывают для себя Христа и жизнь Церкви. В проекте участвуют 4 священника – протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Игорь Фомин, протоиерей Василий Геливан и иерей Давид Бобров. Разговор с детьми о Боге ведется на понятном им языке, живо, интересно и без нравоучений. Каждая программа начинается с притчи, которую рассказывает священник. Затем дети обсуждают со священником содержание и смысл притчи и задают волнующие их вопросы. Помимо серьезного разговора, в программе есть место и игре. В рубрике «Азбука веры» дети через пантомиму угадывают слово, а потом подбирают другие слова на ту же букву. Изюминка игры в том, чтобы участники называли слова только из православной азбуки. В рубрике «Перекрестки» к разговору о Боге присоединяются не только дети православных школ, но и молодежь на улице. Они делятся своими мыслями о том, кто такой Бог, что для них значит вера. Священники простым, доступным для детей языком объясняют такие понятия, как «правда и ложь», «добро и зло». Помогают разобраться в сложных ситуациях выбора, развеивают страхи и вносят ясность в трудные вопросы. Ведущим первого выпуска станет отец Давид Бобров, молодой священник из Белоруссии. Для него роль ведущего в программе станет дебютом. И в завершении выпуска. 11 октября на Преображенской площади города Серова состоялся патриотический концерт «4 года плечом к плечу», посвященный Дню воинской славы. В мероприятии принял участие епископ Серовский и Краснотуринский Феогност. По приглашению главы Серовского муниципального округа архипастырь выступил с приветственным словом к участникам и гостям концерта. В своем обращении владыка подчеркнул важность единства, взаимной поддержки и сохранения патриотических традиций, отметив особое значение духовных и нравственных ценностей в укреплении общества. Концерт стал выражением уважения к истории Отечества, благодарности к защитникам Родины и единства жителей, объединенных стремлением к миру и благополучию России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 109 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой нашей встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит в преддверии очень, на мой взгляд, важного и значимого праздника, поскольку в это воскресенье, 18 октября, мы в пятый раз у нас в России будем отмечать День Отца. И в связи с этим у нас сегодня в передаче принимает участие отец Евгений Попеченко. И начну я, наверное, не с того, как обычно мы представляем, руководитель и так далее, а начну с того, что отец Евгений – многодетный отец и дедушка пока двух внуков. И отец Михаил – духовник сестричества в честь Анны Новгородской из города Великий Новгород. Здравствуйте, батюшки.
1: Тоже многодетный отец, пока еще не дедушка. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Рады вас вновь приветствовать. Пусть Господь благословит нашу сегодняшнюю встречу, потому что вопрос наиважнейший.
0: И первый вопрос, который я хотела бы вам задать, вот что для вас лично значит быть отцом? Но я сейчас, вот поскольку к вам часто же обращается отец Евгений, отец Михаил, то есть я сейчас имею в виду не духовное чадо, а именно вашу семью. Вот что значит для вас быть отцом в своей семье?
1: Ну, сразу надо оговориться, что мне про отцовство, наверное, будет сложнее говорить, чем про материнство. Ну, потому что материнство, оно же ты наблюдаешь со стороны, ты видишь, как оно осуществляется в лице твоей мамы, потом супруги в отношении к нашим детям. А как отец, ты же смотришь, ну, как бы изнутри себя, ты же там смотришь наружу, а со стороны ты себя не видишь, и ты не знаешь, как, каким ты являешься отцом. Наверное, где-то в какой-то теории ты себе представляешь, как бы оно там должно было быть, а как есть на самом деле, мне об этом всегда говорить немножко сложнее. Поэтому сразу предупреждаю, что, может быть, наши размышления, они будут какими-то неказистыми. Что такое отец и как я себя ощущаю отцом? Наш Бог – это отец, мы его называем отче наш. Отец – это тот, кто дает жизнь. Часто представляется, что жизнь дает мама, но и об этом так и говорят. На самом деле жизнь дает отец. Именно от отца исходит семя, которое воспринимает супруга как плодородная земля, и внутри себя это семя взращивает и дает уже плод этого семени. То есть отец – это источник жизни. Из него исходит жизнь, как от Бога появилась жизнь в этом мире. И Бог, мы его называем отец, он рождающий. И отец – это тот, кто, выполняя замысел Божий, дает жизнь. Жизнь духовную, как духовный отец, жизнь физическую, как отец в нашей обычной семье.
0: Отец Михаил, а для вас лично что значит быть отцом?
2: Ну, если, да, личный опыт, я почувствовал, что отношение мое к этому появилось только с рождением третьего ребенка. Сейчас у нас четверо детей. То есть с каждым новым ребенком это осознание, оно что ли меняется. И то есть есть форма, а есть содержание, да, вот если мы говорим понятие слова «отец», это форма. А какое содержание, оно бесконечно широкое, насколько твое сердце готово вместить. Но вот важно, что ты хочешь вот это для себя воплотить. У тебя даже дефицит этого, я скажу больше. То есть жизнь в дефиците, да, вот когда у нас дефицит продуктов, мы как-то их особенно ищем. Дефицит mm-hmm. воздуха, особенно дышим каждый глоток воздуха.
1: Дефицит бензина.
2: Особенно. Да, да. То есть вот ты здесь. То есть ты в дефиците в этом как-то нуждаешься. Нуждаешься в Божьей помощи, нуждаешься даже вот в реакции твоих детей на твои поступки. То есть ты их понимаешь, что где ты неправ. И для себя ты это отмечаешь. А потом через покаяние это можно менять с Божьей помощью.
1: Ну, а еще я вспомнил песню, по-моему, Мясникова Вячеслава, что отцом может каждый стать, а постараться стать нужно папой. То есть как бы как функция отец, то есть тот, который, ну, формально жизнь производит, это не так сложно, это просто физиология. А папой стать, это значит стать для кого-то очень близким человеком, желательно для нескольких людей, которые тебя, это имя произносит с благоговением, как имя Божье. Потому что Иоанн Златоуст говорил, что родители – это как домашние боги. И когда дети, они видят пример отца, который защищает, сохраняет, заботится об этом маленьком мирке ему веренном, они вот это благоговение выражают: «папа», да, и в этом есть любовь.
0: А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, чем отцовство сегодня отличается от того, каким оно было 50 или 100 лет назад? Может быть, по воспоминаниям ваших родителей, например, или там бабушек, дедушек, да, вот, может быть, читая художественную литературу, да, или публицистическую. Как вы думаете, вот в чем разница между тем, что было в советское время, может быть, в царское время, и сейчас?
1: Мы тогда не жили, но я могу предположить, что поскольку человек изменился, то изменилось его отношение к тому поручению, которое ему доверено Богом. Я сейчас часто произвожу, ну, как некоторый принцип, что во время Великой Отечественной войны был такой приказ 227. Он назывался «Ни шагу назад». Умереть, но не знать позиции. И вот мы помним героев-панфиловцев, которые умерли, но не сдали позиции и не пропустили врага. А если бы они струсили, убежали, ну, скорее всего, бесславно где-то погибли бы, и никто бы о них не говорил. И вот я думаю, что обмельчал человек, ну и мужчина в том числе. Женщины, они вынуждены брать на себя какие-то сверхзадачи, сверхобязанности. И именно потому, что не стоят, не держат вот этот приказ, ни шагу назад. Очень легко сдают позиции, легко предают, сдаются в плен, легко отказываются от того долга, к которому их призывает Родина, общество, их природа. И сдают. Поэтому так много разводов. Гораздо больше, чем в советское время, чем до советское время. Потому что там по разным причинам, но люди все равно держали эту позицию, держали границу, не сдавались.
0: А вы как думаете?
2: С одной стороны, я вижу больше отцов, которые со своими детьми как-то гуляют. Раньше я этого не видел. Сейчас я вижу, что отцы стараются включаться в жизнь семьи, как вот, ну, с коляской как-то. Вот видишь отца, который гуляет с ребенком. Если смотреть в массовом, да, смысле, количество разводов по статистике где-то 80% или к 80%, это страшная цифра. И в этом я вижу тоже, ну, как сказать, ответственность мужчины. А с другой стороны, этой ответственности ты же на чем-то должен опираться. То есть у тебя должна быть прочная опора. И если раньше это была опора в том, что не было, ну, такого соблазна, как есть сейчас, то есть было где-то легче устоять. А сегодня много соблазнов, и в этих соблазнах нужно прям за Бога сильно держаться. Прям в нем нуждаться постоянно. И кто не держится, я про себя даже говорю. То есть ты говоришь уже от себя, например. Если ты не будешь держаться сейчас за Бога, ты начнешь от себя что-то делать, это пойдет в разрыв. Ну, просто для тебя это, для твоей семьи. Поэтому вот вопрос отца – это же знать волю Божию для семьи. Ну, не в том смысле, что прямо единолично, а Господь ее открывает тебе через жену, через детей. Ну, просто чтобы ее проговорить, это ж надо целостным быть внутри себя. Поэтому вот вопрос этой целостности обостряется. Если ты эту целостность нуждаешься в ней, получается, она у тебя везде, ты ее ищешь. И в работе внешней, да, как мужчина, и в семье. А основа – это, конечно, духовная жизнь твоя. Поэтому вот одно за другое.
0: Ну, мне еще, знаете, кажется, что вот в современном мире у нас многие мужчины, они или не видели, пока росли в своей семье, активного участия весь жизнь ребенка. Либо у нас ведь очень много семей, в которых просто отца нет. Ну, по номиналу. То есть женщина или он бросил ее во время беременности, или он ушел, или они там, ну, как-то вот расстались. И женщина одна воспитывала сына. Как вы думаете, как это влияет на отцовство и на формирование личности ребенка? То, что у нас мужчины не принимают, скажем так, вот участие. Я с вами, Денис Михайлович, согласна, что сейчас больше мужчин там и гуляет. Иногда я вижу в детскую поликлинику, не мама идет с ребенком, а папа приходит с ребенком, да, например. А мама, может быть, там с малышом, с маленьким сидит. Раньше такого действительно не встречалось. Но бывает такое, что дети, в принципе, отцов-то не видят. Я помню одну историю, когда маленькая девочка своему папе сказала: «Папа, ну ты хоть приходи к нам иногда в гости». Ну, то есть папа уходил рано утром на работу, приходил, когда она спала, и дочка его видела только иногда, вот иногда в выходной день. И после этого как бы вот мужчина, он как-то немножко переосмыслил и, ну, уже по-другому расставил приоритеты, наверное. Какое влияние, на ваш взгляд, как отцов, как священников, оказывает то, что мужчины или не принимают участие в жизни ребенка, или они просто вообще отсутствуют?
2: Да, я могу пример привести. И часто ты понимаешь, что свобода человека, она, в принципе, независимо от обстоятельств проявляется. В этом и есть Божий дар. И, знаете, вот один человек, который служит и имел встречу со штурмовиками, и они к нему прямо вот видят по глазам, они очень чувствуют, люди, мужчины, кто живой, по глазам. И они говорят: ты такой живой, дай тебя вот потрогать, можно просто с тобой побыть с нами. Потому что после этих заданий психика, она повреждается очень серьезно. И человек вот обостряется все, когда возвращается в мирное русло жизни. И вот они говорят, что ты такой живой, наверное, потому что ты родился в православной семье, потому что ты так вот жил, прямо у тебя все было с детства, тебя в храм водили там и так далее, ты верующий. И он им рассказывает: да нет, ребята, в моей жизни было очень много случаев. Я говорю, отец пил, мать развелась потом с ним. Потом я уехал в Питер, я там в метро скитался, меня бомжи там чуть не съели. То есть такие страшные вещи. Но вопреки этому сам человек, он вот именно создал семью. И, по сути, где-то именно в трудностях понимания, потому что он человек воцерковленный, а жена, она, ну, отстает, так скажем. Но вот семья держится на его исповедании веры. То есть он говорит: это мой крест. Он показывает на кольцо, говорит: это мой крест. И Господь дает силы ему нести, да, несмотря на все трудности. Это, ну, жизнь в глазах это отражает, то есть глаза зеркало души. Поэтому мы не всегда, мы, знаете, часто, мне кажется, что мы хотим условий, как бы сказать, а Господь действует вопреки условиям. Это сколько угодно ситуаций таких. Вот, может быть, в этом и есть, когда ты понимаешь, что нету сил, но ты их просишь: «Господи, помоги», и сила моя в немощи совершается. Поэтому вот я вижу, часто запоминаю именно не то, что благодаря, вот, да, например, примеры святых там мучеников, а именно вопреки.
0: Вопреки.
2: И вот это сохраняет, это вдохновляет и поддерживает тебя в твоих ситуациях. Именно это. Потому что когда благодарят, психика ищет как бы все время, что надо это, у тебя неконкачаемый поток желаний. Все, ты никогда их не исполнишь. Реальность, принять ее и жить в этой реальности, как вот опираясь на Бога.
1: Но и Бог же, он приходит тогда, когда он реально нужен. Он же, как отец, он чувствует потребность в детях. Она реальная или она, ну, такая формальная, как, ну, иногда дети звонят, говорят: папа, дай денежку. Мне это приятно. Я понимаю, что это тоже проявление моего отцовства. Но мне было бы приятнее, если бы ребенок спросил: папа, а как мне поступить? Вот у меня такая ситуация, подскажи. Или помоги там советом, или как-то включись. Это, ну, гораздо более глубокий уровень взаимоотношений. И с Богом точно так же. У Бога есть все, у Него есть все знания, у Него есть все силы, чтобы человека сделать счастливым. Но для этого у человека должна возникнуть потребность в этом. И, может быть, часто те люди, которые что-то не имели, конечно, их стартовые возможности, они немножко другие. Там, если у них другое образование, другая культурная среда, если у них семьи нарушения или отсутствие семьи полноценной. Но это может быть и для Бога, наоборот, некоторым дополнительным фактором, который этого человека может продвинуть. Потому что если человек смирился, прожив эти скорби, значит, он скорее может Бога привлечь в свою жизнь. Если он доволен жизнью, доволен собой, если он как бы в таком благополучии и комфорте вырос, у него может быть какая-то пресыщенность, высокомерие, нечуткость к другим людям, потому что сам не страдал, сам не голодал, не нуждался и других людей не чувствует. И здесь действительно сила Божия, она в немощи совершается. Поэтому Бог, Он может восполнить отсутствие отца, отсутствие матери, отсутствие родителей в принципе, если человек к нему из своей нужды обратится.
0: Мне кажется, видеть это возможным именно тогда, когда человек обращается к Богу, да, потому что когда у него нет вот этой связи, да, вот нет этих отношений с Богом, ему некуда обращаться, он не знает, как поступать. То есть он не знает, как себя должен вести. Ну, вот вырос мальчик, да, женился, а как себя он должен вести? Потому что иногда бывает такое, что он до создания своей семьи ни одного часа и дня не работал, например. А потом надо и работать, и трудиться, всех еще содержать. Так это же вообще какой-то кошмар, да? То есть для него это вот, ну, непонятно получается.
1: Тогда тут есть еще такой момент, наверное, тоже, что это ответственность отца в чем? Что отец — это проекция. То есть ребенок очень часто, ну, по сути, всегда он свое отношение с Богом формирует где-то на глубинном уровне благодаря своим отношениям с отцом. Если отца нет или эти отношения искажены, у человека, ну, правда, могут возникнуть сложности в выстраивании отношений с Богом. Это преодолимо, но это дополнительная трудность.
0: А вот скажите, пожалуйста, уже не один день, ну сейчас, слава Богу, ситуация меняется значительно, но все равно периодически это слышится такое, да, что не один десяток лет мы раньше слышали лозунги о равенстве между мужчиной и женщиной. Но как вы думаете, а вот в чем главное отличие роли отца от роли матери? Они же ведь отличаются, ведь Господь создал не зря же двоих, то есть и мужчину и женщину, да, сотворил. Значит, у каждого из них свои какие-то задачи и функции стоят. Вот в чем главное отличие?
1: Это же ложная идея равноправия. То есть во Христе мы все равны. Мы равны перед Богом в той ответственности за свою жизнь. Но в отношениях человеческих у нас есть статус, у нас есть иерархия, у нас есть разные обязанности, разная ответственность. У нас есть разная весовая, силовая категория, умственные способности, интеллектуальные, эмпатичные. Например, но женщины, они в 9 раз сильнее мужчины эмоционально. Поэтому с женщиной бесполезно на уровне эмоций пытаться победить. Это, ну, любой мужчина проиграет. Женщины сильнее. Сильнее, ну, как бы, эмпатичнее. Вот. Мужчина, он в другом. У него что-то больше развитое, дано от Бога. И каждому даны свои природные качества, которые и являются его обязанностями. Это извечная проблема в семье разобраться, кто что должен. И многие конфликты из этого и возникают. Это твоя обязанность, это моя обязанность. Почему ты с детьми не сидишь, почему ты там мне не помогаешь? Надо просто, ну, хотя бы теоретически знать и с этим согласиться. Есть у мужчины его природные, Богом данные обязанности. Он должен быть защитником семьи на всех фронтах, и материальном, и квартирном, и социальном, и психологическом. Он выстраивает защиту, чтобы его семья, жена, дети, они чувствовали себя в безопасности. Мужчина, он добытчик, то есть это тот, на ком лежит обязанность содержать семью. Поэтому очень важно, чтобы в процессе ухаживания девушка смогла разглядеть, человек способен к труду, он вообще трудоспособный, работоспособный, дееспособный. Он вообще умеет, хочет, любит. К каких-то свободных художников, которые мечтают о том, что вот, мне нужно условия создать, мне нужно там что-то, какие-то обстоятельства, и я начну. Сразу надо бежать подальше, потому что просто эта обязанность мужская потом ляжет на тебя, и ты станешь ломовой лошадью, которая будет тянуть эту повозку, в которой сидит и муж, и дети, и хозяйство, и так далее. И он хозяин. То есть хозяин тот, который отвечает, несет ответственность, который ведет за собой, как проводник, который видит цель, который идет к этой цели и ведет за собой свою паству. И в этом плане, ну, можно по-другому сказать, что мужчина — это священник. Священник, который разговаривает с Богом, и Бог разговаривает. Обратите внимание, что Бог разговаривает с мужчиной. Мужчина потом женщине передает то, что Бог ему сказал. Бог с ним, когда он собирал людей для проповеди, то там 5000 мужчин собралось. Это вообще, я не представляю, что это были за люди, которые пришли послушать Евангелие, Слово Божие. Вот. Кроме женщин и детей. И мужчина — это пастырь, священник и пастырь. Пастырь — это тот, который ведет за собой, собирает, защищает, сохраняет свою паству. Вот это обязанности. Это то, за что с мужчины можно спрашивать. Помыть посуду — это не мужская обязанность. Прибрать квартиру, искупать ребенка — это не его обязанности. Он это может сделать, если захочет, если его попросят, если он по любви захочет разгрузить свою дорогую супругу. Но предъявлять ему, что ты там пришел с работы и лежишь там, или почему ты мне не помогаешь, это нельзя, потому что это не его обязанность. У жены тоже есть три природные свойства или Богом заложенные вот эти качества женские. Это быть женой, быть матерью и быть домохозяйкой. Да, как бы это, может быть, кому-то неприятно не звучало, но неприятно звучит, потому что у нас исказилось, изуродовалось сознание. Нам его просто промыли мозги, нам сказали, что женщина должна в космос лететь, женщина должна управлять атомным ледоколом, женщина должна мужчину догнать и перегнать, и заткнуть за пояс. Это просто советская пропаганда, целью которой было уничтожить семью, ну, в традиционном смысле разрушить, вывести женщину из-под этого гнета и раскрепостить, ну, и потом как бы управлять всем этим процессом. Вот. И, конечно, они во многом добились, и женщины в борьбе за равноправие, конечно, мужчин победили, поэтому сейчас сидят одинокие и грустят, потому что, ну, нету нормальных мужиков, всех разобрали еще щенками. И мужчины от этого, конечно, очень страдают, потому что они чувствуют себя побежденными во многом. Но в реализации этим Богом заложенных свойств женщина становится счастливой. Она счастливая, когда у нее есть муж любимый. Многие скажут, да ну, да я там, как это?
0: Сама.
1: Да, я сама. Еще отец Дмитрий Смирнов когда-то приводил давно, я всегда ее вспоминаю, там такое ток-шоу, и две женщины между собой рассказывают о прожитой жизни. Одна бизнес-леди, и она реально такая крутая, там и везде бывала, и все заработала, а другая многолетняя мама. И вот она задала всего один вопрос. Этим вопросом она сразила наповал, она спросила, вы знаете, как у ребенка пахнет за ушком? И та не нашлась ничего ответить, потому что запах ребенка, когда ты его кормишь, важнее всех других каких-то достижений. Их даже рядом не поставить. Это все рассыпалось, как карточный домик. Потому что это другого уровня ценности. Женщины обычно об этом начинают шуметь, просто потому что тебя никто не позвал замуж, никто тебя не выбрал. Если бы на весах была карьера и любящий муж, и счастливое домашнее хозяйство, ни одна нормальная женщина, она бы даже думать не стала. Потому что она раскрывается, когда она ребенка кормит, когда она материнство рождает, отдает. Ну и хозяйка дома — это та, которая создает счастье, домашний очаг, атмосферу семьи, которая создает мир, в котором хорошо ей, детям, мужу. Женщина, она хозяйка дома, она сердце, она душа семьи. И это великое призвание. Просто когда его нет, ну, как ищут суррогаты, которыми хотят это дело забить, заменить, ну и думать, что как бы у них жизнь сложилась удачно. Ведь я опять все про женщин.
0: Хорошо. Отец Михаил, может, вы что-то еще добавите? Вот в чем главное отличие, на ваш взгляд, роли отца от роли матери?
2: Так тут, в принципе, на своем месте надо быть. То, что говорил отец Евгений, только я, может, другими словами скажу. Вот Бог же не создал конкуренцию. Он создал тебе, каждому вообще человеку, свое место. А грех накладывает ширму, ну, какую-то на глаза или искажает реальность. И ты пытаешься надеть на себя, ну, там, что-то не по размеру. И потом тебе это самому мешает. То есть ботинки не с того размера, там, они падают с ног, ты мучаешься, злишься, обижаешься, но, по сути, ты сам виноват. И, опять же, если мы вернемся к духовной жизни, то есть это суть ее — на свое место. Встань на свое место. Ты будешь счастлив в своей семье, в своем служении. И хорошо, да, вот отец Евгений говорил, я, может, немножко личный такой опыт у меня, то есть что важно для мужчины, если сотрудничество, найти, чем ты будешь заниматься. Потому что это дело, оно не просто, ну, это не те романтики, да, про которых мы говорили, сейчас отец Евгений говорил, которые ищут, как бы ничего не делая. Ты создаешь эту безопасность, но у тебя есть время, которое направлено на то, чтобы пищу для духа получить, потому что это без этого никак. И дальше ты уже с тем делом, которое тебе дал Господь, наполняешь свою душу. Потому что ты приходишь не просто, да, работать. Ну, я не знаю, как у других мужчин, но для меня важно, чтобы вот эта деятельность, она давала мне жизнь. Вот я мог черпать. И я надеюсь, что каждый так из мужчин черпает из своей деятельности силы жить. И вот потому что ты не устаешь в этом. Когда ты любишь, ты не устаешь. Мама, да, бывает. Но вот у нас была ситуация, когда ребенок болел. Не то, что болел, было неусвоение лактозы, фермента не было, и мама не могла, ну, моя супруга, жена, матушка, она не могла укачать. И я понимал, что вот если я не укачаю, вот это было вот буквально на измор. То есть либо уснет дочка, либо я упаду. И Господь давал силы. Потому что ты на своем месте, потому что жена не справляется, потому что ты понимаешь, что вы одно целое, вы делаете одно дело. Вот, а вторая, да, уже это действительно человек, да, что мы, да, друг друга находим. И вот уже другой пример, может, одной сестры, которая, ей пришлось отказаться от своего бизнеса, чтобы она стала слабой, зависимой от мужа, и они начали терпеть бедность. И муж пошел на работу. И здесь выбор, скажем так, это, ну, тоже как бы нужна смелость. Понимаете, как ведь мы же тешим свое самолюбие, что благодаря мне мы живем там. Я больше там что-то зарабатываю. Вот. А здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос для нас стоит опять же на своем месте. То есть какие интересы, стратегия какая? Краткосрочная, вот мы сейчас это купим, а потом что будет, то будет. Или мы смотрим, что это влечет на себя целую гору проблем, которые мы создаем дальше. Для себя самих. А нам потом с ними жить. Хотим мы этого или нет? Вот честно, мы можем ответить на себя только в духовной жизни. По-другому честности не получится. Это всегда будет вот маска какая-то, стереотипы.
0: Лукавство какое-то.
2: Сваливать на других, меня не воспитали, меня не учили. Вот я очень часто это слышу. Но это, опять же, ну ты спрятался, а тебе самому-то, тебе же, ну, не это надо. Тебе надо вот действительно пройти это с пользой, для ситуации, для себя, для близких своих.
1: Mm-hmm. Есть такой афоризм, что во Вселенной есть только женщины и их дети.
2: Потому что... А может, приложение?
1: Не приложение, а то, что мужчины вырастают такими, каких их, как их воспитывают женщины, в том числе и в семье. Муж, он меняет себя только ради любимой. Просто так ему напрягаться. Мужчины вообще такие существа, они все время живут в режиме сохранения энергии. Как коты. Вот кот, он же, у него шерсть очень теплая, но он все время ищет место у батареи, чтобы лишних калорий не тратить. Вот мужчина, он как всякий кот, он стремится к режиму сохранения энергии. Он из берлоги не будет лезть ни ради чего, даже ради самого себя, а только ради той, которой он захочет снять звезду с неба. А для этого женщина должна стать такой, она должна стать мудрой, уязвимой, слабой, просящей, ради которой он, почувствовав себя мужчина, героем, добытчиком, нужным, важным, значимым, он пойдет и будет совершать подвиги. И это очень важно, потому что мужчины, неправда, они рождаются и воспитываются женщинами. Если у женщины хватает мудрости и такта, и деликатности, и терпения, потому что правда, нам часто попадаются полуфабрикаты. То есть он вроде по форме мужчина, а по сути, по содержанию он еще подросток, недоразвитый, инфантильный, не способный к каким-то серьезным решениям. И если женщина мудрая, она сможет дать ему возможность. Ну, как Роберт Рождественский об этом очень красиво говорит. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда я совершу многое, что ради тебя. Поэтому я, говорит, прошу, рабея, помоги мне в себя поверить. Будь, пожалуйста, послабее. Вот не надо бороться с мужчинами. Вы их обязательно победите. Тут даже никаких сомнений нет. Просто потерпите немножко и помогите ему своей благодарностью, своим вдохновением, восхищением, подмечанием его малых усилий, дать ему возможность вырасти над собой. И он вернет вам сторицу своим мужеством, защитой и прочими благами.
0: Ну, вообще, пока вот вас слушала, подумала о том, что вот, вообще-то, если мы обратимся к истории, то у нас мужчины в самом начале, когда ребенок был очень маленький, они особо-то как бы детьми и не занимались. Ну, то, чтобы там купать, перепеленывать и так далее, то есть этим занимались женщины. Но вот в исторической литературе сказано, что к 5-7 годам действительно отец начинал уже заниматься. Там надо, если сына отдать в гимназию куда-то на учебу, все. То есть он, мне кажется, твой отец Евгений тоже про это обмолвились, что отец-то ведь его задача, мне кажется, вот у мужчин есть такое видение. Женщина, они же все вот так вот, вот рядышком, вот чтобы был накормленный, сытый, обутый, чистенький, чтобы все было хорошо, чтобы ему внутренне было хорошо. А мужчина, мне кажется, он может видеть немножко вперед. Ну, то есть каким ребенок, который пришел в семью, а куда он может стремиться? Потому что, например, да, если мальчик, то женщина часто возмущается: нет, не надо ни в борьбу никуда его отдавать, там будет там то травма, то еще что-то, а отец может сказать: нет, слушай, ему надо, вот для него, для развития его личности это будет полезно и будет очень хорошо. И вот и сейчас вспоминаю, что раньше больше детей гуляло на детских площадках, нередко была такая ситуация, если там кто-то с кем-то что-то не поделил, я имею в виду, что дети, можно было услышать такие фразы: я сейчас папе пойду скажу, и он тебе там, ну, что-нибудь. Он мог и не ходить даже, но для ребенка, вот мне кажется, это очень важно, что вот то, что вы, отец Евгений, сказали, защитник, да, что вот он чувствует защиту, вот безопасность, что вот папа, он станет на мою защиту обязательно.
1: Причем это тоже наш такой дефект православных, я сейчас просто как это комментарий к словам, что, ну, по нашему собственному примеру, мы же привыкли, что надо людей оправдывать, что нужно, ну, все время как-то находить в них хорошее. И дети нас потом ну, когда уже выросли, они нас укорили, что нам не хватало в школе вашей защиты, вашей поддержки. Потому что, например, когда педагог вел себя недостойно, не только со стороны детей в отношении к педагогу, но и бывает непрофессионализм. Но мы по шаблонным таким подходу, что взрослый всегда прав, что старших нужно уважать. А на самом деле моему ребенку педагог нанес тяжелейшую душевную травму просто тем, что он включился с ним в борьбу. И эта травма, она только была преодолена через, наверное, 10 лет после окончания школы, может, и не преодолена. А если бы мы как-то встали на защиту и поговорили бы с директором, с педагогом, или там с обидчиками, одноклассниками, ребенка надо защищать. Но, конечно, защищать не просто не любыми средствами, а чтобы он чувствовал защиту, что я скажу папе, и папа придет и с вами поговорит, и чтобы это было действительно, слова с делом не расходились.
0: Угу. Наша передача подходит к концу. Продолжение нашего разговора с отцом Евгением Попеченко и отцом Михаилом Кирищук о отцах, об отцовстве вы можете услышать через 2 недели. А мы от всей души поздравляем всех отцов с приближающимся праздником, с Днем Отца. И желаем вам, чтобы ваши сердца всегда были согреты любовью близких и родных людей, чтобы вы могли мудро руководить и сохранять спокойствие в любых ситуациях, чтобы ваше здоровье было крепким, а в жизни было побольше радости и успеха. Помощи вам Божией в очень важном деле воспитания детей. Храни всех вас, Господь!

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 13 октября. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Но сейчас пришло время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. Итак, после выпуска новостей мы приглашаем к радиоприемникам ребят. Для вас, дорогие друзья, прозвучит сказка «Теремок». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня новый цикл с Анной Кондрашиной о музыке и поэзии. В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19:30 цикл «Звучащая книга». Напомню, мы с вами слушаем рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. В 20:20 беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие священник Серафим Кадура. 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» мы с вами слушаем главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждений». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном. В 03:20 медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго, мира и любви. И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя трех святителей город Нижняя Тура по инициативе прихожан из благословения настоятеля храма иерея Сергия Клевекина реализуется проект, направленный на сплочение и воцерковление новых семей в жизни прихода. Семья здесь понимается как колыбель любви, внимания, поддержки и милосердия, а потому особенно важно, чтобы она развивалась в русле духовной грамотности, осмысленности и созидательного движения вперед. В минувшие выходные в рамках действующего семейного объединения состоялась беседа-встреча с иереем Константином Столовым, клириком Свято-Троицкого собора Нижнетагильской епархии. Темой разговора стали типы семей, причины деформации, условия устранения. В мероприятии приняли участие более 20 человек. Участники встречи смогли

внутри приходской общины. Далее в этом выпуске. 3 октября в экспоцентре города Уфы по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета прошел первый слет «Социальное добровольчество Башкортостанской митрополии». Он был посвящен развитию добровольческих инициатив и привлечению к социально значимой деятельности прихожан храмов. Мероприятие организовала Уфимская епархия при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан. На мероприятии выступили куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе и Луганской народной республике Синодального отдела по благотворительности, руководитель службы «Милосердие Казань» и ресурсного центра «Милосердие Поволжье» Ольга Варганова и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Их выступления касались организации добровольческого служения, работы волонтеров в зоне конфликта. Руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина рассказала историю организации комплексной помощи от Русской Православной Церкви пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, про работу центров помощи миссии в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Токмаке, Донецке и Скадовске, а также о бригадах добровольцев-ремонтников в волонтерских постах, в госпиталях и больницах пострадавших регионов. Организованные группы Уфимской епархии уже дважды выезжали на Донбасс в составе добровольческих групп патриаршей гуманитарной миссии в декабре 2025 года и в марте 2026 года. В ноябре от Уфимской епархии планируется третий выезд в зону конфликта. И в завершении выпуска. Клирик Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля протоиерей Вадим Толкунов награжден почетным знаком города Ярославля 3-й степени. Этой награды он удостоен за свои многолетние труды на ниве духовного просвещения и весомый вклад в жизнь общества. 4 октября после Божественной литургии знак отличия отцу Вадиму вручила заместитель мэра города Ярославля Елена Владимировна Гудкевич. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Шла лягушка из болота, видит, заперты ворота. Эй, замочек, отвались, отвались, теремочек, отворись, отворись.

Кто? Кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Ква-ква? Никого, кроме

0: ветра одного. Хоть кругом не очень сыро, а хорошая квартира. Ква-ква, ква-ква-ква. Тут и печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь.
1: Только свет зажгла лягушка, постучалась мышь-нарушка.
2: Это что за теремок? Теремок. Он не низок, не высок, не высок. Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет?
0: Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
2: А я мышка-нарушка. Пусти меня в дом. Будем жить с тобой вдвоем. Спелых зерен раздобудем. Печь блины с тобою будем.
0: Так и быть, пожалуй, в дом. Веселее жить вдвоем.

0: Поселилась мышь с лягушкой, с лупоглазою подружкой. Топят печь, зерно толкут, да блины в печи пекут. Вдруг стучится на рассвете петушок горластый Петя.
1: Это что за теремок? Он не низок, не высок. Эй, откройте петушку, ко-ко-ко, кукареку. Кто-кто-кто в теремочке живет? Кто-кто-кто в невысоком живет?
2: Я лягушка-квакушка.
3: Я мышка-нарушка. А ты кто?
1: А я петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка. Разрешите здесь пожить, буду честно вам служить. Спать я буду на дворе, петь я буду на заре.
4: Так и быть, пожалуй, в дом. Веселее жить втроем.
0: Вот живут они, лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь, вдруг стучится серый еж.
5: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
2: Я лягушка-квакушка.
3: Я мышка-нарушка.
1: Я петушок, золотой гребешок. А ты кто?
5: Я серый ежик, ни головы, ни ножек, горбом спина, на спине барана. Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей.
2: Так и быть, пожалуй, в дом. Жить мы будем вчетвером.

0: Вот живут они: лягушка, еж, петух и мышь Нарушка. Мышь Нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармоннике. Серый ежик свернулся в клубок, он не спит, сторожит теремок. Только вдруг из чащи темной притащился волк бездомный, постучался у ворот, хриплым голосом поет.
1: Это что за теремок? Из трубы идет дымок. Видно, варится обед. Есть тут звери или нет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?
2: Я лягушка-квакушка.
3: Я мышка-нарушка.
4: Я петушок, золотой гребешок.
5: Я серый ежик, ни головы, ни ножек. А ты кто?
1: А я волк. Зубами щелк.
3: А что ты умеешь делать?
1: Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов потрошить.
3: Уходи, зубастый зверь, не царапай нашу дверь. Крепко запер теремок на засов и на замок.

0: рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу, рыжий хвост, глаза как свечи.
1: Лисавета, здравствуй.
2: Как дела, зубастый?
1: Ничего, идут дела, голова еще цела. А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок?
2: Теремок.
1: Он не низок, не высок.
2: Не высок.
1: Мышь, наружка, там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, ощипать бы только пух.
2: Ах, мой серый, мой хвостатенький. Ой, как хочу я петушатинки.
1: Да и мне поесть охота. Только заперты ворота. Уж как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем.
2: Слабая с голодухи. Третий день как пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть. Мы пойдем его поищем по лесам.
1: Ах ты, батюшки, идет сюда он сам.
0: В это время в самом деле вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой.
3: Я ищу в лесу колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лиса?
2: Видишь в поле теремок?
3: Теремок?
2: Он не низок, не высок.
3: Не высок?
2: Мышь-нарушка там овес толчет.
1: А лягушка пироги печет.
2: Пироги печет капустные, подрумяненные, вкусные.
1: А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком.
2: Ты не хочешь ли проведать петуха? Петушиный отведать потроха.
3: Петушатина – хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда.
2: Нет уж, Мишенька, пойдем. Да на месте отопрем.
0: Вот идут они к соседям. Волк с приятелем-медведем. Впереди лиса идет, в теремок гостей ведет.
3: Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем.
4: Это кто пришел к нам на ночь?
3: Михаил.
4: Какой?
3: Иваныч, а по-вашему, медведь. Потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота. Расшибу я вам ворота.
4: Тише, Мишенька. В ворота не стучи.
5: Наше тесто опрокинется в печи.
6: Ты не суйся в теремок. Кукареку, или шпорами тебя я засеку.
5: Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем, ежом.
3: Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить.
2: Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались! Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота отопрем!
0: И пошла у них работа. Навалились на ворота, да не могут отпереть. Огрызается медведь, бьет он волка точно сваю.
7: А лиса хлопочет с краю. Ей плутовки легче всех. Бережет свой рыжий мех.
8: Вперед!
3: Назад!
8: Идет на лад! Эх!
3: Слышишь, лисонька, как досточки трещат?
1: То не досточки, а косточки хрустят. Разорю я, бессовестный медведь. Без обеда мне придется помереть. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу.
3: Не возьму, лиса, я в толк. Почему взбесился волк? Отчего он убежал?
2: Ты слегка его прижал, оттого и убежал. Еле ноги уволок. Да какой от волка прок? И без волка мы ворота отопрем. Петушатины отведаем вдвоем.
3: Очень хочется мне, лисенька, поесть. В подворотню я попробую пролезть.
7: Изловчился косолапый, в подворотню сунул лапу. Да, как видно, не впопад, не идет она назад. Аж в груди дыхание сперло. Заорал во все он горло.
3: Ой, лисичка, помоги, мне не вытянуть ноги. Пособи мне, дружбы ради, потяни меня ты сзади.
7: Не ответила лиса и ушла к себе в леса, а петух кричит с забора.
6: Эй, держите слово вора! Дай лягушка кочергу, пятку я ему прижгу.
3: Ой, боюсь я кочерги! Ой, лисичка, помоги!
6: Кукареку! Все на двор! В подворотню лезет вор! Эй, хозяюшка-лягушка, где твоя большая кружка? Принеси воды скорей, косолапого облей!
4: Поливай его, ребята!
5: Из кувшина, из ушата, из ведра его облей! Слово вора не жалей!
3: Помогите! Караул! Захлебнулся! Утонул!
7: Заревел медведь белугой, заметался с перепугу, изо всех рванулся сил, чуть ворота не свалил. Разом высвободил ногу и айда в свою берлогу. «Нет!» — орет он на ходу.

0: а петух кричит с забора.
1: Мы прогнали злого вора. Ку-ка-ря-ку, ку-ку-ку. Убежал он далеко, припустил во все лопатки. Удирает без оглядки. Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Не вернется к деревку.
0: Разошелся наш петух, распушил атласный пух. А пока он петушится, из кустов ползет лисица.
2: Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу.
0: Подползла она несмело, тонким голосом запела.
2: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Там живет петушок боевой. Он поет и трясет головой. Голова его ярче огня.
1: Тук-тук-тук там поет про меня.
2: Ах ты, Петя! Лихой петушок, у тебя золотой гребешок. Всем на зависть твоя борода. Ты слети, мой красавчик, сюда.
1: Нет уж, лучше я здесь посижу, на тебя свысока погляжу.
2: Ах ты, Петя, петух удалой, кто на свете сравнится с тобой? У тебя два широких крыла, ты немножко похож на орла.
1: Я не слышу, о чем ты поешь? Повтори. На кого я похож?
2: Ты сидишь от меня далеко. Подойди. Я шепну на ушко.
0: Тут петух не утерпел, звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе, а лиса, не будь плоха, хвать за горло петуха.
2: А теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Ты похож на себя, петуха. Скоро съем я твои потроха. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха.
0: Вот лисица бежит во весь дух, а в зубах ее бьется петух. Вырывается бедный петух, разлетаются перья и пух.
1: Братец, ежик дорогой, выходи-ка с кочергой! С кочергой! С лопатою! Бей лису проклятую!
0: Услыхал колючий еж, закричал: «Разбой! Грабеж!» Побежал он за ворота, добежал до поворота, видит, рыжая лиса с петухом бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, по предутренней росе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, колет щеткой лисьи ноги.
3: Я колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай-ка петуха.
0: У ежа иголки колки, больно колются иголки, только вертится лиса вроде спицы колеса.
2: Ах ты, ежик, серый ежик, не царапай лисьих ножек, пожалей мои меха, мне не надо петуха.
0: Петуха она швырнула, да скорей в кусты нырнула. Прошмыгнула между пней, а колючий еж за ней. Сзади мчатся друг за дружкой мышка серая с лягушкой.
4: Догоняй! Держи! Лови!
3: Хвост у рыжей оторви!
0: Через лес погоня мчится. Впереди бежит лисица. Задержалась у куста и осталась без хвоста. А потом во все лопатки припустила без оглядки. Скрылась рыжая в лесу, только видели лису. Говорит колючий ежик.
3: И я достану острый ножик. Хвост разрежу пополам и хозяюшкам раздам. Полхвоста тебе, лягушка, полхвоста тебе, Нарушка.
5: Благодарствуй, серый еж.
6: Лучше меха не найдешь. Хвост надену я на шею. Будет мне зимой теплее. В стужу лютую, в мороз, я укутаю свой нос.
0: Вот шагают друг за дружкой ежик с мышкой и лягушкой. Лисий хвост несут с собой, говорят наперебой.
6: Мы лису прогнали ловко, не воротится плутовка. Только жив ли петушок, золотой наш гребешок?
7: Он лежит, не шевелится. Мы погнались за лисицей и оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка, и стонал он очень тяжко.
3: Не горюйте вы о нем, мы сейчас его найдем. Слышу голос петушины. Вот и сам он. Под осиной.
6: Что ты, Петя, не встаешь?
7: Что ты песен не поешь?
1: Это песен мне, сестрица. Был в зубах я у лисицы. Даже встать я не могу.
3: Дай тебе я помогу. За крыло от тебя возьму я птицу бедную хромую. Ну, вставай, авось дойдешь.
1: Очень колешься ты, еж. Хоть меня не держат ноги, а дойду я без подмоги.
0: Подымается петух, говорит с собою вслух.
1: Кукареку, кукареку, отчего я стал калекой? От того, что простоват. Сам во всем я виноват.
3: Не горюй, голубчик Петя. Поживешь еще на свете. Будешь песнями опять солнце красное встречать.
0: В чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
3: Я лягушка-квакушка.
6: Я мышка-нарушка.
1: Я петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка.
3: Я колючий серый еж, я на всех ежей похож. Горбом спина, на спине барана.
1: Нынче праздник веселый у нас.
3: На дворе под гармонику пляс.
5: Мы прогнали медведя в леса.
6: Без хвоста убежала лиса.
1: Без хвоста убежала лиса.
8: Вот какие у нас чудеса!
5: Ну-ка, Петя, пойди попляши. У тебя сапоги хороши.
6: Эй, лягушка, пляши с петухом.
9: На еже покатайся верхом.
3: Нет, не стоит кататься на мне. У меня барана на спине.
8: Нынче праздник веселый у нас. На дворе под гармонику пляс.
3: Вот что, братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять.
1: Мы попляшем опять на дворе. Разбужу я вас всех на заре.
6: Я зерно вам в муку истолку.
5: Пирогов я для вас напеку.

А пока теремок на замок, будет спать до утра теремок, на покой собираться пора. Только еж не уснет до утра. Колотушкой он будет греметь, чтобы слышали волк и медведь, чтобы от этого стука лиса уходила подальше от.

0: Ребята слушали сказку «Теремок», но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о музыке и поэзии. Своими творческими размышлениями с нами будет делиться замечательная пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алла Петровна Кондрашина.
2: Алла Петровна, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели.
2: Алла Петровна, сегодняшней программой мы начинаем цикл, предлагаем нашим уважаемым радиослушателям цикл программ о поэзии, о музыке. И вот эти два понятия, два эти термина, поэзия и музыка, они, наверное, конечно, безусловно, настолько взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и наполняют наши сердца, наши души каким-то светом, теплом, добром. И ваше творчество, я знаю, что очень тесно связано с этим. Вы очень любите поэзию. Знаю, что вы замечательная исполнительница. И очень много программ состоялось в культурно-просветительском центре «Царский». И мы нашим дорогим радиослушателям дадим возможность услышать фрагменты выступления вашего. Начиная первую нашу программу, хочу спросить вас, чему мы ее посвятим.
3: Сегодняшняя программа посвящена русской духовной поэзии и клавирной музыке Баха. Это такая музыкально-литературная композиция, когда стих сочетается с произведением великого, гениального Иоганна Себастьяна Баха. Я взяла на себя такую дерзость объединить вот такие вот произведения. Русская духовная поэзия – это особый жанр литературы, который выражает религиозные чувства, поиск Бога, размышления о смысле жизни. Вот многие великие русские поэты, мы знаем, что они обращались к темам веры, к темам покаяния, к теме бессмертия души. У них в творчестве был и поиск веры, и раздумья о том, что такое вообще совесть человека, и восхищение красотой мира, который создан Богом. А в XVIII-XIX веке это был и Ломоносов, и Державин, и Пушкин, и Лермонтов, и Алексей Толстой. И также Серебряный век необычайно был внимателен к христианским образам. Поэты, как Ахматова, Блок, Мережковский, стихи которых будут звучать в моей композиции. Ну вот... Жуковский, великий русский поэт, он назвал поэзию земной сестрой небесной религии, светлым маяком, зажженным самим Создателем, чтобы во тьме житейских бурь нам не сбиться с пути. Понимаете? То есть вот поэзия, она очень сродни религии, небесной религии. Он назвал ее сестрой небесной религии. Ну, а с музыкой связь в том, что поэзия и музыка – это две родные сестры, взаимодополняют друг друга. Также у меня будут звучать прелюдии из хорошо темперированного клавира Баха. Бахом созданы 48 прелюдий и фуг. Это специализированная фортепианная литература. Я не буду читать сейчас лекцию о ней, это очень надолго. Но я взяла для концерта только прелюдии. У него есть прелюдии и фуги. Каждая прелюдия с фугой идет. Прелюдия как монолог, а фуга – это диалог. Но будет звучать прелюдии. Несколько, 15 прелюдий из хорошо темперированного клавира. Это вообще музыкально немыслимое сокровище, которое нам оставлено. В этих прелюдиях и фугах Бах как бы закодировал создание и развитие мира. Мне очень нравится высказывание Альберта Швейцера, великого тоже исследователя Баха. Бах – это завершение, от него ничего не исходит, но все ведет к нему.
2: Алла Петровна, вот вы уже сказали, и это, наверное, такая основная правильная мысль, что музыка и стихи, они посланы свыше, откуда-то с небес, и настолько они имеют, наверное, на человеческую душу такое влияние, потому что, когда, слушая какие-то произведения или слушая стихотворения, стихи, бывают такие моменты в душе, когда просто, ну, хочется, не знаю, творить, мир кажется прекрасным. Буря таких чувств, Как вот, когда вы готовите свои программы, какие вы испытываете чувства?
3: Я испытываю необычайное благоговение и чувство необычайного восхищения, даже слово сказать такое, это приземленное. Вообще музыка Баха — это настолько непостижимое явление. Он был, пришел на Землю один раз. И, наверное, больше такого явления, как Бах, не будет. А вот мне понравилось, недавно слышала интервью с одним пианистом. Он сказал, что если бы мы могли до конца понять музыку Баха, то наша цивилизация вылечилась бы. И все бы мы тоже с ней вылечились до конца. Непостижимая музыка совершенно.
2: Алла Петровна, ну что же, мы, наверное, дадим нашим радиослушателям возможность прикоснуться к прекрасному, услышать и произведение, и ваше прочтение стихотворений. А разговор о духовной музыке мы продолжим в следующей программе.
3: Да, и прозвучат стихи в этой композиции поэтов Серебряного века. Я их буду объявлять в течение программы.
2: Алла Петровна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ, и мы ждем продолжения в следующей программе. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
3: До новых встреч.
4: Откроется последняя труба, и мы воспрянем, только не во сне бы, не в вузах бы беспечного раба. Ах, вот зачем ты, музыка, дана, что, посвятившись горечью колючей, исполнится стези небес певучей, когда испита чаша-то до дна. Вся мира жизнь в подножии креста, как в миллионах брызг от океана, играет солнце, мощь звучит органа и исповедует наследие Христа.

смычков. Как не петь и не молиться, если все поет вокруг лес и луг, ручьи и птицы, если облак светлолицый улыбается как друг, друг прекрасный, облик милый, вестник радости земной, в жизни бедной и унылой, всюду образ белокрылый. Тихо веет предо мной, пусть тебя я и не встретил, и не встречу на земле, сердцем радости на свете. Я пою, как ранний петел, в одиночестве и мгле, не грустить и не молиться, и не петь я не могу. Я на дне души слезницы, тихий свет ее зеницы, словно тайна

Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир его чудес и славой несказанно. Хвалите сонм бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы, осанна, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога, моря даль и океан безбрежный, да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный. Константин Романов.

Александр Блок. Отрекись от великих творений, от людей и общений в миру. Отрекись от мирских вожделений, думай день и молись в вечеру. Если дух твой горит беспокойно, отгоняй вдохновение прочь. Лишь единая мудрость достойна перейти в неизбежную ночь. На земле не узнаешь награду, духом ясно, пред Божьим лицом. Догорай, покидая лампаду, одиноким и верным огнем.

довольно сложное по содержанию. Ему предшествует Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Олесь Адамович. «Ни с кем не говори, не пей вина, оставь свой дом, оставь жену и брата, оставь людей. Твоя душа должна почувствовать, к былому нет возврата, былое надо разлюбить. Потом настанет время разлюбить природу и быть все безразличный день за днем, неделя за неделей, год от года. Немедленно умрут твои мечты, и будет тьма кругом. И в жизни новой отчетливо тогда увидишь ты крест деревянный и венок терновый».

О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм. И ночи, волны и зарю, пускай мучения мне грозят. Благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты лето и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, тобой живу, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.

когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, то был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди. Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима. Все прошли там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес. Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и запахом бессмертных роз. Ржавеет золото, и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была замечательная пианистка, музыкант Алла Петровна Кондрашина, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Храни вас Господь.
1: В эфире православный радиоканал «Воскресение».
2: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. В культурно-просветительском пространстве книги, кофе и другие измерения Верхней Пышмы состоялась презентация монографии «На он или на речь» – дискуссия о церковном пении у старообрядцев. Автор историко-музыкального исследования, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии, старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований УРФУ Анна Михеева. Встреча объединила исследователей истории старообрядчества, студентов и всех, кто интересуется вопросами традиционной кириллической книжности и древнерусского певческого искусства. Монография посвящена глубокому исследованию полемики о правилах произношения орфоэпической редакции богослужебных песнопений в старообрядческих согласиях. Истоки этих споров восходят к книжной справе середины XVII века, когда часть старообрядцев сохранила старую раздельно-речевую певческую традицию – пение на «он», а другие приняли последовательное произношение текстов по нормам разговорного языка – наречное пение, на речь. В ходе презентации Анна Антоновна рассказала об истории создания книги, источниковой базе исследования и структуре работы, охватывающей дискуссионные сюжеты XVIII, XIX и XX веков. В монографии не просто воссоздается

0: Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Однако высокая востребованность исследования со стороны научного сообщества побудила соиздателей подготовить полноценную печатную версию. Второе дополненное печатное издание появилось осенью 2026 года благодаря финансовой поддержке Екатеринбургской епархии и содействию Екатеринбургской духовной семинарии. Презентация завершилась живым диалогом. Автор ответила на многочисленные вопросы аудитории, касающиеся древнерусской крюковой нотации, современной певческой практики старообрядческих общин и особенностей работы в археографических экспедициях. Коллеги поздравляют Анну Антоновну с выходом монографии и желают ей новых исследовательских открытий. Далее в этом выпуске. 8 октября в рамках проекта «Стратег» было проведено два занятия для учеников 7 и 8 классов Курганской средней школы номер 11. Как рассказал куратор проекта Евгений Измайлов, эти занятия относятся к теоретической части проекта. Они включают лекцию и настольные игры, цель которых – научить детей выстраивать правильные алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Темы занятий распределены по месяцам. Октябрь посвящен двум темам – особый случай. На этих занятиях школьники учатся правильно определять характер чрезвычайных ситуаций. И без права на ошибку, где получают навык правильно действовать во время ЧС, рассказал Евгений Амирович. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. И завершение выпуска. В день памяти преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы 11 октября в просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в Санкт-Петербурге настоятель протоиерей Вадим Буренин выступил с лекцией, посвященной святой княгине. Еще при жизни великую княгиню называли ангелом, и не случайно. С раннего детства принцесса училась у матери проявлять милосердие, и в России она реализовала эти навыки в полной мере. Священник показал, как цепочка событий в ее жизни, воспитание и окружение привели к тому, что русский народ стал называть ее ангелом и великой матушкой. Особый акцент отец Вадим сделал на решение Елизаветы Федоровны принять православие. Она не была женой наследника престола и могла не менять веру. Муж, великий князь Сергей Александрович, никогда не требовал от нее этого. Решение было принято самостоятельно и стало ключевым на ее пути к святости. В ночь на 18 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница инокиня Варвара, князья и преданный им помощник были заживо сброшены в шахту недалеко от Алапаевска. 11 октября, 28 сентября по старому стилю 1918 года их останки были извлечены из шахты. В 1992 году архиерейским собором великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара были канонизированы как преподобно-мученицы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баев. В гостях у нас Ольга Манумилова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алина, в прошлый раз мы с тобой говорили про дыню, а сейчас я предлагаю нам поговорить про тыкву. Вот ты сама о тыкве что знаешь?
0: Что она очень полезная, и что, когда она только созрела, ее очень тяжело чистить.
1: А мне кажется, наоборот, когда она долго лежала, ее очень тяжело чистить.
0: Нет, она становится мягкой.
1: Ага. Нет, она лежит, она наоборот затвердевает, так же, как кабачки. Когда вот долго тыковые кабачки лежат, потом она такая твердая кожура, что очень трудно разрезать. А вот как ты думаешь, тыква — это что? Овощ, фрукт, ягода? Что это?
0: Овощ.
1: Вообще считается, что тыква ближе к арбузам и бананам. И ближе, чем к морковке и капусте. А вообще традиционно относятся к овощам из-за плотной текстуры. Хотя по строению это именно ягода. И как ты думаешь, тыква, сколько лет уже человечество с ней знакомо?
0: Я думаю, что очень много.
1: Очень много сколько? 100, 200, 300, 500, 1000 лет?
0: 1000.
1: Даже больше. Археологи находят семена и остатки тыквы, датируемые примерно 7-8 тысяч лет до нашей эры. А родиной тыквы считается Мексика. И древние цивилизации, такие как майя и ацтеки, ценили тыкву не только как еду, но и даже изготавливали из тыквы посуду, контейнеры и музыкальные инструменты. Представляешь, такая переноска, да, как тыква. В ней можно было что-то носить, как сумочка.
0: Золушка вообще каталась в ней, так что...
1: Это была карета, это уже была не тыква, это была карета из тыквы. В Северной Америке тыква стала традиционным символом, праздником Дня Благодарения, потому что считается поверье, что индейцы переселенцам принесли именно тыквы, когда те умирали от голода. А также в ирландской легенде о кузнеце Джеке есть такая, не знаю, как сказка, легенда, версия, что после смерти он использовал тыкву как сосуд из высушенной кожуры для хранения уголька, чтобы освещать себе путь. Вот такой у него был светильник из тыквы. А в Китае тыкву использовали для настаивания воды, которую считали целебной, и такой сосуд с водой вешали у изголовья больных. И считали, что вот как будто этот сосуд забирает все болезни у человека, если он будет эту воду пить. Но я думаю, что, наверное, доля истины какая-то была, да, в этом, что действительно тыква правда полезная. И если пить там отвары с тыквы, ну, вполне может быть что-то... как-то даже станет легче человеку.
0: Да, скорее всего.
1: Да, я думаю, что была доля истины в этих словах, потому что тыква, в принципе, же целебный диетический продукт, и даже считается, да, у кого проблемы с желудком, с поджелудочной, очень полезно есть кашу с тыквой. А как ты думаешь, когда появилась тыква на Руси?
0: Мне кажется, что когда и картошка, что-то в это время.
1: Примерно, да, ну? Плюс-минус, да, в 16 веке появилась тыква и быстро прижилась, благодаря тому, что неприхотливая, высокоурожайная, и ценили ее не только как пищу, но, опять же, материал для изготовления походных сумок-кубышек. Именно казаки делали такие сумки из тыквы, вот как прямо индейцы, майя и ацтеки, и что-то переносили в этих сумках. Кулинарное свойство тыквы. Из тыквы, как ты думаешь, что можно готовить? Какие блюда?
0: На самом деле очень много. И различные рагу, супы, и какие-то вторые блюда. Очень много вариантов. Да даже сладко, хлеб из нее, я знаю, кексы пекут.
1: Да, десерты можно готовить. Можно даже готовить тыквенный эль. И съедобны не только мякоть, но и цветы, растения. Их можно запекать, фаршировать, да? Представляешь, фаршированные цветы тыквы. Вполне себе такое блюдо подают в дорогих элитных ресторанах в Европе.
0: Богатый состав. Мякоть тыквы содержит витамины А, В, С, Е, калий, железо.
1: Очень много всего полезного. И омега и жирные кислоты. И очень низкая калорийность. Так что можно спокойно себе позволить есть много тыквы, и при этом человек веса не наберет. На 20-30 килокалорий на 100 грамм продукта. И высокое содержание клетчатки. Также тыква попала в книгу рекордов Гиннесса. Потому что один фермер, Стефано Кутруппи из Италии, вырастил тыкву, которая весила 1200 килограммов. Я даже не представляю, какого же она была размера. Наверное, действительно, в нее могла поместиться Золушка, как в карету, вполне. И Некоторые сорта тыквы используют не в пищу, а изготавливают посуду и музыкальные инструменты. Вот представляешь, как интересно. И также очень важное экологическое значение у тыквы, потому что растение способно накапливать загрязняющие вещества из почвы. И вот можно где-то в загрязненных экологических районах высаживать тыкву, чтобы почву исцелить. Представляешь, что тыква — это не просто овощ, а растение с богатой историей, множеством полезных свойств, культурным значением. И есть такая наука, знаешь, как она называется? Кукурбитология. Как ты думаешь, что она изучает?
0: Тыкву.
1: Совершенно верно. Это наука о тыквах, а специалисты в этой области называются кукурбитологами. Вот если ты услышишь такое слово где-то, ты будешь знать, что это человек, который изучает тыкву. Вот так вот. Какой рецепт ты нам сегодня приготовила? Что мы сегодня будем из тыквы готовить?
0: Мне очень нравится из тыквы тыквенный суп-пюре. Его очень вкусно со сухариками можно кушать.
1: Да, и во многих ресторанах это считается прям таким вкусным блюдом, деликатесным. И подают в ресторане суп-пюре.
0: Да, для нашего супа на самом деле он очень легко готовится. Нам понадобится тыква где-то 1 кг-300 г, потому что когда мы вычищем вот эту, срежем ее кожуру и мякоть, должно остаться около 1 кг нашей тыквы. Можно чуть поменьше, 900 грамм. Это сильно большой роли не сыграет. Далее 1 небольшой репчатый лук, 2 небольших морковки, сливки 300 мл. Не обязательно брать жирные, спокойно 10-15% подойдут. Немного растительного масла для обжарки моркови и лука. И различные приправы по вкусу. Еще можно взять свежую зелень. Она очень добавит вкуса. И будет прекрасно.
1: И красиво.
0: Да, и красиво. Итак, повторим. Нам понадобится тыква в очищенном виде 1 кг. 1 небольшой репчатый лук, 2 небольшие морковки, 300 мл сливок, немного масла для жарки и различные приправы по вашему вкусу. Также вы можете сделать дома самостоятельно сухарики. Это вообще не сложно. Вы просто берете хлеб, нарезаете его на небольшие квадратики, добавляете приправы, которые вам нравятся, и подсушиваете в духовке. И все, получаются очень вкусные сухарики. Приготовим наш суп. Нам понадобится то, что понадобится, мы берем и хорошенько моем тыкву. Очищаем ее, режем, убираем мякоть и на небольшие кубики. Сильно как-то ровно резать не надо, потому что мы все равно это потом все будем измельчать. Также очищаем морковку и лук. Морковку натираем на терке, а лук мелко нарезаем. Берем кастрюльку нашу, в которой будем варить суп, и обжариваем там вначале лук до золотистости, потом добавляем морковку и еще 3 минуты обжариваем. Далее мы добавляем туда тыкву и заливаем примерно 600 мл воды, чтобы наша вода, она немного покрывала, так скажем, нашу тыкву. Но сильно много брать воды тоже не нужно. Дальше мы накрываем крышкой и варим около 20 минут. То есть суп даже не нужно мешать, он спокойно стоит на плите, и вы занимаетесь своими делами. Мы варим до мягкости тыквы. Дальше, когда тыква наша стала мягкой, мы сливаем нашу воду в другую посуду. А то, что у нас осталось, так скажем, пюре, мы добавляем туда все наши сливки и измельчаем блендером. Если вам показалось, что суп получился сильно густой, добавьте немного воды, которая у вас осталась от отвара, когда вы варили суп. Овощи вы в нем варили, и вот у вас вода осталась. Вы немножко добавьте там, потому что каждому нравится разная консистенция супа. Мне не нравится, когда он слишком густой, а кому-то, наоборот, нравится именно такая консистенция, прям как такое густое пюре. И все, наш суп готов. Можно его сразу подавать и кушать со сухариками.
1: И можно также делать не просто суп, а просто вот как картофельное пюре мы варим, так вот сделать тыквенное, да, пюре.
0: Да, это будет необычно.
1: Это будет необычно. А можно, допустим, в тыквенный суп добавить и картошки, и кабачка, тогда будет у нас овощной суп с тыквой. И, в общем, фантазии безграничные. Можем делать все что угодно, да, каких только блюд не придумать из тыквы. Я один раз варила варенье из тыквы, очень вкусное, только надо добавлять апельсин или лимон с кожурой, тогда вкусно.
0: Да, чтобы полностью перебивало вкус тыквы?
1: Нет, будет чувствоваться тыква с таким каким-то пикантным оттенком. Но если сварить одну тыкву, все-таки будет чего-то не хватать. То есть такое будет, как пюре овощное. Ну что ж, а мы будем прощаться. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева.
0: И Ольга Манылова.
1: И сегодня мы с вами поговорили о таком прекрасном и полезном овоще, как тыква. Сейчас как раз сезон, можно тыкву покупать, готовить из нее, запасать впрок. Ну и всем вам приятного аппетита, да хранит вас всех Господь.
0: До свидания.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры бессребреники».
2: После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них надышались малыши и, в свою очередь, показали черты, совершенно непригодные для службы, какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее надышавшихся был Николай Фермор. В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием. А младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись. И его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Дух в училище держался все тот же. Одними практиковалась система самовознаграждения, а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего царства польского началась постройка новых крепостей, система самовознаграждения, казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи. Инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они иначе не понимают, как быть инженером. Это значит купаться в золоте. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать. Но, как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать систему самовознаграждения или хотя пассивно не мешать товарищам, были беспокойные отщепенцы, надышавшиеся брянчаниновским духом. Их звали сектою, и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь придерзкая собака на сене. Таковою и вышел Николай Фермор. Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи. А с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что быть инженером значит купаться в золоте. Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребренников было нечего. Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечение честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты. Это и оправдалось. Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться. Но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы взбрызнуть свои эполеты, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству с совершенным бескорыстием, и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах. И сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию. Это не обещало ничего хорошего. Но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением. Но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде. Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться. И он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя. И тогда производилось освежение личного состава, отчего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние. Николай Федорович Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету как способный инженерный офицер. И это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор, совершенно неожиданно для себя, получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермор не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать. Но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а напротив, хотел борьбы со злом. Он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого система самовознаграждения была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всей ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, дабы не происходило никакой путаницы. Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно при выдаче казенного жалования раздавалась прибавка или дачка, о происхождении которой известно было только, что она идет из кружки. Как составлялась эта кружка, всем было понятно. Старший брал или уэкономливал и потом делил, как поп на причет. Словом, система самовознаграждения была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны. Тем более, что отец-настоятель был мастер собирать кружку и делил ее нескаридно. При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалование было сравнительно сущую безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение из кружки выдавалось на руки без всяких расписок, по-домашнему или по-семейному. Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел. Но вот вдруг приезжает из Петербурга молокосос Фермор и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем притче и в обществе, что от него надо было избавиться. Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время и, как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны, был принят с особливым вниманием. «Вас избрал для посылки сюда сам великий князь», — сказал Фермору его начальник части. «Очень вам рады. Нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо». Фермор благодарил. «Да, мы о вас позаботимся. У нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте». Фермор пошел отдыхать. А потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий. Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что занятия придут своим чередом, а пока ему никакого прямого назначения не было. Что ж мне делать? Чем заниматься? Начальнику это рвение не понравилось. И он сразу же посмотрел на него, как на человека малодисциплинированного и с чем-то особенным в характере. Начальник ему ответил холодно и сухо: «Ходите и присматривайтесь. Мы увидим, к чему вы способны». Фермор стал ходить и присматриваться. Но ему продолжало сразу не вести во мнении начальства. Нашли, что он слишком внимательно присматривается. Что ему такое надо? О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи. Ответ пришел успокоительный. Начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему, потому что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет. И старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера. В первый же месяц, когда приспело время получать жалование, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими. Казначей своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны, и в которой они расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины, им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалование. Эту получку инженеры брали из рук казначея, не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке. Казначей был косоротый, чиновник из писарей. Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, косоротый придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег, кажется, что-то около 40 рублей, тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтую бумажную полоской. Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованием, косоротый черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру. И Фермор действительно от него ушел. Но пачки, перетянутой бумажную полоской, не тронул. «Что же вы?» – проговорил ему вслед косоротый. Фермор остановился. «Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше?» «Что такое?» – спросил, недоумевая, Фермор. «Свое, что вам следует?» «Я получил все свое, что мне следует». «И это тоже вам следует?» Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку. «Что же это такое?» Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал: «Что я вам буду рассказывать? Это деньги». «Какие?» «Государственные ассигнации». «Сколько же их здесь?» «Сколько?» «Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут 400 рублей». «И они мои?» «Да, ваши». «Решительно не понимаю», – произнес, двинув плечами, Фермор. «Ну, так и не понимаете», – отвечал косоротый, и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину. А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую оскорбительную штуку хотел было с ним проделать косоротый. «Я понял его», — говорил Фермор. «Он меня соблазнял, потому что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся. и зато он теперь этого больше себе никогда не позволит. Ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность». И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла. И с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, говорит, заведено, и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды. Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем. Это его презрение к моей чести. Полноте, пожалуйста. Да он и не думает ни о чьей чести. Но тогда что же дает ему такую уверенность? И при том, я ведь еще ничего не делал, а только ходил да присматривался. Ну, полно вам добираться. Ходите да присматривайтесь, тогда и поймете. А, впрочем, в гастрономии у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор. А теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей. В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего. А с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью. И он повел себя в этом почтенном сообществе, как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле, и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и сжег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», — рассуждал он. И так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и присмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может. А при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого. На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермор не пил, но пили другие. А как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученное им месячное жалование ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим. Иначе невозможно. Другой месяц Фермор тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи жалования, Косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажную полоской, за истекающий месяц и за прошедший. Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалование. Косоротый еще более скосоротился и спросил: «Что ж, опять не берете?» «Да, не беру и никогда не возьму», — резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений. «Хорошо», — отвечал Косоротый, и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника. Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что Косоротый спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как непринятые Фермором. И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон Кихотство переходит в трагизм.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры-бессребреники». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 1 по 4 октября творческий коллектив Воскресной школы и прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского совершили паломническую поездку по святым местам Пермского края. Поездка стала центральным этапом проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского», реализуемого благодаря грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива». Именно грант позволил вывести многолетнюю приходскую работу на качественно новый уровень и представить авторский миссионерский спектакль сразу в трех городах, связанных с проповедью святителя. Спектакль был представлен в Пермской православной классической гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского, который собрал 170 учащихся. В Черненском Иоанна Богословском мужском монастыре и на сцене Центра развития творчества детей и юношества «Звездный» в Соликамске. Здесь его посмотрели около 120 зрителей. Каждое выступление сопровождалось обширной просветительской программой, подготовленной в рамках гранта. Выставка детских рисунков, отражающих сцены из жития святителя Стефана Великопермского. Презентация о святителе Стефане, рассказывающая о его миссионерском пути и значении для Пермской земли. Буклеты о святителе, которые раздавали зрителям перед началом спектакля. Викторина по итогам показа, победители которой получили фирменные календари от храма. По завершении программы организаторам и руководителям воскресных школ были подарены брошюры «Сказ о святителе Стефане Великопермском и прогудливой березе», изданные в рамках проекта. Напомним, спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступила Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола прокудливого

земли. Далее в этом выпуске. 2 октября в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный гала-концерт «Мурманск в сердце каждого», посвященный 110-летию со дня основания города-героя, сообщает Мурманская епархия. В начале торжественного заседания было зачитано поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованное мурманчанам. Также прозвучали поздравления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, главы региона Андрея Чибиса, главы города-героя Мурманска Ивана Лебедева. В приветственном слове митрополит Митрофан поздравил северян с праздником и подчеркнул исключительную значимость строящегося небывалого храма Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора как символа исторической памяти о городе Романов на Мурмане и о всех бесчисленно погибших на Кольской земле. После официальной части состоялся праздничный концерт, в котором, в частности, принял участие ансамбль песни и пляски краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. И завершение выпуска. 6 октября в паллиативном отделении филиала областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха состоялся молебен. В молебной комнате отделения сестры милосердия социального отдела Алапаевской епархии совершили молебен преподобно-мученице великой княгине Елизавете. Молитва, вознесенная соборно, стала выражением общей просьбы о даровании силы, терпения и облегчения страданий всем, кто нынче проходит через тяжелые испытания. После молебна они посетили подопечных в палатах. Особую радость подопечным отделения принесли подарки от неравнодушного благотворителя. Ортопедическая подушка и спелые фрукты. Ортопедическая подушка – это возможность подарить лежачему больному физический комфорт и покой. Лейтмотивом дня прозвучали слова святой Елизаветы. «Мы должны служить Богу в лице страдающих братьев наших. Именно в этом суть служения сестер милосердия». Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаю такую тему, мы еще об этом не беседовали, если только вскользь. Как должен проводить христианин свой день? Слово «должен» не люблю, может быть, как нужно проводить свой день? Вот так будет более мягко сказано.
2: На самом деле, ответ на этот вопрос не может быть однозначным, потому что каждый из нас уникальная, удивительная личность, и жизнь каждого из нас очень отличается. И общая рекомендация, наверное, жить с Богом, стараться всегда находить место для любви, находить время для того, чтобы делать приятное близким. Но вообще в целом помнить, что наша жизнь имеет глубинный смысл и задача раскрыть свой внутренний потенциал. А как именно проходит день человека, это может быть очень по-разному, в зависимости даже от занятости, от каких-то обстоятельств. Допустим, пока маленький ребенок у семьи, один день рабочий, пока вот, допустим, люди еще не состоят в браке, у них другой распорядок дня, более ориентированный только на себя, потому что ребенок, он меняет график, так как приходится под него подстраиваться, он еще не готов подстраиваться под взрослых. Вот, когда дети вырастают, возникают проблемы, в том числе, ну, если про пожилых людей, то это какие-то проблемы со здоровьем, они тоже вносят свои коррективы, там, день может такого вот начинаться рано совсем, потому что бессонница. Вот, а вечером человек не может уснуть и так далее. То есть все очень по-разному. Но главное помнить, что обязательно нужно днем помолиться, обратиться к Богу от всего сердца. Не обязательно читать какую-то молитву известную.
1: От себя, своими словами хотя бы. Да,
2: да, от всего сердца. Помнить, что в молитве главное искренность. И вот с Богом продолжать всю свою жизнь. Наверное, самое главное, что должно быть в жизни христианина. Ну и самое главное, помните еще вот, да, про любовь, конечно же, что день обязательно должен пройти с каким-то делом любви. Обязательно.
1: Взять себе за правило, да, такое дело любви. А что это, что вы подразумеваете под этим делом любви? Найти собачку, купить ей сосисочку, дать бездомной собачке, помочь, допустим, бабушке на проезд, там, сказать: бабушка, можно я там за вас заплачу? Или просто прийти в храм и конфеты на канон положить? Что такое дело любви для нас, людей, которые, ну, порой вот что-то надо сделать, а ты не знаешь, что. Вот что, не попадаются ни собачка, ни кошечка, ни бабушка, которую нужно перевести или за нее там заплатить, или что-то ей купить. Вот, а как? Дело любви. Или вы про дело любви в кругу, в рамках семьи, хотя бы там не осуждать, не вспылить, не накричать, не ответить каким-то словцом очень острым. Вот дело любви для вас.
2: Ведь вот вы начали с материального, то, что обязательно для дела любви нужно там купить что-то, потратить деньги или еще что-то. На самом деле, наоборот, я говорю как раз-таки о делах любви, как в целом отношение к жизни. Например, дело любви – это сказать добрые слова близкому человеку. Дело любви – это приободрить коллегу. Дело любви – внимательно отнестись к тому человеку, который находится рядом. Просто промолчать в каких-то моментах или еще что-то такое сделать. То есть дела любви – это скорее реализация вот этой самой главной заповеди о любви. Постараться увидеть красоту мира и любовь Бога к миру в окружающей нас действительности. Это сложно, потому что мы почти всегда зацикливаемся либо только на своих задачах, либо на каких-то сложных моментах в жизни, потому что надо решать проблему. И вот эта необходимость решения, она заставляет нас больше внимания уделять такому негативному аспекту жизни. А я бы советовал всем постараться вот в мелочах разглядеть как бы следы Бога, который Он оставил здесь нам в мире, увидеть ту красоту, которая сотворена Богом, увидеть красоту в тех людях, которые находятся с нами рядом. Красоту, я имею в виду, не внешнюю, а вообще в целом внутреннюю, как личность разглядеть. Ну или почему можно и внешнюю, кстати, разглядеть, это тоже хорошо. Ну, в общем, постараться вот как-то внимательно отнестись к той действительности, которая нас окружает, потому что из этих мелочей состоит наша жизнь. И во многом люди несчастны из-за того, что перестают они видеть радость, которая их на самом деле постоянно окружает. И тогда жизнь совсем по-другому воспринимается, как такое путешествие, ну, в сказке сложно сказать, но путешествие в таком интересном мире, который постоянно открывает себя с новой стороны. Но чтобы это открытие сделать, нужно остановиться и оценить момент.
1: Отвечая на вопрос, да, как проводить день, то есть нужно сотворить дело любви, также помолиться искренне от сердца. Какое место занимает чтение духовное? Потому что я слышала много раз, и одна монахиня прямо советовала каждый день страничку из Евангелия, то есть это главу читать. То есть как найти вот эту вот корреляцию жизни светской, да, у нас работа есть, у нас есть послушание, у нас есть обязанности какие-то в семье и духовные?
2: Ну, я вообще бы не делал акцент вот именно на духовной литературе, потому что жизнь христианина имеет ценность сама по себе. Да, очень хорошо, если человек разбирается в Священном Писании, это обязательно нужно. Любому христианину нужно знать Писание, естественно. Евангелие обязательно нужно знать. Ну, очень хорошо, если у него есть такая практика, как ежедневное чтение Писания. Но мне кажется, более важно это в соответствии с теми глубокими истинами, которые мы знаем, строить свою жизнь. Про духовную. Да, самое главное – это сама жизнь христианина, потому что сама жизнь имеет смысл, и любовь должна быть практической. Это и есть реализация Евангелия в нашей жизни. Прекрасно, если человек находит время для чтения Священного Писания, каких-то книг, которые его вдохновляют. Ну, я бы не сказал, что надо обязательно делать акцент на духовной литературе, религиозной, потому что, как говорил апологет раннехристианский Юстин Философ, что семена логоса, логос большой буквы имеется в виду слово, по-гречески слово Божие именно вот, Господа, семена логоса разбросаны по всему миру. То есть какая-то доля истины и любви есть в любом произведении литературном или в каком-то фильме, или еще в каком-то явлении культурном, где есть добро, милосердие, сострадание, вот эти вот красивые, возвышенные христианские вещи, красота есть. И вот, наверное, я призвал бы всех возможности вот эту красоту улавливать, делать ней акцент и запечатлевать ее в своем сердце.
1: Есть книга «Яко с нами Бог», она издана в 1995 году, тогда еще по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексия II. И здесь написано, что умывшись и одевшись, нужно встать в святом углу и собраться с мыслями, помолиться и уже идти по делам. И также отмечено, что если же мы занимаемся хозяйством, прежде чем готовить пищу, нужно окропить все продукты святой водой. Вот у нас так интервью строится, вы больше о внутреннем, а я больше о внешнем. Так вот. Насколько это все важно? Да, это важно утром молиться и так далее. Но вот в святом углу, да, наверное, обстановка нас настраивает. Допустим, если у нас святой угол, там иконы. То есть мы, насколько это человека, ну так, в духовном плане направляет?
2: В духовном плане человека направляет только живые отношения с Богом. А это про внутренний мир, о котором я говорю. И Евангелие говорит о благой вести, то есть о том, что Христос пришел в этот мир, и это вещь про глубину. Ну, точнее, это благовестие заключается в глубине, в том, что сам Господь открылся человеку. И это и есть самая сердцевина христианского благовестия, что теперь мы не можем игнорировать то, что Бог есть на земле. Бог жил на земле как человек, Бог воплотился ради всех нас, Бог любит каждого из нас. И у нас уже нет выбора в плане вот, «хочу, не хочу». Если мы хотим быть счастливыми, хотим жить в любви, мы выбираем Бога. Если мы хотим быть без Бога, ну, надо быть готовым к тому, что вот мы несчастны. Вот этот выбор приходится делать в любом случае. Вспоминаются слова Христа о том, что не мир я принес в этот мир, но меч. Потому что меч четко разделяет вот эти свои, эти чужие. И притом свои и чужие не потому, что Бог их разделил, а потому что человек себя не хочет причислять к своим для Бога. По разным причинам. Здесь, опять же, вопрос внутреннего мира. Просто я почему всегда делаю акцент на внутреннем мире? Потому что содержание рождает форму. Если мы будем говорить о форме, о том, что вот надо встать обязательно в углу, Это разговор порождает вопросы насчет того, а как поставить иконы, а как, их, как это все сделать, а что в первую очередь есть, просворку или попить крещенскую воду, а что первее скушать, просворку или антидор, или артос, или еще что-то, какую-то другую святыню, а как вот икону, это вначале поцеловать, потом эту. Если человек внутренне живет с Богом, то его жизнь с Богом, его молитва, она не только находится вот в углу, вот стал человек в святом углу своем красном, перед иконами.
1: Значит,
2: вот
1: все, молитва есть, да? То да. есть, получается, а молитва всегда с человеком.
2: Да, получается, а что ж, человек едет в транспорте, а когда он, допустим, выполняет какие-то обязательства в плане, ну, врачи, допустим, на смене находятся и так далее, то есть график нервированный, что ж теперь, если человек утром встал и не помолился, ну, в смысле, вот правила не прочитал, что ж он теперь недорог для Бога, или что его служение при этом не угодно Богу. Вопрос, как человек себя позиционирует по отношению к миру, по-христиански, или он просто вот только выполняет внешние требования, которые сам себе определил, или где-то вычитал, или еще что-то такое. Задача быть христианином, а не играть в христианина. Просто очень часто, когда говоришь о каких-то конкретных вещах, возникает риск уйти только в практическое русло.
1: Фарисейство, да? То есть в оболочку, а не во внутреннюю ядро.
2: Да, и вот этот риск, о котором предупреждает нас Господь наш Иисус Христос, когда, обращаясь к фарисеям, говорит: «Вы гробы окрашенные, вы внешне вот красиво выглядите, а внутри труп». И вот этот образ, он очень четкий, он очень прямой и обличающий всех тех людей, которые вроде бы внешне соблюдают какие-то правила, но если внутри нет содержания, нет живой любви к Богу, нет живой любви к ближнему, и попыток как-то меняться в лучшую сторону, такого духовного роста внутреннего, то человек, к сожалению, он, несмотря на то, что, может быть, какие-то вещи и делает, он внешне правильные, но это не приближает его к Богу, потому что, как сказано в Писании, что «вы устами чтите меня, сердце же далеко отстоит от меня ваше». И Богу нужно сердце человека. И поэтому акцент всегда нужно делать и задавать себе вопрос, действительно ли это преображает меня, действительно ли я, когда встаю утром на молитву, я думаю о Боге, когда я что-то делаю, я стараюсь вот делать свою работу, свое служение на 100% или нет. Вот если человек вроде бы все соблюл формально, а пришел на работу и занимается ерундой, или игнорирует свои обязанности служебные, вопрос, как бы, а зачем он молится?
1: А если он нечестно поступает, тогда это все молитва, хоть она и есть формально, но она не приносит такой пользы, если человек помолился и сразу грех.
2: Ну, вопрос это, как он молился, потому что, смотрите, ну, странно, наверное, человек идет, чтобы совершить воровство или убийство, и при этом перед этим действием молится. Ну, странно, да, звучит даже. Ну, то есть человек, когда собирает совершить какой-то поступок, он понимает, ну, если перед ним можно молиться, значит, ну, это хороший поступок. Перед плохими вещами, наверное, мы не будем молиться. Потому что знаем, что Бог такое точно не принимает, Бог такое точно не любит и не одобряет в нас. Но допускает, потому что позволяет реализовываться нашей свободе воли. И вот поэтому вопрос содержания, он первичный. Если будет правильное содержание, человек очень правильно, очень благочестиво обустроит свой красный угол, расположит иконы, кто как, у кого-то 2-3 иконы, у кого-то там одна, у кого-то вообще там 10-20 икон там, и так далее. Это все не принципиально. Главное, что это способствует человеку, его внутреннему духовному миру, его хорошим, правильным отношениям с Богом, его углубленности в Священное Писание, его акцент на добрых делах. Или наоборот, это лишь внешнее успокоение, что человек говорит себе, что все нормально, все хорошо, а при этом в реальности его поступки и его мысли, и его желания, они свидетельствуют о том, что он далеко отстоит от Бога, он вообще и христианином-то не может именовать себя. Вот это глубокий вопрос, очень серьезный. И он ставит перед человеком необходимость либо честно признать, что есть некие сложности, которые надо исправить, ну, либо так и продолжать играть. Поэтому я стараюсь намеренно уходить от каких-то и рекомендаций, и вообще обсуждения формы, потому что много важнее то содержание, которое есть. И вот если будет содержание, всегда будет правильная форма. А если проблема в содержании, то какая бы правильная форма ни была, это не принесет, к сожалению, пользы человеку.
1: А вот есть ли какой-то у вас свой метод, лайфхак, секрет, совет, как прожить день, например, в добродетели, в сплошной добродетели, любви к ближнему, не ссорясь, не как-то не лукавя, не осуждая, не гневаясь? Вот, может быть, есть какая-то такая вот позиция, как нужно вообще жить, ну, я не знаю, ваша практика, чтобы день, особенно это Великим постом, всегда актуально, когда человек борется со своими страстями, грехами, но, увы, порой не получается.
2: Вот. Я вообще бы постарался, и советую всем, и сам стараюсь жить по такому принципу, что нет смысла стремиться к идеалу, нужно просто жить, потому что искренность и действительно попытки следовать Евангелию, следовать за Христом, это и есть христианская жизнь. Идеальной жизни никогда не будет, и самое главное, что Бог от нас этого и не требует. Да, Бог сказал в Евангелии очень важные слова, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но это как бы перспектива, которая открывается перед каждым христианином, и никто не сказал, что в рамках земной жизни мы когда-то станем идеальными. Идеальный был только один человек, Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Его за это убили, потому что он не вписался своей идеальностью в наш глубоко неидеальный мир. И поэтому задача христиан, насколько возможно, подражать Христу в его святости, его праведности, но при этом помнить, что мы никогда не станем вот здесь на земле святыми. Наша задача обрести эту святость не потому, что мы стали идеальными, а мы обретаем святость, когда обретаем Бога в своей жизни, когда живем по Его заповедям. То есть святость у нас обеспечивает самый святой, сам Господь. Приобщаясь к Нему, выстраивая отношения с Ним, стараясь жить по Его заповедям, мы обретаем эту самую святость. Но святость – это не равно идеальное состояние жизни. Святость есть желание и движение по вот этому пути святости, пути, который имеет свою целью достичь мира с Богом. Вот о чем речь.
1: Еще один вопрос. А люди отправляются в паломничество, в трудничестве подвизаются, то есть трудятся в посте, в молитве, проводят время. Неужели от этого, от паломничества, например, это же все равно труд, не прибавляется святости в человеке? Вот какой бы он ни был, все равно же святые места, они, наверное, как-то человека более выправляют в духовном плане.
2: Ну, я, наверное, здесь не могу ничего сказать определенного, потому что у меня нет такого устройства, которое меряет уровень святости в каждом человеке. Мне кажется, что святость выражается в желании человека стать святым, святым в смысле быть с Богом. Ведь мы не случайно слышим в конце вот литургии, перед причастием священнослужителей, а потом и всех людей, важный возглас «святая святым». То есть святые дары предлагаются святым людям. Святым имеется в виду христианам, которые здесь собрались. То есть церковь ведь не случайно называет все собрание верующих святыми.
1: Почему?
2: Святыми, потому что они сейчас будут соединяться с Христом. Христос сделает их святыми. Не потому, что они идеальны. Они не идеальны, они грешники. Но грешники, которые хотят быть святыми, которые хотят, чтобы Бог их просветил. И поэтому задача наша не искать какую-то святость где-то в специальных местах, а помнить, что святость, она дается самим Богом, а у Бога нет каких-то особых мест. Вся Вселенная есть Дом Божий, Дом, который Господь сам построил. И все свято там, где человек старается призывать Бога в свою жизнь. Бог освящает жизнь человека. Нельзя сказать, что вот в этом монастыре более святые люди, в этом менее святые. Все зависит от человека. Есть праведники, которые, о которых, может, и не знаем, но Господь знает. Господь им открывается, Господь им помогает. И вот наша задача стараться вот стать такими людьми, призывая Бога в свою жизнь, стараясь сделать все от нас зависящее, чтобы Господь был в нашей жизни, вдохновлял бы нас и делал нас святыми. То есть можно вести неправильный образ жизни, но при этом жить в каком-то святом месте. Но это не означает, что место делает человека святым. Человек делает место святым. И поэтому какие-то места у нас называются святыми, потому что когда-то в этом месте, вот, допустим, в Троице Сергиевой Лавра, как появилась? Появился преподобный Сергий. Просто вот человек, который захотел святости, который захотел вот отношений с Богом, который захотел жизнь свою посвятить Богу. И Господь ему открылся, и Господь осветил его, вокруг него собрались ученики, и это место мы называем Троица Сергиевая Лавра. Но мы же не можем сказать, что все, кто сейчас живет в Троице Сергиевой Лавре, или кто приезжает в качестве паломника, это все святые люди. Нет, это не святые люди. Но это место стало называться святым, потому что там появился этот человек. В каком-то другом месте тоже и сейчас может появиться праведник, какой-то добрый человек, который по-настоящему является христианином. И вот он это место освещает, и это место впоследствии тоже будет почитаться как место, где когда-то был вот этот праведник, который своим присутствием осветил место. И поэтому для Бога нет предела в плане пространства, для Него есть предел, это только наша воля, которая ограничивает Его действия. То есть мы не даем Богу нас сделать святыми, мы препятствуем этому. И Он, как любящий отец, наставник, учитель, Он никогда не входит насильно в нашу жизнь, Он стучится в двери нашего сердца, и от нас зависит, откроем ли мы Ему, станем жить по-христиански, или закроемся и скажем, что нет, я буду жить сам по себе. Этот выбор, который каждый из нас делает ежедневно, и вот мы говорим про распорядок дня, возвращаясь.
1: Да, я хотела еще один момент. А дисциплина, она помогает в распорядке дня? Когда действительно человек, вот один молодой верующий, мне лет 10 тому назад сказал, вот я утром молюсь в 7 часов, вот все хорошо у меня происходит. То есть он привык в 7 часов утра. То есть дисциплина помогает или нет?
2: Ну, дисциплина, естественно, помогает. И это в любом случае это правильно, потому что и монастырь строится по принципу дисциплины. То есть четкий распорядок дня, утром встают, что делают и так далее. Ну, жизнь в мире, такая светская жизнь, она предполагает другую дисциплину. Но у нас тоже она есть дисциплина. Человек ходит на работу, он должен выполнять свои обязательства. Потому что от него зависят другие люди. Он вызвался, он заботится о своей семье, ему нужно зарабатывать деньги там, и так далее. То есть у него свое послушание. Это тоже можно сказать послушание. И это послушание, оно дисциплинирует, потому что ну, человек молится перед работой, допустим, и так далее. Да, дисциплина помогает, но просто тут я не вижу смысла как-то говорить о том, что вот какая-то одна должна быть дисциплина. Главное, чтобы было постоянство в плане молитвы, каких-то духовных практик, аскетических практик, времени на молитву, чтение, размышлений там и так далее. Нужна регулярность. А как именно, все индивидуально. В завершение, конечно, хотелось бы призвать всех нас к тому, чтобы каждый день мы находили место для Бога, чтобы мы думали о Нем, чтобы мы соотносили свою жизнь с Его заповедями, ну и постараться сделать так, чтобы наша жизнь, она приносила пользу, и в конце каждого дня мы обязательно бы констатировали, что мы старались сделать что-то хорошее и заметили бы в себе что-то негативное для того, чтобы на следующий день это улучшить и исправить. И таким образом мы ежедневно, как маленькими шагами, будем двигаться на пути к Царству Небесному.
1: А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
2: Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

0: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
1: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету. А в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». В Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. 6 причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. 11-я причина, когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божией. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина. Чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво. Не только, чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить. Я пришел сюда не просто поставить свечу. Я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, Божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат, пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
0: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: В Екатеринбурге 21 час.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей.
3: По приглашению Екатеринбургской епархии Уральскую столицу посетили гости из Ярославля, учащиеся 10 и 11 классов Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брячининова. Поездка проходила с 4 по 7 октября. Сопровождали юных паломников педагоги и благочинный приходов Вятского округа Ярославской митрополии, духовник гимназии иерей Иоанн Недвецкий. Знакомство с Екатеринбургом началось прямо с перрона. Во время обзорной экскурсии школьникам показали архитектурные контрасты Екатеринбурга от исторических зданий до современных, а также рассказали о подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны, меценатах и добродетелях, которые занимались строительством монастырей и устройством мастерских и училищ. Завершился первый день посещением Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Второй день оказался не менее насыщенным. Ребята побывали в гимназии имени святейшего патриарха Алексея II. Им вручили подарки от правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После обеда состоялись экскурсии по памятным местам, связанным с последними днями святой царской семьи. Школьники побывали в храме на Крови и в царской обители на Ганиной Яме. Кульминацией второго дня стало участие юных паломников и педагогов в ночной божественной литургии, которая была совершена духовником группы иереем Иоанном Недвецким в надвратном храме Иверской иконы Божией Матери в мужском монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Третий день паломничества продолжился знакомством с Екатеринбургской духовной семинарией. Гости уральской столицы посетили новый учебный комплекс в Верхней Пышме, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, учебный корпус духовной семинарии, библиотеку, актовый и спортивные залы. Вечером школьники побывали в музейном комплексе гражданской и военной техники в Медной столице Урала. Четвертый, заключительный день поездки был посвящен знакомству с культурным наследием региона. Юные паломники побывали у памятника на границе Европы и Азии, посетили литературный квартал и музей изобразительных искусств. Организаторами поездки выступили Ярославская епархия и паломническая служба Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 12 октября в Омской духовной семинарии состоялась 10-я Всероссийская богословская научно-практическая конференция «Русская

последствия политики секуляризма. В работе конференции примут участие представители Шуйской епархии, Екатеринбургской, Ставропольской, Вологодской, Новосибирской семинарии, преподаватели и обучающиеся вузов города Омска, научные работники музеев. 12 октября в 9 часов утра был совершен молебен в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, после чего началась регистрация участников. В 10 часов состоялось открытие конференции и пленарные заседания. И в завершение выпуска. С 35-летием детский садик «Рябинка» поздравил приход Яковлевского Благовещенского храма Ярославля. В поздравлении приняли участие детский приходской хор и клирик храма иерей Никандр Колодезный. Юные хористы подарили своим друзьям из детского садика добрые песни, а отец Никандр поздравил воспитателей, сотрудников и ветеранов с памятным событием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавлены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примисию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, Пророк же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, Веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже, пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас отсели пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста партийниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молизы мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: О Соломоне, Псалом Давида, Псалом 71. Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою сыну царя. Да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону. Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. И прибудет он с солнцем и прежде луны из рода в род. Не зайдет он, как дождь, на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет во дни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему. Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи. Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. От корысти, от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них. И жить будет, и принесут ему в дар золото аравийское, и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его. Будут твердыни его на земле, на вершинах гор, вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся им все племена земные, все народы восхвалят его. Благословен Господь Бог Израилев, единый, творящий чудеса, и благословенно славное имя его вовеки. И исполнится славой его вся земля. Да будет так. Окончились песни Давида, сына Иессеева. Псалом Асафа, Псалом 72. Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем. Мои же едва не подкосились ноги, едва не поскользнулись стопы мои, ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников, ибо не тягостна кончина их, и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям. Посему овладела ими гордыня, облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о сущем на высоте. Посягнули на небеса уста их, и язык их порочит землю. Посему последует народ мой за ними и обретет дни изобилия. И говорили беззаконные, разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего? Вот эти грешники и благоденствуют всегда и сохраняют богатство. И сказал я: уже ли напрасно хранил я чистоту сердца моего и умывал с неповинными руки мои, и жестоко себя укорял всяк день и обличал себя поутру? Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами твоими, Боже. И пытался я уразуметь, это трудно мне будет, доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников. Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они. Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь ты, Господи, их в ограде Твоем. Ибо когда разгоралось сердце мое, и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред Тобой, но я всегда с Тобою. Держишь Ты меня за правую руку мою, и советом Твоим наставил Ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме Тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, властитель сердца моего. В Тебе, Боже, удел мой навеки, ибо все, отступившие от Тебя, погибнут. Истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя. А для меня благо преподать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона. В поучение Асафа, Псалом 73. «Для чего, Боже, в конец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего. Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле, освободил его жезлом владения Твоего, эту гору Сион, на которой поселился Ты. Воздень руки Твои и сокруши в конец гордыню врага. Сколько зла соделал он во святилище Твоем! Как похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего, поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали. Поставили их и над вратами, как в дубраве лесной секирами рассекли все двери храма, секирой и топором разрушили их, предали огню святилище Твое, осквернили на земле обитель имени Твоего. Сказали в сердце своем союзники их: придите, упраздним все праздники Божьи на земле. Изображений наших мы не видели, уже не стало пророков, и нас забудут. Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое? Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей, благ, сокрытых в сердце Твоем? Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. Ты разделил силою Твоею море, Ты истребил змиев в воде, Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу эфиопскому. Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные, Ты — властитель дня, Ты — властитель ночи, Ты сотворил зарю и солнце, Ты начертал пределы земли, Тобою созданы лето и весна. Вспомни это. Враг поносит Тебя, Господи. Народ безумный хулит имя Твое. Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя, душ убогих Твоих не забудь. Воззри на хранящих завет Твой, ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен. Бедный и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою. Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день. Не забудь голоса молящихся Тебе. Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше. В конец, да не погубишь, Псалом. Песнь Асафа, Псалом 74. Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих. Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Сказал я, Асаф, беззаконникам, не творите беззаконий, и грешникам не превозноситесь, не поднимайте высоко рога вашего, и не говорите о Боге неправду, ибо ни с востока, ни с запада, ни с пустынных гор придет суд, ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других, но сила вина не истощится. Пить будут его все грешники земли. Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева. Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и вознесется род праведника». В конец псалом Асафа, песнь об ассирийце, псалом 75. «Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его, и было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе. Там сокрушил Он оружие, крепкие луки и меч, и врагов. Воссиял Ты дивно народом с высот вечных гор. В смятении пришли неразумные сердцем, уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях. Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего. Возгласил Ты с небес приговор. Земля убоялась и умолкла, когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле. Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя. Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему. Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя трех святителей, город Нижняя Тура, по инициативе прихожан и с благословения настоятеля храма иерея Сергия Клевекина реализуется проект, направленный на сплочение и воцерковление новых семей в жизни прихода. Семья здесь понимается как колыбель любви, внимания, поддержки и милосердия, а потому особенно важно, чтобы она развивалась в русле духовной грамотности, осмысленности и созидательного движения вперед. Минувшие выходные в рамках действующего семейного объединения состоялась беседа-встреча с иереем Константином Столовым, клириком Свято-Троицкого собора Нижнетагильской епархии. Темой разговора стали типы семей, причины деформации, условия устранения. В мероприятии приняли участие более 20 человек. Участники встречи смогли увидеть, как библейские сюжеты и евангельское слово раскрывают суть семейных взаимоотношений. Особую ценность беседы составило глубокое осмысление истории и психологии рода, а также понимание причинно-следственных связей, приводящих к проблемам в современной семье. Разговор помог взглянуть на привычные трудности сквозь призму вечных духовных истин. Организаторы выражают надежду, что в ближайшее время удастся провести квест-игру «Семья», которая станет еще одной площадкой для осмысления семейных ценностей и укрепления связей внутри приходской общины. Далее в этом выпуске. 3 октября в экспоцентре города Уфы по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета прошел первый слет «Социальное добровольчество Башкортостанской митрополии». Он был посвящен развитию добровольческих инициатив и привлечению к социально значимой деятельности прихожан храмов. Мероприятие организовала Уфимская епархия при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан. На мероприятии выступили куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе и Луганской народной республике Синодального отдела по благотворительности, руководитель службы «Милосердие Казань» и ресурсного центра «Милосердие Поволжье» Ольга Варганова и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Их выступления касались организации добровольческого служения, работы волонтеров в зоне конфликта. Руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина рассказала историю организации комплексной помощи от Русской Православной Церкви пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, про работу центров помощи миссии в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Токмаке, Донецке и Скадовске, а также о бригадах добровольцев-ремонтников в волонтерских постах, в госпиталях и больницах пострадавших регионов. Организованные группы Уфимской епархии уже дважды выезжали на Донбасс в составе добровольческих групп патриаршей гуманитарной миссии в декабре 2025 года и в марте 2026 года.

0: гостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню,

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. С октября существенно меняются условия программы «Семейная ипотека». Теперь, как объявил Минфин, ставка и максимальный размер кредита будут зависеть от числа детей в семье. До октября процентная ставка по таким кредитам была до 6%, а кредит ограничивался суммой в 12 миллионов рублей в столичных регионах и в 6 миллионов в остальных. Теперь же для многодетных семей условия улучшатся, а для семей, где детей немного, ужесточатся. В большинстве регионов, кроме 4 столичных, для семей с 5 и более детьми ставка понизится до 2%, а максимальный размер кредита вырастет до 10 миллионов рублей. Ставка в 4% и лимит в 10 миллионов рублей будут действовать для семей с 4 детьми. 6% и 10 миллионов рублей с 3 детьми, 8% и 8 миллионов рублей, если ребенка 2, и 10% и 6 миллионов рублей для семей с одним ребенком. Для столичных регионов ставки будут выше, но и лимиты больше. Для самых многодетных семей 5 детей и более ставка снижается до 4%, а лимит повышается до 18 миллионов рублей. Родители с 4 детьми смогут взять кредит по программе под прежние 6% годовых, но тоже с повысившимся лимитом в 18 миллионов рублей. Для столичных семей с 3 детьми будет действовать ставка 8% и лимит в 18 миллионов рублей. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита до 15 лет. Нестоличная семья с 5 детьми сможет взять ипотеку на 10 миллионов рублей под 2%. При этом ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома или его завершение на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания. Эти изменения будут распространяться на новые кредиты, выданные с 1 октября этого года. По мнению участников рынка, изменения могут повысить спрос на семейные форматы жилья. Увеличенные лимиты упрощают покупку более просторных квартир, не однушек или студий. Кроме того, семьям, где много детей, для которых действуют более мягкие условия программы, компактное жилье не подходит. Василий Шукшин. «Солнце, старик и девушка». Рассказ читается с сокращениями. Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик. Садился всегда на одно место, у коряги, и смотрел на солнце. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях, коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Однажды старик, когда он сидел, так услышал сзади себя голос. «Здравствуйте, дедушка!» Старик кивнул головой. С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках. «Отдыхаете?» Старик опять кивнул головой, сказал.
2: «Отдыхаю».
1: «Можно я вас буду писать?» спросила девушка.
2: «Как это?»
1: не понял старик. «Рисовать вас!»
2: «Я ж некрасивый теперь»,
1: сказал он. «Почему?» Девушка несколько растерялась. «Нет, вы красивый, дедушка».
2: «Вдобавок хворый».
1: Девушка погладила мягкой ладошкой его сухую руку и сказала. «Вы очень красивый, дедушка. Правда». Старик слабо усмехнулся.
2: «Рисуй, раз такое дело».
1: Девушка раскрыла свой чемодан.
2: «Городская, наверное?»
1: спросил он. «Городская».
2: «Платят, видно, за это».
1: «Когда как вообще-то? Хорошо сделаю, заплатят».
2: «Надо стараться».
1: «Я стараюсь». Замолчали. Старик все смотрел на солнце. Девушка рисовала. «Вы здешний, дедушка?»
2: «Здешний».
1: «И родились здесь?»
2: «Здесь, здесь».
1: «Вам сколько сейчас?»
2: «Годков-то 80».
1: «Ого!»
2: «Много!»
1: Согласился старик и слабо усмехнулся.
2: «А тебе?»
1: 25.
2: «Солнце-то какое!»
1: Негромко воскликнул старик. «Какое?» Не поняла девушка.
2: «Большое!»
1: «А, да! Вообще красиво здесь!»
2: «А вода вон, видишь, какая! У того берега-то!»
1: «Да, да!»
2: «Ровно крови подбавили».
1: Да, девушка посмотрела на тот берег. Да, солнце коснулось вершины Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. Надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бабурхана.
2: «Ушло, солнышко!»
1: — вздохнул старик. Девушка сложила листы в ящик. В долине большими клочьями пополз туман. В лесочке неподалеку робко вскрикнула какая-то ночная птица.
2: «Хорошо!»
1: — сказал негромко старик. «Вы завтра придете сюда, дедушка?» — спросила девушка старика.
2: «Приду!»
1: Откликнулся тот. Девушка поднялась и пошла в деревню. Старик посидел еще немного и тоже пошел. На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал.
2: «Жили мы всегда справно. Грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много. 4. 2 осталось. Но вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске, прорабом на новостройке. Пишет, ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любят меня. По городам все теперь».
1: Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала. «Трудно было жить?» – невпопад спрашивала она.
2: «Чего ж трудно?»
1: – удивлялся старик.
2: «Я ж тебе рассказываю. Хорошо жили».
1: «Сыновей жалко?»
2: «А как же?»
1: – опять удивлялся старик.
2: 4 таких положить – шутка нечто».
1: А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.
2: «Не Настя завтра будет»,
1: — сказал старик. Девушка посмотрела на ясное небо. «Почему?»
2: «Ломает меня всего».
1: «А небо совсем чистое». Старик промолчал. «Вы придете завтра, дедушка?»
2: «Не знаю».
1: Не сразу откликнулся старик.
2: «Ломает чего-то всего».
1: «Дедушка, как у вас называется вот такой камень?» Девушка вынула из кармана жакета белый с золотистым отливом камешек.
2: «Какой?»
1: – спросил старик, продолжая смотреть на горы. Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.
2: «Такой?»
1: – спросил он, мельком глянув на камешек и повертел его в сухих, скрюченных пальцах.
2: «Камешок это. Это в войну, когда сирянок не было, огонь из него добывали».
1: Девушку поразила странная догадка. Ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика.
2: «На, камешек-то!»
1: — сказал он и протянул девушке камень.
2: «Они еще не такие бывают. Бывает весь белый, аж просвечивает. А снутри какие-то пятнушки. А бывает яичко и яичко, не отличишь. Бывает на сорочье яичко похож, с крапинками по бокам. Бывает, как у скворцов, синенькие. Тоже с рябинкой такой».
1: Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить, правда ли, что он слепой. «Вы где живете, дедушка?»
2: «А тут, не шибко далеко. Там, в переулочке. Заходи, если чего надо».
1: «Спасибо».
2: «Я пошел. Ломает меня».
1: Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. На другой день он не пришел на берег. Не пришел старик и на третий день, и на четвертый. Девушка пошла искать его дом. Нашла. В ограде большого пятистенного дома под железной крышей в углу под навесом рослый мужик лет 50 обстругивал на верстаке сосновую доску. «Здравствуйте», — сказала девушка. Мужик выпрямился, кивнул.
3: «Здорово».
1: «Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка?» Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.
3: Жил,
1: сказал мужик.
3: Вот домовину ему делаю.
1: Он умер, да?
3: Помер.
1: Мужик опять склонился к доске. Потом посмотрел на девушку.
3: А тебе чего надо было?
1: Так, я рисовала его.
3: А-а-а.
1: Мужик резко зашаркал рубанком. Скажите, он слепой был?
3: Слепой. Лет 10 уж. А что?
1: Так. Девушка пошла из ограды. На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига. И сама, об этом не догадываясь, становилась намного взрослее.

В новых единых учебниках литературы для 5-9 классов расширят раздел зарубежной литературы. В него впервые планируют системно включить произведения писателей и поэтов Востока, Глобального Юга и Латинской Америки. По словам советника президента Елены Ямпольской, раньше в школьном курсе зарубежной литературы был заметный перевес в сторону Западной Европы и США. При этом привычная западная классика останется. Из конкретных авторов, которые войдут в новый курс, пока назван индийский писатель и поэт Тагор. В 1913 году он стал первым азиатским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. Всемирную известность ему принес в том числе поэтический сборник «Гитанджали». Полный список новых зарубежных авторов также пока не опубликован. Какие именно произведения Тагора будут читать российские школьники и в каком классе, пока не сообщается. Эксперты, опрошенные ведомостями, предположили, что составители могут также обратиться к поэзии Омара Хайяма, произведениям Габриэля Гарсия Маркеса, а также к фрагментам древнеиндийских эпосов. Но пока это только возможные варианты, а не утвержденный перечень. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

Богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого. Это должно считать мерою бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех. И с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы не назовем здоровым, одержимого непрестанной жаждой, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках, ибо что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде? Так будем относиться и к богатым, непрестанно желающих и жаждущих чужого, никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех, как будет когда-либо в избытке? А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должны считать благоденствующими более всех. Ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется чужим.

божественных писаний. Невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачеством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачеством, то какая нам надежда на спасение? Не видишь ли, как медных, золотых и серебряных дел мастера или занимающиеся каким бы то ни было ремеслом берегут в целости все орудия своего ремесла, и хотя бы принуждал голод или угнетала бедность, лучше решаются потерпеть все, нежели продать для своего пропитания какое-нибудь из орудий своего ремесла. Многие часто решались скорее войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшее из орудий своего ремесла. И весьма справедливо. Они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно и уничтожится всякая возможность благоприобретения. А когда орудия целы, то, упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут в состоянии найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны настраивать себя. Как для них орудиями ремесла служат молот, наковальни и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги и все Писание, богодухновенное и полезное. И как они теми орудиями обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы этими пособиями устрояем душу нашу, исправляем расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как в устройстве внешнего вида вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только изменяют формы их. А ты не так. Ты можешь сделать больше их. Взяв деревянный сосуд, можешь когда-нибудь сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так: «В большом доме есть сосуды, и не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Итак, не будем пренебрегать приобретением священных книг, чтобы нам не получить смертельных ран. Не будем зарывать золото в землю, но станем собирать себе сокровища духовных книг. Золото, когда умножается, тогда особенно и вредит приобретшим его. А эти книги приносят великую пользу имеющим их у себя. Как хранящееся где-нибудь царское оружие, хотя бы и никто не пользовался им, доставляет великую защиту живущим в том месте, потому что ни разбойники, ни подкапыватели стен
ни другие какие-либо злодеи не осмеливаются напасть на этот дом, так, где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила дьявольская, и живущим там бывает великое назидание в добродетели. Даже один вид таких книг делает нас более воздержанными от греха. Если мы и дерзаем на что-нибудь запрещенное и сделаем себя нечистыми, то, возвратившись домой и взглянув на эти книги, мы более осуждаем себя в совести и делаемся менее склонными к повторению тех же грехов. А если, напротив, будем жить благочестиво, то получим оттуда еще большую пользу. Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой, и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшею, так как с нею беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбари, скинотворцы, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале

Бог, созидая человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны. Откуда же произошло рабство? Род человеческий уклонился от правого пути и, приступив меру в желаниях, дошел до развращения. А как это, послушай, настал потоп, общее крушение вселенной. Отворились окна небесные и разверзлись бездны. Все стало водой, все видимое разложилось на стихии и разлилось. Земли не видно было, но все стало морем, и на основании гнева Божия повсюду были волны, повсюду моря. Высоко поднимались горы, но море и их покрыло. И было только море и небо. Род человеческий погиб, и осталась лишь искра рода нашего, Ной. Искра посреди моря, однако не погасшая, заключавшая в себе начатки рода нашего, жену и детей, с голубем и вороном, и всеми прочими существами. И были все внутри ковчега, а ковчег носился поверх воды среди бури и не подвергся крушению, потому что кормчим его был владыка всего. Не доски спасли, а крепкая десница Божия. И посмотри на чудо. Когда омылась земля, когда потреблены были делавшие зло, когда укротилась буря, явились верхи гор, ковчег сел. Ной выпустил голубя. Но в изложенном событии заключались тайны. Прошедшее было прообразом будущего. Именно. Ковчег, церковь, Ной, Христос, голубь, Дух Святый, масличная ветвь, человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега. Но то образ, а ныне истина. Посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри него, так и церковь спасает всех блуждающих. Но ковчег только спасал, а церковь делает нечто большее. Например, ковчег принял в себя бессловесных и спас их бессловесными. Церковь приняла неразумных людей и не только спасает их, но и преобразует. Ковчег принял ворона и выпустил ворона. Церковь принимает ворона, а выпускает его голубем, принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый и послушает вещаний божественного учения, то переменит образ мыслей и из волка делается овцой.
волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть. Ковчег остановился, и отворились его двери. Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел землю опустошенную, увидел гробницу, образовавшуюся из грязи, общую гробницу для скотов и людей, в которой все тела лошадей и людей и всякого бессловесного скота вместе были зарыты. Посмотрел он на это печальное зрелище, посмотрел на землю, преисполненную бедствий, и впал в великое уныние. Все погибли. Ни человек, ни скот, ни другое какое-либо из существ, оставшихся вне ковчега, не спаслись. Он видел только небо. Мучимый унынием и удручаемый скорбью, он выпил вина и предался сну, чтобы облегчилась рана уныния. Лежал он на ложе, предавшись сну как врачу, чтобы произвести в уме забвение о случившемся, как это бывает с состарившимся, пьющим вино и предающимся сну. Надобно сказать в оправдании праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства и страсти, но он просто врачевал свою рану. Так и Соломон говорил: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Посему многие из людей, особенно во время похорон, когда кто лишится сына или жены, когда скорбь терзает и уныние одолевает, и сознание этого оказывает свою силу, берут друзей в дом свой, устраивают обильный пир, и подается вино опечаленному, чтоб облегчилась рана его. То же случилось тогда и с этим старцем. Мучимый унынием, он употребил вино как лекарство и от вина склонился ко сну. Но вам надобно узнать, откуда произошло рабство. Спустя немного времени взошел проклятый сын его по природе, а не сын по нраву, опять называю благородством незнатность предков, но добродетельный нрав. Войдя, сын увидел наготу отца. Следовало бы прикрыть ее, накрыть платьем ради старости, ради горя, ради несчастья, ради того, что это отец его. А он, выйдя, разгласил и сделал из того печальное зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем тот разглашал, и прикрыли отца. Отец, встав, узнал все и начал говорить: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Смысл слов его такой: «Ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего». Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство? Хочешь ли, я покажу тебе освобождение от рабства? Был некто Анисим, раб
презренный беглец. Он убежал и пришел к Павлу, принял крещение, омыл грехи и остался у ног апостола. Павел пишет к господину его: «Анисим был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Прими его, как мое сердце». Что же произошло? «Анисима родил я в узах моих. Видишь ли благородство? Видишь ли, что нрав доставляет свободу? Раб и свободный — суть простые названия. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят подле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? Раба ли служащего человеку или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Говорю это и не перестану говорить, чтобы вы имели понятие о вещах, соответствующие природе их, и не увлекались заблуждением толпы, но знали, что такое раб, что бедный, что неблагородный, что блаженный, что страсть. Если вы научитесь различать это, то не подвергнетесь никакому смятению. Впрочем, чтобы слово, слишком распространяясь, не уклонилось к постороннему, обратимся к предмету. Итак, этот богач, наконец, стал бедным. Или лучше, он был беден и тогда, когда был богат. Ибо что пользы человеку, если он имеет чужое, а своего не имеет? Что пользы человеку приобрести деньги и не приобрести добродетели? Для чего ты берешь чужое, а свое теряешь? Я имею, скажешь ты, землю плодоносную. Что же такое? Но не имеешь души плодоносной. Имею рабов, но не имеешь добродетели. Имею одежды, но ты не приобрел благочестия. Чужое имеешь, а своего не имеешь. Если бы кто верил тебе залог, разве я мог бы назвать тебя богатым? Никак. Почему? Потому что ты владеешь чужим.

0: твоему наказанию.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Благотворительный фонд «Синара» объявил о старте 36-го грантового конкурса проектов. Заявки принимают с 26 октября по 20 ноября. Участвовать могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые инициативы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Полевском, Первоуральске, а также Орске, Таганроге, Волжском, Челябинске, Калуге и Людиново. Для нас грантовый конкурс – это прежде всего инструмент развития территорий. Важно не просто поддержать проект финансово, а помочь организациям найти решение конкретной задачи, объединить вокруг нее людей и создать практику, которая сможет продолжить работу после завершения грантового периода. Именно поэтому мы обращаем внимание не только на содержание инициативы, но и на ее практическую значимость, достижимость поставленной цели и перспективы дальнейшего развития, отметила президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Все инициативы проходят независимую экспертизу. По результатам первичной оценки формируется шорт-лист, из которого правление фонда определит финалистов и победителей. Итоги конкурса будут объявлены в феврале 2027 года. Напомним, благотворительный фонд «Синара» реализует грантовый конкурс проектов с 2007 года. Конкурс направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать социальные задачи и развивать местные сообщества. За время его существования поддержку получили более 554 проектов некоммерческих организаций. Среди них инициативы по созданию инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей и образовательных мероприятий, развитию народных ремесел, сохранению историко-культурного наследия, детского и технического творчества. Далее в этом выпуске. На телеканале «Спас» выходит просветительский проект «Отец и дети», ориентированный на детей самого раннего возраста и подростков. Это первый детско-просветительский проект такого формата на федеральном канале, ориентированном на взрослую аудиторию. Появление проекта – важный шаг в создании пространства для прямого диалога с детьми на глубокие духовные темы. «Отец и дети» – еженедельный проект, в котором дети говорят со священниками о Боге, православии и о самом главном. Ученики воскресных школ со всей России задают искренние, порой непростые вопросы и вместе со священнослужителями открывают для себя Христа и жизнь Церкви. В проекте участвуют 4 священника – протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Игорь Фомин, протоиерей Василий Геливан, иерей Давид Бобров. Разговор с детьми о Боге ведется на понятном им языке, живо, интересно и без нравоучений. Каждая программа начинается с притчи, которую рассказывает священник. Затем дети обсуждают со священником содержание и смысл притчи и задают волнующие их вопросы. Помимо серьезного разговора, в программе есть место и игре. В рубрике «Азбука веры» дети через пантомиму угадывают слово, а потом подбирают другие слова на ту же букву. Изюминка игры в том, чтобы участники называли слова только из православной азбуки. В рубрике «Перекрестки» к разговору о Боге присоединяются не только дети православных школ, но и молодежь на улице. Они делятся своими мыслями о том, кто такой Бог, что для них значит вера. Священники простым, доступным для детей языком объясняют такие понятия, как «правда и ложь», «добро и зло».

округа, архипастырь выступил с приветственным словом к участникам и гостям концерта. В своем обращении владыка подчеркнул важность единства, взаимной поддержки и сохранения патриотических традиций, отметив особое значение духовных и нравственных ценностей в укреплении общества. Концерт стал выражением уважения к истории Отечества, благодарности к защитникам Родины и единства жителей, объединенных стремлением к миру и благополучию России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, еликоти согреших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомы и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы,
2: да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припады молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, вся ми прости, или ко согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию беседу из московской студии православного телеканала «Союз» со священником Захарием Савельевым. Тема беседы – православие и художественный мир.
3: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире православного телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Георгий Дербуш. Сегодня у нас в гостях клирик храма Сретения Господня города Переславля-Залесского, ведущий специалист издательского совета Русской Православной Церкви по взаимодействию с епархиями, иерей Захарий Савельев. Батюшка, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
4: Помощи Божьей, дорогие братья и сестры.
3: Спасибо, Господи. Дорогой отец Захарий, тема нашей сегодняшней беседы – православие и художественная литература. Батюшка, а вот какие образы, может быть, сюжеты, персонажи из художественной литературы особенно близки вам?
4: Ну, это князь Мышкин из произведения Достоевского «Идиот». Это действительно такое уникальное событие в мире литературы. Мне особенно очень нравится, знаете, эпизод, когда он рассматривает картину, где изображен погребенный спаситель.
3: Да.
4: И вот он, да, вот он такой человек очень открытый, чистый. Он говорит, что так можно и веру потерять. Да? То есть
3: Христос, мертвый Христос.
4: Мертвый Христос.
3: Картина, да?
4: Да. Как мы с вами знаем из текста Священного Писания, Христос истлению явился чужд. Да, не из текста Священного Писания, из текста богослужения,
3: да,
4: пасхального.
3: Да.
4: И вот этот образ человека, который всем сердцем открыт перед окружающими его людьми, образ человека... Это же образ князя Мышкина, это образ спасителя, и он, конечно, чужд некоторым современникам Достоевского.
3: Это да, это да.
4: И вот здесь происходит такой стык. Вот когда бытность, реальность и такая злоба, и когда простота, святость и поиск истины. Ну и, наверное, вот... Федот Евграфович, вот как раз это старшина из «Зори здесь тихие». Ну, все, наверное, кто не читал это произведение, смотрел, безусловно, либо старую экранизацию советского периода, она, конечно, такая восхитительная, либо вот не так, несколько лет назад, там лет 10 назад вышла,
3: да,
4: новая экранизация.
3: Выходила, да.
4: Вот образ такого... Ну вот, когда вот эта вот сцена завораживающая, это я даже, наверное, вот так вот расскажу, почему так мне этот образ понравился и почему я решил перечитать это произведение. А у нас конкурс «Разумное, доброе, вечное», который вот реализует издательский совет Русской Православной Церкви совместно с Российской Академией Образования. У нас победителем стал один из вот участников этой конкурсной программы, который продекламировал отрывок, финальную вот эту сцену, где старшина вбегает в эту избушку, где фашисты, и начинает кричать «легайте, легайте», и начинает стрелять из последних сил. Вот этот образ русского мужика такого, который вот, ну, может быть, он был бы хорошим работником, может быть, он был бы хорошим там...
5: Отцом, в конце концов.
4: Отцом. Он мог бы прожить мирную жизнь. Но пришла война, и он... вот этот весь ужас, и вот ужас от того, что война сжирает молодых девушек, когда пришли захватчики, немцы, фашисты, и для них нету понятия человечности, да, они всех уничтожили. Вот этот образ, он очень сильный. И, наверное, это вот такой вот, если можно выразиться, вот, наверное, образ праведного гнева, если так можно даже сказать.
5: Ну, да, да. Гневайтесь, но не согрешайте.
4: Да,
5: говорит,
4: да.
5: Говорит Священное Писание. Батюшка, а вот также среди православных христиан есть люди, которые любят читать любовные романы, ужасы, там, произведения, в которых описывается безвыходность, пороки, такое-то мрачное, темное. Для произведений такого рода даже, кстати говоря, особый термин придумали. Что бы вы сказали для христиан, которые читают нечто подобное?
4: Ну, наверное, знаете, если честно, фэнтези, может быть, какие-то любовные романы, они, да, в общем-то, они проецируют, ну, знаете, как вот мировые бестселлеры, которые мы все прекрасно знаем, но о которых не будем сегодня говорить, они основаны, в общем-то, в основном на том, что, во-первых, популярно. Некоторые даже фэнтези основаны на истории своих наций, своих стран, даже определенных исторических эпох. И, в общем-то, экранизируется то, что и пишется о том, что близко человеку. И в большинстве случаев ничего нового авторы такого жанра, как фэнтези, не придумали. В некоторых даже изданиях прослеживаются глубоко христианские черты. Но, опять же, там есть, ну, определенная примесь какой-то, именно что-то воображаемого, что-то выдуманного. И это, ну, как сказать, это, наверное, молодежь и привлекает. Но вместе с этим молодые люди, приобщаясь к вот к таким вот бестселлером, как правило, запоминают все-таки определенные части своей истории, части своей, определенные идеалы поведения. И мне кажется, то, что нам, вот именно нашему молодому человеку нужно на самом деле больше уделять внимание не фэнтези, а истории своей страны. Нужно уделять внимание... Опять же, вот в семинарии мы проходили произведение Клайва Льюиса, да, то есть фэнтези.
5: Да, да,
4: вот, но там он, в общем-то, взял сюжет Евангелия, да, вот Хроники Нарнии, то есть когда главный герой – это образ Спасителя, образ Воскресения. Хотя это, ну, то есть, опять же, вот не все, наверное, наши современники знают, что там вложены главные такие евангельские образы. При этом они очень популярны среди простых людей, да, среди обывателя.
5: Да.
4: А ужасы, наверное, это что-то все-таки, ну, не может быть созидательное. Все-таки ужас – это определенный жанр, который, вот он, как бы, ну, сложно что-то придумать.
5: А любовные романы?
4: Любовные романы, ну, вы знаете, любовные романы, это, наверное, если там нету ничего запретного, то, наверное, о великой любви какой-то можно и почитать. Ведь когда сегодня издания, которые ограничены, они продают по возрастному цензуру, они продаются в запечатанных, продаются запечатанными, да, в специальных упаковках. Мне кажется, не стоит себя искушать и прибегать к чтению такой литературы. А в общем-то, и в романе «Война и мир» тоже есть любовь. И, в общем-то, и у Достоевского можно увидеть какие-то определенные черты влюбленности или любви человека к человеку. Да? То есть даже вот особыми чувствами Раскольников проникается к Сонечке Мармеладовой. Чувства Богом человеку даны для того, чтобы он их направлял в нужное русло.
5: Да.
4: У нас иногда бывает такое, знаете, вот как-то один батюшка, нам с вами обоим известный, рассказал такой пример, что вот одна прихожанка у него, она ему постоянно исповедовалась в том, что она очень любила апельсины. Вот человеку очень нравился вкус именно фрукта. И она исповедовалась в этом. Он говорит, так в этом же не надо исповедоваться. Надо исповедоваться в том, что если вы без благодарности Богу употребляете в пищу апельсин, да, или чревоугодничаете. Но если вы, просто вот поблагодарили Бога за то, что вкусили эту пищу, которая вам нравится, в этом нет ничего плохого. Задача человека не отрезать себе все нервные окончания, ничего вообще не чувствовать, а вот этот потенциал, которым Господь одарил каждого человека, умение чувствовать, умение любить.
5: И в правильное русло направлять.
4: Да. А вот как вот в правильное русло направлять? Для этого есть текст Священного Писания. Для этого, в общем-то, и наши классики. Федор Михайлович, которого мы уже неоднократно сегодня упоминали, показывали образы неправильного, да, вот когда человек идет неправильно, не в ту сторону он пошел, и к чему это его привело.
5: Да. Батюшка, что вы можете сказать об ответственности писателя за то, что он пишет? Ведь Господь говорит, что за каждое праздное слово, которое произносит человек, он даст ответ в день суда. Праздное. А тут может быть какое-то и вводящее в искушение, в грех, в соблазн. А что вы можете сказать об ответственности писателя? Наверное, это что-то должно быть... Высоконравственная личность, наверное, должна быть.
4: Вы знаете, Георгий, я бы хотел вам ответить словами одного нашего тоже очень известного литературного критика, тоже вот лауреат Патриаршей литературной премии, протоиерея Владимира Вигелянского. Как-то я услышал от него такую замечательную фразу. Вот она не относится, правда, к детям. Для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше. И вот, наверное, для каждого вообще писателя должна быть такая определенная... если можно так сказать, заповедь, или должно быть такое четкое правило, что он действительно несет ответственность перед своими читателями. Он должен воспитывать в читателе вкус к правильной литературе. Он должен воспитывать в читателе вкус к правильной жизни. Наверное, когда человек берется за книгу, он испытывает в большинстве случаев действительно такой порыв, вдохновение. И вот этот порыв должен быть... Знаете, есть замечательная фраза «труд может уйти в песок», да? То есть когда вот ничего не остается, когда песок поглощает абсолютно все, что в него попадает. И вот то дело, за которое берется писатель, оно должно каждого человека приводить. Каждое произведение должно по-своему приводить человека к Евангелию.
5: Да, да.
4: Оно должно по-своему приводить человека ко Христу. Вот я, наверное, не согрешу тем, что, воспользуюсь добрыми воспоминаниями, у нас уже в Московской духовной академии преподавал Хенрик Хансен, преподаватель немецкого языка. Вот он рассказывал мне, как он воцерковился благодаря Достоевскому. И я думаю, то, что большинство студентов тоже в курсе этих определенных событий в жизни человека, который жил в Германии, который просто вот открыл для себя «Преступление и наказание» братьев Карамазовых, и настолько вот он проникся духом православия, который Достоевский заложил в этих произведениях, что воцерковился.
5: Батюшка, нам поступил вопрос в мессенджер Telegram. Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, русских классиков, подчеркивает именно русских автор, или современников для прочтения молодежи. Просит конкретные имена. Не Достоевского и Толстого. Это не всем осилить детям. Что-то менее масштабное. Может быть, какие-то рассказы. Прочитать и обсудить с детьми. Например, рассказы Якимова. А еще какие? То есть для кружка литературного, чтобы это можно было использовать. Прочитать, чтобы и обсудить. Как вы думаете, может быть, кого-то все-таки из нынешних православных авторов, которые пишут прозу, поэзию, в ней, наверное, точно не ошибешься?
4: Вы знаете, во-первых, наверное, лучший критик любого писателя – это время. Угу. Потому что что не так значимо, оно уходит.
5: Да.
4: А великое, даже если оно было во времена, то, что оно было во времена жизни писателя незамечено, угу, оно потом обязательно по-новому заиграет. Наверное, из современников я бы... вообще вопрос был касающийся детских писателей. Да,
5: то есть... в принципе, не то чтобы детских. И вообще можно и классиков, да, и современников.
4: Ну вот, знаете, не хочу никого, безусловно, обделить или как-то обидеть, но вот мне в память очень... Запала книжка одной матушки, которая является супругом клирика Никола Морского собора города Санкт-Петербурга, про путешествие Филина. Угу. Да, то есть как вот он путешествует по Санкт-Петербургу и через такой слог для ребенка, угу, все очень доступно и интересно описывается.
5: Вот мне кажется, еще вот замечательно было, наверное, посоветовать. Вот Лидия Чарская, да, дореволюционная, у нее очень много рассказов замечательных. Вот,
4: да.
5: А вот Владимир Малягин, драматург, у него есть.
4: Владимир
5: тоже.
4: Юрьевич Малягин, это очень близкий для меня человек. Владимир Юрьевич, лауреат Патриаршей литературной премии, да, драматург, автор ряда сценариев. Безусловно, человек, который заслуживает внимания. Даже более того скажу, что некоторые его произведения, которые он написал в ранние годы, я в процессе наших совместных поездок, мы с ним обсуждали, я их прочитывал после каждой поездки. Я бы посоветовал еще обратить внимание, конечно, на ряд авторов, которые... На Юрия Михайловича Кублановского, на Виктора Николаевича Николаева. Но это человек, который пишет о тяжелых событиях в жизни человека.
5: А Владимир Крупин тоже.
4: Владимир Крупин.
5: Тоже замечательный.
4: Владимир Николаевич – это человек, который в советские годы в общем-то, был одним из инициаторов того, чтобы Союз писателей принял участие в праздновании тысячелетия крещения Руси. Андрей Венедиктович Воронцов, преподаватель литературного института, человек, который тоже всю свою жизнь посвятил книгам.
5: Юлия Вознесенская,
4: конечно, да.
5: Вот. Еще один автор, вот, честно говоря, я забыл, вот очень сейчас хотел упомянуть, в Сергиевом Посаде как раз живет. Вот, ну, ладно, ничего страшного.
4: Мне кажется, что у нас хороший такой
5: список уже.
4: Да, достаточный прочтению.
5: Вот, батюшка, такой вопрос. Вот вы как сотрудник издательского отдела Русской Православной Церкви, вот, который может немножечко оценить нынешнее время и прошедшее. Вот как вы думаете, вот сейчас намного больше выходит православной прозы, поэзии, чем это было до революции 1917 года? Или все-таки тогда было больше? Потому что сейчас заходишь в большие церковные лавки, там очень много книг.
4: Вы знаете, наверное, это сложно сказать, потому что у каждого времени свои писатели и свои герои. Ну, конечно, сегодня, наверное, в силу такого духовного возрождения у нас очень много разных авторов. И, наверное, сегодня можно читать, и, конечно, нужно читать дореволюционных писателей, дореволюционных церковных авторов. Сегодня у нас большое разнообразие. И опять же, вот издательский сайт Русской Православной Церкви, главная наша задача – это давать гриф для тех или иных изданий, которые у нас продаются в церковных лавках. Да. И вот, дорогие братья и сестры, хочется сказать, что телеканал «Союз» существует на добровольные благотворительные пожертвования зрителей, прихожан наших храмов. Поэтому вот такая просьба поддержать этот телеканал, чтобы и дальше сотрудники этого замечательного канала радовали вас и нас своей работой, своей деятельностью.
5: Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, подлинная русская литература и искусство зиждется на православном христианстве и его ценностях. Когда мы что-то читаем, слушаем, смотрим, мы должны всегда задавать себе один и тот же вопрос. А не уводит ли меня это от спасения души? Получить ответ нам поможет совесть. Это была программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях был клирик храма Сретения Господня города Переславля-Залесского, ведущий специалист издательского совета Русской Православной Церкви по взаимодействию с епархиями иерей Захарий Савельев. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
2: В программе из цикла «Беседы о вере и жизни» принимал участие священник Захарий Савельев в передаче из московской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабляй, ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

Господи, смитеся, к себе зря не брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же Твое зачатие.

Чащеся ко множеству многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам тебе.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние,

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

даруй царю твой суд и сыну царя твоего правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг,

землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. К
что мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога,
не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях, псалом Асафа, песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже, Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры-бессребреники».
2: После выхода Брянчанинова и Тихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них надышались малыши и, в свою очередь, показали черты, совершенно непригодные для службы, какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее надышавшихся был Николай Фермор. В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием. А младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись. И его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Дух в училище держался все тот же. Одними практиковалась система самовознаграждения, а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего царства польского началась постройка новых крепостей, система самовознаграждения, казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи. Инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они иначе не понимают, как быть инженером. Это значит купаться в золоте. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать. Но, как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать систему самовознаграждения или хотя пассивно не мешать товарищам, были беспокойные отщепенцы, надышавшиеся брянчаниновским духом. Их звали сектою, и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь придерзкая собака на сене. Таковою и вышел Николай Фермор. Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что быть инженером значит купаться в золоте. Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребренников было нечего. Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечение честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты. Это и оправдалось. Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться. Но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы взбрызнуть свои эполеты, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству с совершенным бескорыстием, и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах, и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию. Это не обещало ничего хорошего, но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением. Но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде. Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться. И он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства Польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя. И тогда производилось освежение личного состава, отчего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние. Николай Федорович Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету как способный инженерный офицер. И это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор, совершенно неожиданно для себя, получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермор не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать. Но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а напротив, хотел борьбы со злом. Он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого система самовознаграждения была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всей ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, дабы не происходило никакой путаницы. Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал. Но каждому ежемесячно при выдаче казенного жалования раздавалась прибавка или дачка, о происхождении которой известно было только, что она идет из кружки. Как составлялась эта кружка, всем было понятно. Старший брал или уэкономливал и потом делил, как поп на причет. Словом, система самовознаграждения была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны. Тем более, что отец-настоятель был мастер собирать кружку и делил ее нескаредно. При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалование было сравнительно сущую безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение из кружки выдавалось на руки без всяких расписок, по-домашнему или по-семейному. Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел. Но вот вдруг приезжает из Петербурга молокосос Фермор и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем притче и в обществе, что от него надо было избавиться. Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время и, как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны, был принят с особливым вниманием. «Вас избрал для посылки сюда сам великий князь», — сказал Фермору его начальник части. «Очень вам рады. Нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо». Фермор благодарил. «Да, мы о вас позаботимся. У нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте». Фермор пошел отдыхать. А потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий. Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что занятия придут своим чередом, а пока ему никакого прямого назначения не было. Что же мне делать? Чем заниматься? Начальнику это рвение не понравилось. И он сразу же посмотрел на него, как на человека малодисциплинированного и с чем-то особенным в характере. Начальник ему ответил холодно и сухо: «Ходите и присматривайтесь. Мы увидим, к чему вы способны». Фермор стал ходить и присматриваться. Но ему продолжало сразу не вести во мнении начальства. Нашли, что он слишком внимательно присматривается. Что ему такое надо? О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи. Ответ пришел успокоительный. Начальство ничего особого о молодом инженере не разумело. И только великий князь Михаил благоволил к нему, потому что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет. И старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера. В первый же месяц, когда приспело время получать жалование, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими. Казначей своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они расписывались, а в другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины, им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящее казенное жалование. Эту получку инженеры брали из рук казначея, не рассматривая и без расписки. А казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке. Казначей был косоротый, чиновник из писарей. Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, косоротый придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег, кажется, что-то около 40 рублей, тогда казначей подал ему эти деньги и затем, опустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтую бумажную полоской. Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованием, косоротый черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру. И Фермор действительно от него ушел. Но пачки, перетянутой бумажную полоской, не тронул. «Что же вы?» – проговорил ему вслед косоротый. Фермор остановился. «Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше?» «Что такое?» – спросил, недоумевая, Фермор. «Свое, что вам следует?» «Я получил все свое, что мне следует». «И это тоже вам следует». Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку. «Что же это такое?» Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал. «Что я вам буду рассказывать? Это деньги». «Какие?» «Государственные ассигнации». «Сколько же их здесь?» «Сколько?» «Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут 400 рублей». «И они мои?» «Да, ваши». «Решительно не понимаю», – произнес, двинув плечами Фермор. «Ну так и не понимаете», – отвечал косоротый, и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину. А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую оскорбительную штуку хотел было с ним проделать косоротый. «Я понял его», — говорил Фермор. «Он меня соблазнял, потому что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся. И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит, ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность. И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла. И с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, говорит, заведено, и никому нехорошо нарушать товарищеские обряды. Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем. Это его презрение к моей чести? Полноте, пожалуйста. Да он и не думает ни о чьей чести. Но тогда что же дает ему такую уверенность? И притом я ведь еще ничего не делал, а только ходил да присматривался. Ну, полно вам добираться. Ходите да присматривайтесь, тогда и поймете. А, впрочем, в гастрономии у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор. А теперь пойдемте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей. В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего. А с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью. И он повел себя в этом почтенном сообществе, как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и сжег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», — рассуждал он, и так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и присмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может. А при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого. На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермор не пил, но пили другие. А как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученное им месячное жалование ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим, иначе невозможно. Другой месяц Фермор тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи жалования, косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажную полоской, за истекающий месяц и за прошедший. Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалование. Косоротый еще более скосоротился и спросил: «Что ж, опять не берете?» «Да, не беру и никогда не возьму», — резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений. «Хорошо», — отвечал косоротый, и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника. Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что косоротый спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые Фермором. И действительно, дело так и было. И с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон Кихотство переходит в трагизм.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры-бессребреники». Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Предлагаю такую тему, мы еще об этом не беседовали, если только вскользь. Как должен проводить христианин свой день? Слово «должен» не люблю, может быть, как нужно проводить свой день? Вот так будет более мягко сказано.
2: На самом деле, ответ на этот вопрос не может быть однозначным, потому что каждый из нас уникальная, удивительная личность, и жизнь каждого из нас очень отличается. И общая рекомендация, наверное, жить с Богом, стараться всегда находить место для любви, находить время для того, чтобы делать приятное близким. Но вообще в целом помнить, что наша жизнь имеет глубинный смысл и задача раскрыть свой внутренний потенциал. А как именно проходит день человека, это может быть очень по-разному, в зависимости даже от занятости, от каких-то обстоятельств. Допустим, пока маленький ребенок, у семьи один день рабочий, пока вот, допустим, люди еще не состоят в браке, у них другой распорядок дня, более ориентированный только на себя, потому что ребенок, он меняет график, так как приходится под него подстраиваться, он еще не готов подстраиваться под взрослых. Вот, когда дети вырастают, возникают проблемы, в том числе, ну, если про пожилых людей, то это какие-то проблемы со здоровьем, они тоже вносят свои коррективы, там, день может такого начинаться рано совсем, потому что бессонница, вот, а вечером человек не может уснуть и так далее, то есть все очень по-разному. Но главное помнить, что обязательно нужно днем помолиться, обратиться к Богу от всего сердца, не обязательно читать какую-то молитву известную.
1: От себя, своими словами хотя бы.
2: Да, от всего сердца. Помни, что в молитве главное искренность. И вот с Богом продолжать всю свою жизнь. Вот, наверное, самое главное, что должно быть в жизни христианина. Ну и самое главное, помните еще вот, да, про любовь, конечно же, что день обязательно должен пройти с каким-то делом любви. Обязательно.
1: Взять себе за правило, да? Такое дело любви. А что это? Что вы подразумеваете под этим делом любви? Найти собачку, купить ей сосисочку, дать бездомной собачке, помочь, допустим, бабушке на проезд, там, сказать: бабушка, можно я там за вас заплачу? Или просто прийти в храм и конфеты на канон положить? Что такое дело любви для нас, людей, которые, ну, порой вот что-то надо сделать, а ты не знаешь, что. Вот что, не попадаются ни собачка, ни кошечка, ни бабушка, которую нужно перевести или за нее там заплатить, или что-то ей купить. Вот, а как дело любви? Или вы про дело любви в кругу, в рамках семьи, хотя бы там не осуждать, не вспылить, не накричать, не ответить каким-то словцом очень острым. Вот дело любви для вас.
2: Ведь вот вы начали с материального, то, что обязательно для дела любви нужно там купить что-то, потратить деньги или еще что-то. На самом деле, наоборот, я говорю как раз-таки о делах любви, как в целом отношение к жизни. Например, дело любви – это сказать добрые слова близкому человеку. Дело любви – это приободрить коллегу. Дело любви – внимательно отнестись к тому человеку, который находится рядом. Просто промолчать в каких-то моментах или еще что-то такое сделать. То есть дела любви – это скорее реализация вот этой самой главной заповеди о любви, постараться увидеть красоту мира и любовь Бога к миру в окружающей нас действительности. Это сложно, потому что мы почти всегда зацикливаемся либо только на своих задачах, либо на каких-то сложных моментах в жизни, потому что надо решать проблемы. И вот эта необходимость решения, она заставляет нас больше внимания уделять такому негативному аспекту жизни. А я бы советовал всем постараться вот в мелочах разглядеть как бы следы Бога, который Он оставил здесь нам в мире. Увидеть ту красоту, которая сотворена Богом. Увидеть красоту в тех людях, которые находятся с нами рядом. Красоту, я имею в виду, не внешнюю, а вообще в целом внутреннюю, как личность разглядеть. Ну или почему можно и внешнюю, кстати, разглядеть, это тоже хорошо. Ну, в общем, постараться вот как-то внимательно отнестись к той действительности, которая нас окружает, потому что из этих мелочей состоит наша жизнь. И во многом люди несчастны из-за того, что перестают они видеть радость, которая их на самом деле постоянно окружает. И тогда жизнь совсем по-другому воспринимается, как такое путешествие, ну, в сказке сложно сказать, но путешествие в таком интересном мире, который постоянно открывает себя с новой стороны. Но чтобы это открытие сделать, нужно остановиться и оценить момент.
1: Отвечая на вопрос, да, как проводить день, то есть нужно сотворить дело любви, также помолиться искренне от сердца. Какое место занимает чтение духовное, потому что я слышала много раз, и одна монахиня прямо советовала каждый день страничку из Евангелия, то есть это главу читать, то есть как найти вот эту вот корреляцию жизни светской, да, у нас работа есть, у нас есть послушание, у нас есть обязанности какие-то в семье и духовные.
2: Ну, я вообще бы не делал акцент вот именно на духовной литературе, потому что жизнь христианина имеет ценность сама по себе. Да, очень хорошо, если человек разбирается в Священном Писании, это обязательно нужно. Любому христианину нужно знать Писание, естественно, Евангелие обязательно нужно знать. Ну, очень хорошо, если у него есть такая практика, как ежедневное чтение Писания, но мне кажется, более важно это в соответствии с теми глубокими истинами, которые мы знаем, строить свою жизнь. Про духовную. Да, самое главное – это сама жизнь христианина, потому что сама жизнь имеет смысл, и любовь должна быть практической. Это и есть реализация Евангелия в нашей жизни. Прекрасно, если человек находит время для чтения Священного Писания, каких-то книг, которые его вдохновляют. Ну, я бы не сказал, что надо обязательно делать акцент на духовной литературе, религиозной, потому что, как говорил апологет, ранее христианский Иустин Философ, что семена логоса, логос с большой буквы имеется в виду слово, по-гречески слово Божие, именно вот, Господа, семена логоса разбросаны по всему миру. То есть какая-то доля истины и любви есть в любом произведении литературном или в каком-то фильме, или еще в каком-то явлении культурном, где есть добро, милосердие, сострадание, вот эти вот красивые, возвышенные христианские вещи, красота есть. И вот, наверное, я призвал бы всех возможности вот эту красоту улавливать, делать в ней акцент и запечатлевать ее в своем сердце.
1: Есть книга «Яко с нами Бог», она издана в 1995 году, тогда еще по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексия II. И здесь написано, что умывшись и одевшись, нужно встать в святом углу и собраться с мыслями, помолиться и уже идти по делам. И также отмечено, что если же мы занимаемся хозяйством, прежде чем готовить пищу, нужно окропить все продукты святой водой. Вот у нас так интервью строится, вы больше о внутреннем, а я больше о внешнем. Так вот. Насколько это все важно? Да, это важно утром молиться и так далее. Но вот в святом углу, да, наверное, обстановка нас настраивает. Допустим, если у нас святой угол, там иконы. То есть мы, насколько это человека, ну так, в духовном плане направляет?
2: В духовном плане человека направляет только живые отношения с Богом. А это про внутренний мир, о котором я говорю. И Евангелие говорит о благой вести, то есть о том, что Христос пришел в этот мир, и это вещь про глубину. Точнее, это благовестие заключается в глубине, в том, что сам Господь открылся человеку. И это и есть самая сердцевина христианского благовестия, что теперь мы не можем игнорировать то, что Бог есть на земле. Бог жил на земле как человек, Бог воплотился ради всех нас, Бог любит каждого из нас. И у нас уже нет выбора в плане вот, «хочу, не хочу». Если мы хотим быть счастливыми, хотим жить в любви, мы выбираем Бога. Если мы хотим быть без Бога, ну, надо быть готовым к тому, что вот мы несчастны. Вот этот выбор приходится делать в любом случае. Вспоминаются слова Христа о том, что не мир я принес в этот мир, но меч. Потому что меч четко разделяет вот эти свои, эти чужие. И притом свои и чужие не потому, что Бог их разделил, а потому что человек себя не хочет причислять к своим для Бога. По разным причинам. Здесь, опять же, вопрос внутреннего мира. Просто я почему всегда делаю акцент на внутреннем мире? Потому что содержание рождает форму. Если мы будем говорить о форме, о том, что вот надо встать обязательно в углу, Это разговор порождает вопросы насчет того, а как поставить иконы, а как это все сделать, а что в первую очередь есть, просворку или попить крещенскую воду, а что первое есть, кушать просворку или антидор, или артос, или еще что-то, какую-то другую святыню, а как вот икону, это вначале подсловать, потом эту. Если человек внутренне живет с Богом, то его жизнь с Богом, его молитва, она не только находится вот в углу, вот стал человек в святом углу своем красном, перед иконами.
1: Значит,
2: вот
1: все, молитва находится. Есть, да? То да. есть, получается, а молитва всегда с человеком.
2: Да, получается, а что ж человек едет в транспорте? А когда он, допустим, выполняет какие-то обязательства в плане, ну, врачи, допустим, на смене находятся и так далее, то есть график нервированный, что ж теперь, если человек утром встал и не помолился, ну, в смысле, вот правила не прочитал, что ж он теперь... недорог для Бога, или что его служение при этом не угодно Богу. Вопрос, как человек себя позиционирует по отношению к миру, по-христиански, или он просто вот только выполняет внешние требования, которые сам себе определил, или где-то вычитал, или еще что-то такое. Задача быть христианином, а не играть в христианина. Просто очень часто, когда говоришь о каких-то конкретных вещах, возникает риск уйти только в практическое русло.
1: Фарисейство, да? То есть в оболочку, а не во внутреннюю ядро.
2: Да, и вот этот риск, о котором предупреждает нас Господь наш Иисус Христос, когда, обращаясь к фарисеям, говорит: «Вы гробы окрашенные, вы внешне вот красиво выглядите, а внутри труп». И вот этот образ, он очень четкий, он очень прямой и обличающий всех тех людей, которые вроде бы внешне соблюдают какие-то правила, но если внутри нет содержания, нет живой любви к Богу, нет живой любви к ближнему, и попыток как-то меняться в лучшую сторону, такого духовного роста внутреннего, то человек, к сожалению, он, несмотря на то, что, может быть, какие-то вещи и делает, он внешне правильные, но это не приближает его к Богу, потому что, как сказано в Писании, то, что «вы устами чтите меня, сердце же далеко отстоит от меня ваше». И Богу нужно сердце человека. И поэтому акцент всегда нужно делать и задавать себе вопрос, действительно ли это преображает меня, действительно ли я, когда встаю утром на молитву, я думаю о Боге, когда я что-то делаю, я стараюсь вот делать свою работу, свое служение на 100% или нет. Если человек вроде бы все соблюл формально, а пришел на работу и занимается ерундой, или игнорирует свои обязанности служебные, вопрос, как бы, а зачем он молится?
1: А если он нечестно поступает, тогда это все молитва, хоть она и есть формально, но она не приносит такой пользы, если человек помолился и сразу в грех.
2: Ну, вопрос это, как он молился, потому что, смотрите, ну, странно, наверное, человек идет, чтобы совершить воровство или убийство, и при этом перед этим действием молится. Ну, странно, да, звучит даже. Ну, то есть человек, когда собирается совершить какой-то поступок, он понимает, ну, если перед ним можно молиться, значит, ну, это хороший поступок. Перед плохими вещами, наверное, мы не будем молиться. Потому что знаем, что Бог такое точно не принимает, Бог такое точно не любит и не одобряет в нас, но допускает, потому что позволяет реализовываться нашей свободе воли. И вот поэтому вопрос содержания, он первичный. Если будет правильное содержание, человек очень правильно, очень благочестиво обустроит свой красный угол, расположит иконы, кто как, у кого-то 2-3 иконы, у кого-то там одна, у кого-то вообще там 10-20 икон там, и так далее. Это все не принципиально. Главное, что это способствует человеку, его внутреннему духовному миру, его хорошим, правильным отношениям с Богом, его углубленности в Священное Писание, его акцент на добрых делах. Или наоборот, это лишь внешнее успокоение, что человек говорит себе, что все нормально, все хорошо, а при этом в реальности его поступки и его мысли, и его желания, они свидетельствуют о том, что он далеко отстоит от Бога, он вообще и христианином-то не может именовать себя. Вот это глубокий вопрос, очень серьезный. И он ставит перед человеком необходимость либо честно признать, что есть некие сложности, которые надо исправить, ну, либо так и продолжать играть. Поэтому я стараюсь намеренно уходить от каких-то и рекомендаций, и вообще обсуждения формы, потому что много важнее то содержание, которое есть. Вот если будет содержание, всегда будет правильная форма. А если проблема в содержании, то какая бы правильная форма ни была, это не принесет, к сожалению, пользы человеку.
1: А вот есть ли какой-то у вас свой метод, лайфхак, секрет, совет, как прожить день, например, в добродетели, в сплошной добродетели, в любви к ближнему, не ссорясь, не как-то не лукавя, не осуждая, не гневаясь? Вот, может быть, есть какая-то такая вот позиция, как нужно вообще жить, ну, я не знаю, ваша практика, чтобы день, особенно это Великим постом, всегда актуально, когда человек борется со своими страстями, грехами, но, увы, порой не получается.
2: Вот. Я вообще бы постарался, и советую всем, и сам стараюсь жить по такому принципу, что нет смысла стремиться к идеалу, нужно просто жить, потому что искренность и действительно попытки следовать Евангелию, следовать за Христом, это и есть христианская жизнь. Идеальной жизни никогда не будет, и самое главное, что Бог от нас этого и не требует. Да, Бог сказал в Евангелии очень важные слова, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но это как бы перспектива, которая открывается перед каждым христианином, и никто не сказал, что в рамках земной жизни мы когда-то станем идеальными. Идеальный был только один человек, Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Его за это убили, потому что он не вписался своей идеальностью в наш глубоко неидеальный мир. И поэтому задача христиан, насколько возможно, подражать Христу в его святости, в его праведности, но при этом помнить, что мы никогда не станем вот здесь на земле святыми. Наша задача обрести эту святость не потому, что мы стали идеальными, а мы обретаем святость, когда обретаем Бога в своей жизни, когда живем по Его заповедям. То есть святость у нас обеспечивает самый святой, сам Господь. Приобщаясь к Нему, выстраивая отношения с Ним, стараясь жить по Его заповедям, мы обретаем эту самую святость. Но святость – это не равно идеальное состояние жизни. Святость есть желание и движение по вот этому пути святости, пути, который имеет свою целью достичь мира с Богом. Вот о чем речь.
1: А люди отправляются в паломничество, в трудничестве подвизаются, то есть трудятся в посте, в молитве, проводят время. Неужели от этого, от паломничества, например, это же все равно труд, не прибавляется святости в человеке? Вот какой бы он ни был, все равно же святые места, они, наверное, как-то человека более выправляют в духовном плане.
2: Ну, я, наверное, здесь не могу ничего сказать определенного, потому что у меня нет такого устройства, которое меряет уровень святости в каждом человеке. Мне кажется, что святость выражается в желании человека стать святым, святым в смысле быть Богом. Ведь мы не случайно слышим в конце вот литургии перед причастием священнослужителя, а потом и всех людей, важный возглас «святая святым». То есть святые дары предлагаются святым людям. Святым имеется в виду христианам, которые здесь собрались. То есть церковь ведь не случайно называет все собрание верующих святыми.
1: Почему?
2: Святыми, потому что они сейчас будут соединяться с Христом. Христос сделает их святыми. Не потому что они идеальны, они не идеальны, они грешники. Но грешники, которые хотят быть святыми, которые хотят, чтобы Бог их просветил. И поэтому задача наша не искать какую-то святость где-то в специальных местах, а помнить, что святость, она дается самим Богом, а у Бога нет каких-то особых мест. Вся Вселенная есть Дом Божий, Дом, который Господь сам построил. И все свято там, где человек старается призывать Бога в свою жизнь. Бог освящает жизнь человека. Нельзя сказать, что вот в этом монастыре более святые люди, в этом менее святые. Все зависит от человека. Есть праведники, которые, о которых, может, и не знаем, но Господь знает. Господь им открывается, Господь им помогает. И вот наша задача стараться вот стать такими людьми, призывая Бога в свою жизнь, стараясь делать все от нас зависит, чтобы Господь был в нашей жизни, вдохновлял бы нас и делал нас святыми. То есть можно вести неправильный образ жизни, но при этом жить в каком-то святом месте. Но это не означает, что место делает человека святым. Человек делает место святым. И поэтому какие-то места у нас называются святыми, потому что когда-то в этом месте... Вот, допустим, в Троице Сергиевой лавра как появилась? Появился преподобный Сергий, просто вот человек, который захотел святости, который захотел вот отношений с Богом, который захотел жизнь свою посвятить Богу. И Господь ему открылся, и Господь осветил его, вокруг него собрались ученики, и это место мы называем Троица Сергиева Лавра. Но мы же не можем сказать, что все, кто сейчас живет в Троице Сергиевой Лавре, или кто приезжает в качестве паломника, это все святые люди. Нет, это не святые люди. Но это место стало называться святым, потому что там появился этот человек. В каком-то другом месте тоже и сейчас может появиться праведник, какой-то добрый человек, который по-настоящему является христианином, и вот он это место освещает, и это место впоследствии тоже будет почитаться как место, где когда-то был вот этот праведник, который своим присутствием осветил место. И поэтому для Бога нет предела в плане пространства, для Него есть предел, это только наша воля, которая ограничивает Его действия. То есть мы не даем Богу нас сделать святыми, мы препятствуем этому. И Он, как любящий отец, наставник, учитель, Он никогда не входит насильно в нашу жизнь, Он стучится в двери нашего сердца, и от нас зависит, откроем ли мы Ему, станем жить по-христиански, или закроемся и скажем, что нет, я буду жить сам по себе. Этот выбор, который каждый из нас делает ежедневно, и вот мы говорим про распорядок дня, возвращаясь.
1: Да, я хотела еще один момент. А дисциплина, она помогает в распорядке дня? Когда действительно человек, вот один молодой верующий, мне лет 10 тому назад сказал, вот я утром молюсь в 7 часов, вот все хорошо у меня происходит. То есть он привык в 7 часов утра. То есть дисциплина помогает или нет?
2: Ну, дисциплина, естественно, помогает. И это в любом случае это правильно, потому что и монастырь строится по принципу дисциплины. То есть четкий распорядок дня, утром встают, что делают и так далее. Ну, жизнь в мире, такая светская жизнь, она предполагает другую дисциплину. Но у нас тоже она есть, дисциплина. Человек ходит на работу, он должен выполнять свои обязательства. Потому что от него зависят другие люди. Он вызвался, он заботится о своей семье, ему нужно зарабатывать деньги там, и так далее. То есть у него свое послушание. Это тоже можно сказать послушание. И это послушание, оно дисциплинирует, потому что ну, человек молится перед работой, допустим, и так далее. Да, дисциплина помогает, но просто тут я не вижу смысла как-то говорить о том, что вот какая-то одна должна быть дисциплина. Главное, чтобы было постоянство в плане молитвы, каких-то духовных практик, аскетических практик, времени на молитву, чтение, размышлений там и так далее. Нужна регулярность. А как именно, все индивидуально. В завершение, конечно, хотелось бы призвать всех нас к тому, чтобы каждый день мы находили место для Бога, чтобы мы думали о Нем, чтобы мы соотносили свою жизнь с Его заповедями, ну и постараться сделать так, чтобы наша жизнь, она приносила пользу, и в конце каждого дня мы обязательно бы констатировали, что мы старались сделать что-то хорошее и заметили бы в себе что-то негативное для того, чтобы на следующий день это улучшить и исправить. И таким образом мы ежедневно, как маленькими шагами, будем двигаться на пути к Царству Небесному.
1: А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
2: Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования, утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял из апостолов, призванный первый.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу мы предлагаем посвятить беседе о сахарном диабете второго типа. Последнее время эта тема вновь вызывает большое количество вопросов. В теме этой много, что очень важно повторить и разобрать. К сожалению, заболеваемость сахарным диабетом второго типа, можно сказать, катастрофически растет во всем мире, в нашей стране. Последнее время многие ведущие специалисты называют сахарный диабет новой эпидемией, неинфекционной эпидемией, болезни, которая поражает современного человека. Сахарный диабет второго типа – это хроническое нарушение обмена веществ. Это не просто повышение уровня сахара, это именно нарушение обмена веществ по самым различным направлениям в организме. Правда, действительно, единственным и четким важным критерием является в первую очередь повышение уровня сахара. В отличие от диабета первого типа, при котором поджелудочная железа практически перестает вырабатывать гормон, регулирующий уровень сахара, инсулин. При диабете второго типа инсулин вырабатывается, но клетки организма перестают на него реагировать. Это состояние называется в медицине инсулинорезистентностью, переводя на более доступный язык, состояние, при котором ткани сопротивляются собственному гормону, регулирующему уровень сахара. По объективным данным Международной диабетической федерации, в 2024 году в мире насчитывалось порядка 589 миллионов человек с сахарным диабетом, причем, к сожалению, 40% людей не знали о своем диагнозе. В России сахарный диабет составляет 90% всех случаев диабета, поэтому мы и говорим о нем как о самом распространенном состоянии заболеваний. Что происходит в организме? Чтобы понять суть болезни, представьте, как работает здоровый организм. Мы едим, пища расщепляется, белки до аминокислот, аминокислоты всасываются, жиры до составных частей, более мелких, которые всасываются, сложные сахара или просто сахар в чистом виде, сахар и глюкоза – это одно и то же, поступает непосредственно в кровь, и как только поступает из пищи сахар в кровь, подаются сигналы поджелудочной железе, она вырабатывает гормон, инсулин. Инсулин – это своего рода ключ, который открывает дверь в клетках, и глюкоза может через эту дверь проникнуть в клетку. Если инсулина не хватает, что происходит при диабете первого типа, сахар остается в крови, не поступает в ткани. Ткани не производят важные процессы обмена веществ, жизнедеятельности. Это достаточно сложная и тревожная ситуация для обмена веществ. При сахарном диабете второго типа нормальный процесс усвоения сахара, глюкозы, ломается на нескольких уровнях. Из-за того, что факторы, которые приводят к сахарному диабету, нарушается чувствительность тканей, всех различных тканей организма, в первую очередь мышечные ткани, печени, чувствительность тканей к инсулину, то есть так называемая инсулинорезистентность, сопротивляемость тканей инсулину происходит, сахар не может проникнуть в клетку из-за того, что инсулин не работает как ключ. Мышечная ткань теряет чувствительность к инсулину, глюкоза не попадает внутрь мышцы, остается в крови, печень перестает реагировать на сигналы инсулина. И еще очень важный момент, этот момент, к как правило, является и причиной сахарного диабета. Увеличение количества жировой ткани, ожирение, избыточная масса тела – это фактор, который приводит к сахарному диабету. Но дело в том, что жировая ткань при избыточной массе тела, она не просто нейтральный наблюдатель, она сама является органом, который вырабатывает по современным исследованиям огромное количество веществ, и эти вещества препятствуют нормальной работе инсулина, препятствует тому, чтобы инсулин открывал как ключик двери, через который может проникнуть сахар. В результате получается ситуация. Человек покушал, сахар попал в кровь, но он, к сожалению, не может из-за нарушенной работы ключей, то есть из-за нарушенной работы инсулина попасть в ткани. В тканях нет сахара, происходит голодание тканей, но сахара много в крови. И, к сожалению, вот этот сбой, он приводит в том числе и к нарушению обмена веществ. И холестерина, триглицеридов – это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И к нарушению других процессов в организме, в том числе иммунной системы, что дает право называть сахарный диабет системным заболеванием. Не просто заболевание, которое связано с колебанием сахара, а заболевание, которое влияет практически на все органы и системы в организме. Почему развивается диабет второго типа? Можно разделить все причины, которые приводят к этому заболеванию, на наследственные и приобретенные. То есть ряд причин связаны с тем, что есть наследственные факторы, условно говоря, их можно назвать формированием так называемого бережливого типа метаболизма. Ученые считают, что большинство современных людей являются предками тех людей, которые смогли выжить в периоды голодания. И у них одним из факторов выживания был так называемый бережливый тип метаболизма. То есть они кушали, может быть, и мало, но этот малый объем пищи позволял им создавать запасы. Запасы, позволяющие пережить голодные периоды. В ситуации, когда доступность пищи стала больше, хуже того, к сожалению, стала большая доступность свободных сахаров, животных жиров, это привело к ситуации, когда человек, казалось бы, питается обычно, но у него избыточное накопление жировой ткани, избыточная масса тела, ожирение – и формируется сахарный диабет в ситуации, когда человек сам достаточно часто говорит: «Я питаюсь неизбыточно, кушаю немного, но у меня есть те или иные проблемы с весом, те или иные проблемы с обменом веществ». Говоря о наследственности, достаточно часто можно заметить, что сахарный диабет второго типа наблюдается у многих близких родственников. К факторам, которые невозможно изменить, относят врачи и возраст. Риск серьезным образом увеличивается после 40-45 лет, когда происходит естественное угасание гормонального фона и у мужчин, и у женщин. Естественно, уменьшается интенсивность обмена веществ, и те привычки, которые ранее могли быть сглажены активным гормональным фоном, к сожалению, с возрастом переходит уже в состояние развития болезни. Но самый главный акцент современная медицина делает на факторы, которые связаны с образом жизни. Избыточная масса тела, особенно абдоминальное ожирение, которое достаточно просто выявить у себя благодаря тому, что измерить объем талии. Еще раз хочется напомнить, что в норме у женщин объем талии в здоровом состоянии идеально должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчин меньше 94 сантиметров. Если этот показатель выше этих значений, с медицинской точки зрения, говорят об абдоминальном ожирении и жир, накопленный в области живота, вокруг внутренних органов, самый значимый медицинский фактор, который вызывает сопротивляемость тканей инсулину. Помимо избыточной массы тела, абдоминального ожирения, фактором образа жизни является низкая физическая активность, хотя, безусловно, они связаны. Чем меньше человек двигается, тем у него выше избыточная масса тела. Следующий фактор, безусловно, это современный тип избыточного калорийного питания, связанный с тем, что человек кушает очень много так называемых легких, быстрых углеводов, сахара, насыщенных жиров. Хочется еще раз напомнить драматические цифры. Порядка 100 лет назад человек употреблял в пищу в год 2 килограмма сахара. Сейчас современный человек употребляет сахара больше 36 килограммов в год. То есть за достаточно короткий период времени человечество резко увеличило потребление свободного сахара. Это одна из самых драматических нот в изменении современного питания, которая приводит к большому количеству проблем. И в первую очередь к избыточной массе тела, и к ожирению, и к сахарному диабету. Важными факторами образа жизни современные ученые считают курение, оно снижает чувствительность ткани к инсулину, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, то есть повышенный холестерин, повышенные триглицериды. Но самое главное в рамках обсуждения то, что наследственная предрасположенность может никогда не проявляться и приводить к сахарному диабету, даже если в окружении ближайшие родственники достаточно часто страдают сахарным диабетом. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него очень высокая гарантия избежать сахарный диабет. И ситуация может быть обратная. Даже если ни у кого из близких родственников нет сахарного диабета, но человек имеет все факторы в образе жизни, способствующие сахарному диабету, избыточная масса тела, низкая физическая активность, избыточное калорийное питание и другие состояния, он, к сожалению, имеет очень высокие риски заболеть сахарным диабетом. Дело в том, что, к сожалению, в настоящее время одна из драматических картин сахарного диабета – это его резкое омоложение. Когда молодое поколение мало двигается, имеет высокую доступность к сладким продуктам, к сахару, другим составляющим, которые определяют сахарный диабет, к сожалению, диабет может формироваться значительно раньше. И, к сожалению, многие новшества, которые мы видим в ряде случаев жизни человека, доставка продуктов, мобильность его передвижения с помощью различных транспортных средств, приводящих к низкой физической активности, косвенно также существенно влияет на распространенность сахарного диабета. Поэтому, несмотря на быстро меняющийся образ жизни человека, традиции его физической активности, здорового питания, во многом являются базовыми для профилактики и этого грозного заболевания сахарного диабета второго типа. Симптомы или проявления сахарного диабета, к сожалению, отличаются большим коварством. Он может протекать абсолютно без каких-то симптомов, беспокойств со стороны человека очень длительный период времени и начать проявляться только на стадии осложнений. В этой ситуации, к сожалению, исправить течение заболевания крайне сложно, и лечение и борьба представляются крайне трудными. Вместе с тем, в некоторых ситуациях могут быть те или иные симптомы, или мягкие, или более выраженные, на которые очень важно обратить внимание. К классическим, так называемым, традиционным симптомам в первую очередь относится жажда повышенная, сухость во рту. Дело в том, что когда очень много глюкозы, сахара в крови, она увеличивает концентрацию, жидкость из ткани перетекает в кровь и создается модель обезвоживания организма, центры, которые контролируют жажду, сигнализируют о том, что в тканях очень мало жидкости, и человек пьет, много пьет. Вследствие этого у него возникает и учащенное мочеиспускание, и слабость, и утомляемость, и сонливость. К более поздним симптомам важно отнести медленно заживающие раны, медленно заживающие порезы, затуманенное зрение, когда происходит осложнение на органы зрения, те или иные неврологические симптомы, онемение или покалывание в руках и ногах, частые инфекции, грибковые поражения слизистых, кожи и ряд других состояний. Самое главное, безусловно, то, что задолго до симптомов диагноз уже в организме может быть установлен, если человек вовремя проходит обследование и достаточно простые обследования, в том числе включенные и в диспансеризацию. Диагноз сахарного диабета устанавливает, безусловно, медицинский специалист, врач, фельдшер. Диагноз опирается в том числе и на результаты лабораторных анализов, в первую очередь контролирующих уровень сахара. Если сахар при сдаче крови из вены у человека меньше 6,1 ммоль на литр, то врач утверждает, что показатели обмена сахара нормальны. Если показатели выше 7 ммоль на литр, то есть основания для утверждения диабета. В настоящее время наиболее точным методом диагностики, безусловно, является так называемый гликированный гемоглобин. Дело в том, что сахар вступает в реакцию с гемоглобином, и специалисты лабораторной службы научились изучать именно этот показатель, гликированный гемоглобин. Особенностью является то, что он отражает не просто колебания сахара, а отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2 месяца. И в отличие от разового измерения, он не зависит от того, ел человек, не ел, было ли у него колебания сахара, связанные со стрессом, с какими-то медицинскими особенностями. Это самый надежный маркер долгосрочного и контроля, и в том числе ранней диагностики сахарного диабета. Если гликированный гемоглобин меньше 6%, то врач утверждает норму. Если выше 6,5%, то есть основания для, в том числе, предположения и установки диагноза сахарного диабета. Лечение сахарного диабета – это всегда комплексный подход. Он включает немедикаментозные методы. Это не просто дополнение к лечению. Диета, физическая активность, снижение веса во всем мире утверждается как основополагающие факторы лечения. Если человек просто принимает лекарственную терапию и не прислушивается к рекомендациям врача о диете, физической активности и снижению веса, то, как правило, борьба с сахарным диабетом оказывается малопродуктивной. Помимо этого, очень важно понимать, что сахарный диабет – это еще и заболевание, существенным образом влияющее на риск развития осложнения артериальной гипертензии, развитие атеросклероза, других состояний, и поэтому лечение сахарного диабета в настоящее время учитывает, безусловно, и целый комплекс мер, направленных на контроль артериального давления, контроль липидного обмена. Но главное, хочется еще раз повторить, диета, физическая активность – это не просто рекомендации по здоровому образу жизни, это самостоятельные, очень эффективные аспекты лечения. При сахарном диабете второго типа нет одной универсальной какой-либо диеты для диабетиков. Это важно понимать. Речь идет о принципах здорового питания, которые полезны вообще всем, но для человека с диабетом критически важны. Базовые принципы – регулярность питания, 3 основных приема пищи и идеально 2-3 перекуса. Не пропускайте еду, особенно если принимаете сахароснижающие препараты. Контроль порций. Важно не только, что есть, но и сколько. Достаточное количество клетчатки человек должен употреблять в сутки 25-30 грамм пищевых волокон, а это минимум 500 грамм овощей и фруктов, для того, чтобы сахара, которые поступали в организм, относились к категории сложных, формирующихся в результате работы микрофлоры. Это дает и правильный обмен веществ, и медленное поступление сахаров. И самое главное, это дает ситуацию регуляции тонуса работы кишечника и еще достаточно много важных и нужных положительных воздействий на организм человека. Ограничение соли – достаточно важный параметр, особенно когда речь идет о начальных или уже сформировавшихся состояниях, связанных с повышенным артериальным давлением. До 5 грамм, 1 чайная ложка в день – это универсальная норма в рамках контроля артериального давления. Очень важно ограничивать насыщенные жиры. Жирное мясо, колбасы, сливочное масло, сало. Заменять их на растительные масла, рыбу, птицу. Метод здоровой тарелки – самый простой способ сбалансированного питания при таких очень общих принципах контроля питания при сахарном диабете второго типа. Половина тарелки – это овощи, зелень, огурцы, помидоры, капуста, кабачки, баклажаны. Четверть тарелки – это белок, запеченная или отварная рыба, курица, индейка, яйцо, творог, бобовые. Четверть тарелки – это сложные углеводы. Гречка, овсянка, перловка. Те крупы, которые дают в организм углеводы, сахара, но в сложном виде, в том виде, который наиболее здорово и здорово может быть усвоен организмом через работу, нормальную работу микрофлоры, кишечника, ферментных систем. Очень важно выбрать именно цельнозерновой хлеб и дополнительно ложка нерафинированного оливкового масла. Что можно и важно добавить? Фрукты и ягоды, яблоки, груши, персики, все виды ягод, лучше в целом виде, а не в виде соков. Цельнозерновые продукты, еще раз хочется напомнить, не жирные источники белка, морепродукты, полезные жиры, орехи, семена. Что нужно ограничивать или исключить? Сахар. Помнить, что предложение заменить мед вместо сахара – это крайне ложное предложение для людей, страдающих сахарным диабетом. В меде достаточно большое количество фруктозы. Фруктоза усиливает инсулинорезистентность, и она достаточно плохо влияет на течение болезни печени, которые, к сожалению, при сахарном диабете встречаются очень и очень часто. Важно исключить конфеты, шоколад, мороженое, белый хлеб, булочки, печенье, манная каша, сладкие напитки, соки, колбасы, сосиски, копчености, сладкие фрукты с высоким так называемым гликемическим индексом, то есть достаточно быстро дающим поступление легких сахаров в кровь. Виноград, финики, инжир, бананы, арбуз, дыня. Важно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, которые содержат очень высококалорийные компоненты, трансжиры, много соли, много добавленного сахара. Достаточно частыми ошибками в диете является попытка применить так называемые безуглеводистые варианты диеты. Этого делать не нужно. Углеводы важны, это источник энергии. Здоровая доля углеводов в рационе должна составлять минимум 50%, полностью их исключать не нужно и достаточно вредно. Поэтому нужно именно сбалансированное питание, а углеводы получать из каш, цельнозерновых каш. Помнить, что не стоит голодать, не сидеть на монодиетах. Гречневая, кефирная, к сожалению, ограниченный набор продуктов дает достаточно быстрый, краткосрочный эффект снижения веса, но ведет к дефициту витаминов и к достаточно большому количеству срывов в диете. Важно еще раз помнить о том, что не стоит заменять сахар на фруктозу, сахар на мед в больших количествах. Фруктоза снижает сама по себе чувствительность клеток к инсулину. Самостоятельный метод лечения сахарного диабета – это физическая активность. Физическая нагрузка – не дополнение к лечению, а полноправный метод терапии. И по эффективности он абсолютно сопоставим с лекарствами. Как это работает? Работающие мышцы активно поглощают сахар из крови. И причем это поглощение не зависит от гормона, от инсулина. Регулярная физическая нагрузка повышает чувствительность клеток, к тому же к инсулину, воздействует на саму причину диабета второго типа. Увеличивается к тому же расход энергии, сжигаются калории, сжигается жир, снижается вес, улучшаются показатели холестерина, артериального давления. Это необходимый фактор лечения. Сколько нужно физической активности? По общим рекомендациям, минимум 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например, по 30 минут, 5 раз в неделю. Но важно помнить, что не существует какого-то универсального временного параметра, как и не существует универсального количества шагов. Дело в том, что в свое время было предложено как стандарт 10 тысяч шагов в сутки для здорового человека. Но медицинские исследования, проводимые в отношении влияния шагов на здоровье человека, показали, что 10 тысяч – это был такой журналистский ход в свое время. И человек, который не двигался активно и начал ходить, ему вполне достаточно и 2000 шагов. Самое интересное, что рост воздействия активности шагов на здоровье человека наблюдается где-то в диапазоне до 7000 шагов в день, а дальше уже прирост существует маленький. Поэтому очень важна индивидуальная норма, и принцип очень простой. Движение лучше, чем недвижение. Избыточная физическая нагрузка не нужна. Вся нагрузка должна быть индивидуальной и комфортной. Есть усредненные нормы, о которых мы говорим. Начинать можно с 5 минут, постепенно увеличивая до 40 минут за занятие. И важно помнить, что подходят обычные простые упражнения, ходьба. Вначале умеренное, в дальнейшем более быстрое плавание, езда на велосипеде, танцы. Самой здоровой считается физической нагрузкой постоянная, распределенная в течение дня, работа по дому, работа в саду. И важно контролировать пульс, физическое самочувствие. Физическое самочувствие должно быть удовлетворительным, и пульс должен учащаться примерно полтора раза. Есть более точные параметры определения частоты сердечных сокращений, их подскажет врач. И желательно добавить 1-2 силовые тренировки в неделю. Упражнения с гантелями, собственным весом, например, приседания, упражнения на гибкость, растяжка. Все это, с одной стороны, тренирует мышечную силу, а с другой стороны, и снижает риск падений и травм. И условно, если есть заболевание, важно перед физическими компонентами лечения проконсультироваться с медицинским специалистом. Не забывайте, если человек принимает сахароснижающие препараты, инсулин, таблетки, физическая активность может вызывать дополнительное снижение сахара, и это важно учитывать при начале тех или иных физических упражнений. Всегда в самом начале важно иметь при себе доступные продукты, быстрые углеводы, кусочек сахара, фруктовый сок. Если человек почувствует слабость при начале занятий, при сахарном диабете, у него нет возможности померить сахар, то необходимо принять быстрые углеводы, контролировать сахар до и после тренировки, особенно на начальных порах. Безусловно, контроль массы тела – это точка, которая показывает, насколько правильно человек соблюдает диету, насколько он ведет активный образ жизни, соблюдает физическую активность. И снижение веса – один из самых точных и важных параметров правильных упражнений, правильного соблюдения диеты. Есть параметры контроля, снижение массы тела на 5% от исходной уже значительно улучшает показатели при сахарном диабете. Если добавить к диете физической активности отказ от курения, самоконтроль, регулярно измерять уровень глюкозы глюкометром, контролировать артериальное давление, раз в 3 месяца сдавать анализ на гликированный гемоглобин, ежегодно проходить обследование, осмотр глазного дна, проверку состояния стоп, анализ мочи, другие показатели, и добавить ко всему это психологическое благополучие, борьба со стрессом, выработка стрессоустойчивости и помнить, что диагноз сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть привычки. И больше половины случаев удается при строгом соблюдении мер, которые выше были сказаны, по изменению образа жизни, при соблюдении медицинских рекомендаций, добиться ремиссии заболевания на начальном этапе. И главное – рано и вовремя поставить диагноз. А для этого помогает контроль сахара, прохождение диспансеризации, когда уровень сахара измеряется у человека, рано поставленный диагноз, высокая эффективность предотвращения осложнений сахарного диабета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: ставлю уколы в поликлинике внутривенно, и в местах уколов появляется затвердение. Как избежать этого и что делать? Уважаемые радиослушатели, уплотнение после внутривенного укола врачи чаще всего определяют как инфильтрат. Это скопление препарата или части крови в подкожной клетчатке, вне вены, вне сосуда. Происходит чаще всего это, когда игла проколола стенку вены насквозь или из-за первичной попытки пунктировать, то есть войти в вену. И чаще всего это возникает при сложных анатомических особенностях человека, когда вены залегают достаточно глубоко в подкожной клетчатке или имеют особое строение, трудно контролировать визуально или другими признаками их нахождения. И это чаще всего дает такое общее определение процедурными сестрами как сложные вены, требующие особого опыта манипуляций. Как уменьшить риск? Определить с процедурной сестрой возможность колоть в ту вену, которая не кололась в предыдущие дни, и чередовать руки. После извлечения иглы плотно прижимать место укола минимум на 5-7, а возможно и чуть дольше минут. Это снижает вероятность инфильтрата, снижает вероятность гематомы. Если это систематическое и частое осложнение, то в том числе и обсудить с врачом вероятность альтернативных методов лечения. К сожалению, у нас до сих пор достаточно часто существует убеждение о том, что внутривенные вливания, они значительно эффективнее, чем таблетированные препараты. На самом деле современная фармакология стерла эту грань между внутривенными таблетированными препаратами, да, в неотложных ситуациях, в ситуации срочной помощи. Действительно, внутривенное введение, оно быстрее обеспечивает эффект, но когда человек планово проходит лечение в дневном стационаре, в том числе, разница между инъекционными препаратами и препаратами, которые можно принимать в таблетках, достаточно мало. Поэтому в последнее время врачи настаивают, серьезно настаивают и обоснованно настаивают на том, что все процедуры внутримышечные, внутривенные должны быть очень строго регламентированы по показаниям и не включать в себя эмоциональный компонент, связанный с тем, что вот покололся, значит полечился. А если, соответственно, не было внутривенных или внутримышечных инъекций, то, соответственно, лечения нет. На самом деле здесь нужно быть очень аккуратным, взвешенным и прислушиваться к мнению врача. Что делать, если уже появился инфильтрат? Первый день, возможно, два, холодный компресс. Не греть ни в коем случае. Далее использовать мази или гели с гепарином. И, безусловно, сообщить об этом осложнении врачу, и врач решит о возможности и необходимости подключения, в том числе и физиотерапевтических процедур, УВЧ, их назначает только врач. Важно помнить еще одну вещь, когда идти к врачу срочно нужно. Уплотнение краснеет, становится горячим, боль нарастает, появилась температура. Это ситуация, требующая срочного обращения к врачу, так как это уже возможные осложнения процедуры, в том числе и инфекционные, воспаление стенки сосуда, когда требуется лечение самостоятельно этого осложнения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она описывает свою ситуацию следующим образом. Что за вирус ходит? Нос заложен, голова болит, болят глаза, закладывают уши, даже корни зубов болят. Сильный кашель, и долго это не проходит. Как спасаться в таком случае? Уважаемые радиослушатели, выяснить по набору симптомов, какой вирус вызвал те или иные состояния, невозможно. Точный ответ всегда только лишь за вирусологическим тестом. Но на практике это не нужно. Лечение острых респираторных вирусных инфекций всегда симптоматическое, независимо от возбудителя, за исключением ситуации гриппа. Грипп – это острое начало, высокая интоксикация, высокая температура. Это одна из наиболее характерных черт течения гриппа. В настоящее время преобладает в наборе вирусов риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, некоторые коронавирусы. В общем, если ссылаться на практический опыт, то клиническая картина, которая была описана в этом вопросе, заложенный нос, боль в голове, глазах, ушах, чаще всего типична для аденовирусной инфекции. Она как раз отличается поражением глаз, заложенностью ушей из-за отека носоглотки и течением. Температура может держаться волнами 1-2 недели. Лечение симптоматическое. Обильное теплое питье, покой, увлажненный воздух, солевые растворы для промывания носа, жаропонижающие или обезболивающие, если температура выше 38,5, не принимать ни в коем случае антибиотики без рекомендации врача. Антибиотики при остром респираторном вирусном заболевании не работают. Врач, безусловно, при тяжелом течении нужен для дополнительной симптоматической терапии, для приема препаратов от кашля, для ситуации, которая выходит за обычную симптоматику острых респираторных вирусных инфекций, Безусловно, хочется еще раз обратить внимание на меры профилактики. Подъем острых респираторных вирусных инфекций наблюдается, поэтому важно носить маску, вечером промывать нос после посещения мест общественных и заниматься укреплением иммунитета, сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, профилактика стресса, коррекция дефицита витаминов. Все это в комплексе дает неспецифическую защиту. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Талицы. Она спрашивает, какую норму витамина D нужно принимать при инсулинорезистентности? Уважаемые радиослушатели, единой нормы при инсулинорезистентности, установленной в методических рекомендациях, нет. Важно помнить, доза подбирается по анализу содержания витамина D в крови. И, соответственно, главная цель – довести уровень до адекватного. В этой ситуации несколько может быть подходов, шагов у эндокринологов, у терапевтов. Они некоторым образом отличаются, но не принципиально. Прежде чем начать лечение, важно сдать анализ крови на содержание витамина D. И помнить, что профилактическая доза – это порядка 800-1000 единиц. Она назначается, когда у человека показатели витамина D в норме. Если же у него выявляется недостаточность или дефицит, то врач может предложить дозу от 2 до 4000 единиц в день. Но еще раз хочется повторить, эта ситуация сугубо врачебная. Невозможно указать единые стандартные схемы лечения. Важно помнить, что при избыточной массе тела, при ожирении, врач может увеличить дозу, потому что витамин D депонируется в жировой ткани. Важно помнить и еще одну составляющую. Витамин D действительно участвует в обмене сахара. И дефицит связан с инсулинорезистентностью, но крупные исследования не показали, что прием сам по себе витамина D эффективно снижает сахар крови или лечит инсулинорезистентность у людей с нормальным уровнем. То есть коррекция дефицита – это правильный шаг, но основой лечения остается снижение веса, питание, физическая активность. Ну и еще раз хочется сказать, сдайте анализ и выслушайте рекомендации врача об адекватной дозе именно вам. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет, есть ли смысл ставить капельницы с железом? Последнее исследование на этот счет негативное. Американская система здравоохранения запретила вообще капельницы с железом, так как было очень много негативных последствий. Так ли это? Уважаемые радиослушатели, есть в этом отчасти информация правдивая, но не полностью совпадающая. Действительно, в сентябре 2026 года организации в Северной Америке добавили в комментарии по поводу внутривенного железа предупреждение о том, что эти препараты имеют ряд побочных эффектов, в том числе риск снижения фосфора крови, падения уровня, которое при тяжелом течении может приводить к мышечной слабости, различным другим осложнениям. Смысл для пациента такой: внутривенное железо – это работающий и эффективный метод при правильном назначении. Но он имеет жесткие показания. Показания связаны с тем, что это первое – подтвержденный дефицит железа. Второе – который не удается восполнить таблетками. То есть это очень важный момент. Начинает лечение с таблетированных препаратов. Слабость, усталость – сами по себе не показания к капельницам. К сожалению, распространено сейчас мнение просто прокапать железо для того, чтобы поднять тонус по каким-то другим основаниям. На основании того, что анализ показал нижнюю границу норму, но это норма, на самом деле. Поэтому важно прислушиваться к мнению специалиста по показаниям и противопоказаниям. Перед курсом и во время очень важно контролировать показатели гемоглобина, ферритина, в том числе и если врач назначил внутривенное железо, обсудить и необходимость контроля уровня фосфора. Это моменты, которые снизят вероятность негативных осложнений. Но вместе с тем, правильный подход, ступенчатый подход остается золотым стандартом. Выявленный дефицит железа, подтвержденный лабораторными современными тестами, начало лечения стаблетированных препаратов. При неэффективности, доказанной неэффективности таблетированных препаратов, внутривенные формы, как и внутривенные формы в особых клинических ситуациях, тяжелое нарушение всасывания железа, тяжелая анемия, подготовка к операции, продолжающееся кровотечение. Это ситуации, которые строго регламентированы клиническими рекомендациями. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 3.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер F.

душа, забывая слова, прикинувшись Божьей коровкой, взлетит с моего рукава, уйдет.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко в век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покрыва да остужающие им, ни един от них избысть, и вероваша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожи Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хариве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море черне, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним. Возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны Господи Боже наш, и собери ны от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости Го, дерекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованный нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоши и небе помогай, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушася душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спасея, посла слово свое и исцелия, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осело, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, и злияся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеет милости Господни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велие верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюсь и к Киму, и юдоль селенье размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, негда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за ниже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза в нюже облачится, и яко пояс им же выново поясуется, сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавое на душу мою». И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъяхся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради, и аз бых поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими». Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию, прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и во среде многих восхвалю Его. Яко представ десною у Бога, еже спасти отгонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

хищных птиц мы не слышим над нами. Жизнь проходит своим чередом, день за днем, день за днем, день за днем. От рождения течет и до смерти в непрерывной своей.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снеду с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял,